0: заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово Его еще до того, как удостоились услышать. Эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство Ахор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
1: Поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к нижнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
1: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
0: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исод. И называется Исод, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исоду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
1: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет келим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хиссарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
0: Получается, что молитва, являющаяся хиссароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хиссарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исуд, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
1: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему

0: к оживляющему миру. То есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним. И тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
1: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью из первого тома Шлаве Сулам, страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя. Более внутренняя вещь — это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого, Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется «из действий твоих познали мы тебя». Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерения ради получения или ради отдачи. Кроме этого, нет никакой разницы. Почему? потому что все

0: действия человека, их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении, что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела, в состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповедей, Торы, заповеди, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немного немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все. Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат, с помощью чего я могу прийти к этому состоянию. Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. Не то, что я хочу подобиться тебе в каком-то действии, дай мне силу сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важна, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действий, исполнения заповедей. Какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано «я создал злое начало», то есть он создал это как средство и создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, достоить и привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, рыба умел внести в статью очень много разных вещей.
1: Кен.
0: Да. Что ты хотел?
2: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошее действие, действия по получению — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, я не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слушает. И это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
2: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шурину.
2: Если актер не это отталкивает?
0: Если актер ненормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
2: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственно это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
2: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познали мы тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце или лева эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? Девять первых, если ты учишься от Творца, из действий твоих познали мы тебя, а после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
2: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку, и эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым сферот, понять их, чтобы были все решамот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю девять первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в девяти первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в девяти первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как нет существующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов. Это выше конца исправления.
1: Всё.
2: Так мы должны увидеть Тора и заповеди, и средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
1: Вот.
2: Так что главное? Не сами средства эти, а сделать, создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться, только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус. Да.
0: Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
2: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе, любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
2: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал.
0: Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться. Не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
3: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
0: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего большего. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Ничего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Все. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь. И учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом. Да. Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока приду к его важности. Масса этапов.
1: Элима?
0: Ну что? Первая претензия, почему он скрыт, если дает удар, тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удары, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращения ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его.
2: знаешь, такие всевозможные рода, всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику, свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Так как не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
3: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, в особое время, время желания, время благоволения.
2: Есть здесь такое?
3: Написано «Молитва моя во время благоволения».
1: Нет,
2: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
3: На первой странице 279-й. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения, когда наступает час благоволения, когда все общество молится.
2: Да, когда час благоволения, он говорит, во время молитвы многих, когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да. Что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
3: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое, или...
2: У человека есть... Два желания. А обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
3: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
2: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько... Большой или маленький чемоданчик, я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Все. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам, важным, важных для меня. Ты понимаешь? Вот, скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего, всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя. А ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого. Это называется, что ты увеличиваешь важность.
3: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
2: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти, зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть. Конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться. И...
1: Беклипа, водайше...
2: То есть клипе, конечно же. Ты хочешь восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, я за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я. Хорошим, красивым. Не могу.
3: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
2: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих килим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора. Это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще кабалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное. По крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать Каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
1: Это вин задайн. Задайн мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
4: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно. Чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не будут впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
5: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет с этим, проблема?
4: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении получил удар? Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от него, он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
5: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
4: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да? Нет? Есть такое понятие. Польская мама, да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, и он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе, ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
5: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
4: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе, насколько не соответствует этому, значит дальше.
5: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
4: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
5: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
4: Нет, я и в материальном плане так поступал с своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думаю обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через пять, после того, как я пришел к Рэбе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
5: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть Сулам, есть Шамати, есть учение десяти сферот, есть Бальсулам.
4: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
5: Неважно, из какой книги?
4: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не... Вы не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне. Но этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
5: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
4: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
5: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом творения. И все, что обычно мы говорим, либо к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
4: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
5: Важность Творца — это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
4: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
5: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарении этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
4: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
5: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшие знания, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильно, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
6: Евгений Дебер.
4: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
5: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
7: Я
8: остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
5: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
8: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
5: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверотай.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя и видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он противоположен.

приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус, статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет. Возвращает весь свет, и это уже мир сокращения. Что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует. Но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она... Результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. Желание осталось, и тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется Галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце? Что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это Галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия сама. Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот этого вот окружающего и внутреннего святого. Это происходит только в гуф парцуфа, когда Малхут начинает получать. В рожь она делает только расчет, сколько я могу. Но не проверила, не проверила. Здесь она начинает получать внутрь парцуфа, в тох парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в табуре, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов, не хочу получать. Вот это взаимоударение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется Галгальта, не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют, и тогда весь ее авиют расслабляется. Очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф аб. Что есть парцуф аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья, осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света
это Захар, который не может распространиться в Парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит Парцуф.

0: Аб. А в парцуфе Аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает цвет хохма, и так далее, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все введение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенцем?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство «малхут», слово «малхут», я знаю, что это что-то в моем сердце. Там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут мира бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в П, и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из П, и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в П и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход цветов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение и паштут. Выход цветов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. так он выталкивает цвета наружу тем, что он поднимается из табора обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением цветов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран. Он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рожь, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рожь, П, табур, сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это в рожь. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут в тох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов, и экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться и очищаться. Одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из пе до табора называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табора пе называется ослаблением или очищением, или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табора уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рож, это второе состояние после зивуга ака с наполнением. А это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния. Прошла Малхут мира бесконечности. Произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% ради отдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему, а он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей, и в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно, примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк. Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи. И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галгальте. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину. Как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с пятью частями, а только с четырьмя. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рош. И он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Гальгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Гальгальты. Если здесь была Гальгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Гальгальт, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать радиоотдачи, может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат. Блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение, битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется Гальгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова... Он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рож, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, Шореш, Масах, который был в Малхут Бенцов на самой большой ступени, на четвертой Далит. Сейчас он утончался, вплоть до нуля. Исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
2: От нуля до табора?
1: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыбы, ни мяса, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой, хозяин, и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
2: На этом этапе она встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
2: То есть на этом этапе как бы...
1: 20%. Здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И пять этих парцуфим — это то, как и снова. Мы можем это назвать Шореш Алиф Бет Гимл Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут, или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта.
3: Гальгальта
1: Аб Саг Ма и Бон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия и состояние в состоянии. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об «авиюте», желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта.

0: От начала и до конца, очень длинные, это его рожь, П, где экран, табур, сиюн, тох, сов. Свет, который находится здесь, называется Орпними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рожь от хазе гальгальты до П гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб. Аб. И у него есть соударение битуш пнимумагев, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на 5 частей, и у него есть спуск. И П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб. И здесь у нас есть рож парцуфа. От хазе Аба до П де Аб. Точно так же, как Аб относительно гальгальды, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук дака. Этот парцов будет называться саг. Он тоже распространяется до табура, не более. Тут его гуф. И тоже утоншается, опустошается. И тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе. Это П следующего парцуфа. Здесь его рож. А это гуф. Этот парцуф называется Ма. И он тоже выходит и приходит уже снова к табуру. И у него есть только рож. Это называется бон. Нет у него гуфа. Бон без гуфа. Каждый из них можно назвать Кетер Хухма Бина Зрампин Малхут или Гальгальта Апсак Мабон. И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гуф де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут мира бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
1: Тут есть также вывод света.
0: Вывод света.
1: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
0: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож, тох, и есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет? Орпними. Вот этот орпними, который вошел, он сам по себе это орпними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит, я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так. Или он чувствует слабость. Кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда. Точка. Черная точка. Малхут Дейнсов. Черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется таамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты, гальгальта пустая, затем гальгальта получающая, затем гальгальта опустошенная. Опустошившиеся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась сейчас внутри, Этот этап называется Таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот света выходят из нее. Она называется Никудот. А первое — это Цимцумалев. Первое положение Гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф. Совершенно пустой. Так же, как и до вхождения светов, как и в Цимцумалев, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются таамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось, решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот таамим, а решимот никудот — это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются таамим и выходят никудот, решимот от таамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Таамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Таамим мы не знаем. Это очень такая вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше, мы увидим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии оно находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющий там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. А потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение светов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
2: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Иван сказал.

0: хорошо.
1: Сколько он занимался? А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У
2: кого-то есть труды Баля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Баля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
2: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем Табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что Табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет, да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, который есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше Табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
1: Красноярск, Сахалин, пожалуйста.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
1: Решимот
2: мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. Как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, некудот, тагину, тиот. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимот, и от этого есть решимот. И это называется тагин. Это решимот от таамим. А затем у нас есть... Никудот. Есть решимот от Никудот.
0: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
2: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рош. То есть в рош она хотела только отдавать. Теперь в гуф она начинает проверять, может ли она действительно отдавать, получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... А какова причина, что нет, что не может получить весь сов парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает, и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
2: Мак 11.
4: Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зарампин и Малхут. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, кетер, хохма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
2: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зарампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф Сак — это парцуф Бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй мужество, гвурот, третий милосердие, рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь в словах книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал

0: все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, а что до меня молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
1: И он говорит, что праведник называется Исод, и он тот, кто передает все избавления нукве от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает нукве, а от нуквы — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец и учитель, это когда человек молится за многих, это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Исраэля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
0: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места, только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется «шхина», и тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «доброе творящее добро», которое раскрывается в мире как свойство целетворения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в апарахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
1: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться, тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
0: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
1: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», пикадон. Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гидим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его, тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющей слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураим, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоится заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
0: А поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе — молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
1: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех, всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
0: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе. Имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество. Имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих килим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
1: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исуд. И называется Исуд, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исуду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
0: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет килим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, Тогда этот хисарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
1: Получается, что молитва, являющаяся хисароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хисарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исот, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что Шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
0: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающие кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зоар говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. То есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
1: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью из первого тома «Шлаве Сулам», страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя. Более внутренняя вещь — это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего. Нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека, их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела,
2: в
0: состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповеди, Торы и заповеди, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу. Мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: «Так, ты хочешь быть подобным мне? Ну, пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все». Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат. С помощью чего я могу прийти к этому состоянию? Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде. Его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу подобиться тебе в каком-то действии, дай мне силу сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важно, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действия, исполнения заповедей, какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано: «Я создал злое начало», то есть он создал это как средство. И создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, удостоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании Божественного, важности Божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей. Да. Что ты хотел?
1: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А, ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошие действия, действия по получению — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слышит. Это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
1: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шуль, ну.
1: Если актер не нормальный, это отталкивает?
0: Если актер не нормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
1: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
1: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познаем тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце, или Леваевен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? 9 первых, если ты учишься от Творца, из действий ты их познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
1: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку, и эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к 9 первым, сферот, понять их, чтобы были все решемот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю 9 первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в 9 первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в 9 первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как несуществующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов. Это выше конца исправления.
2: Всё.
1: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
2: Вот.
1: Так что главное, не сами средства эти, а сделать, создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться, только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в развлечении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус. Да.
0: Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
1: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе, любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
1: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
0: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
1: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего больше. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Ничего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Наносит ударов в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом.
0: Да? Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен

0: и к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удар, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику. Свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Так как не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, ни над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
1: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.
0: Есть здесь такое?
1: Написано «Молитва моя, время благоволения».
2: Нет,
0: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится.
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: Человек есть... Два желания. А обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и

0: величием Творца.
1: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется, то есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько большой или маленький чемоданчик я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность, насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам важным, важных для меня. Ты понимаешь? Вот, скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя. А ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
0: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
1: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? И
2: Беклипа, водайше.
1: То есть клипе, конечно же.
2: Лимродбо, атарце, лиштам.
1: Ты хочешь
2: лишлотала, водай?
1: Восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
0: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
1: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар.
2: Кудину рай. Кудакадми.
0: Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего.
2: Так
0: важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения, когда я властвую и них, пользуюсь им полностью, и когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное, по крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
2: Это вин за один, за один мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
3: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду сказать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не буду впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
4: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет, с этим проблема?
3: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении я получил удар. Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
4: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
3: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? что это как бы ну, не подходит. Ты не из Польши случайно? Да, нет, есть такое понятие. Польская мама, да? Знаешь? Ну что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, и он бедолага. Если Творец, он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе
2: макот.
3: Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов
2: —
3: это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
4: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
3: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
4: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
3: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
4: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
3: Нет, я и в материальном плане так поступал своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через 5, после того, как я пришел к Ребе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год
2: 85-й.
3: Тогда еще не мог так управлять этой системой.
4: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть Шлава, есть Сулам, есть Шамати, есть Учение Десяти Сферот, есть Бааль Сулам.
1: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
4: Неважно, из какой книги?
1: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне.
2: Но
1: этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важно.
4: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом Творения. И все, что обычно мы говорим, любовь к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
1: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
4: Важность Творца — это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание, и весь успех молитвы, все развивается с этого, из важности Творца.
1: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать. Как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом, это называется возвращается к источнику.
4: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей. Что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарение этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
3: Я слышал уточнение, этот, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
4: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
1: Евгений,
3: продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
4: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
3: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
4: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
3: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
4: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя и видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он оно, желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу, на этом закончилось, не закончилось, а как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет. Возвращает весь свет, и это уже мир сокращения. Что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует. Но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему, желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. И тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется Галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце? Что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это Галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия сама. Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот этого вот окружающего и внутреннего святого. Это происходит только в Гуф Парцуфа, когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Не проверила. Здесь она начинает получать внутрь Парцуфа, в Тох Парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в таборе, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов. Не хочу получать. Вот это взаимоударение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется Галгальта, не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют, и тогда весь ее авиют расслабляется. Очищается, но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф Аб. Что есть парцуф Аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья, осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф Аб. А в парцуфе Аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все видение в Ногу Габала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенц?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство Малхут, слово Малхут, я знаю, что это что-то в моем сердце. Там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут Мира Бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть, авиют шореш, во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в «П», и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из «П», и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в «П» и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, их паштут. Выход светов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табура обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран. Он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рожь, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рожь, П, табур. Сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь. Давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это Врош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Втох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда, о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов, и экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться и очищаться. Одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из пэ до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура фэ называется ослаблением или очищением, или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рож, это второе состояние после зивуга ака с наполнением, а это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности, произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%,

0: процентов это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему. А он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей. И в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением. И слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галальтер. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину. Как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож, и он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табура предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Галгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Галгальты. Если здесь была Галгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки, соударение. И по тем же причинам, что и Галгальта, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает. Если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать радиоотдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? на салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зевук ДАКА, насколько он может получить этот салат. Блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение битуш пневмомаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется гальгальта, второй парцуф называется ап, третий парцуф будет называться саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рожь, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пневмомакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, шореш, масах, который был в Малхут Бенсов на самой большой ступени, на четвертой далит, сейчас он утончался, вплоть до нуля, исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
0: От нуля до табура?
1: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыбы, ни мяса, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой, хозяин, и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
0: На этом этапе она встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
0: То есть на этом этапе как бы...
1: Здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения, в Малхут мира бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять порцуфи.

Зерампин Малхут. Или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта. Аб, Саг, Ма, Ибон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия и состояние в состоянии. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об авиюте, желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинные, это его рожь, П, где экран, табур, сиюм, тох, сов. Свет, который находится здесь, называется Орпними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рожь от хазе гальгальты до п гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб. Аб. И у него есть соударение битуш пнимумагев, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на пять частей, и у него есть спуск. И П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб. И здесь у нас есть рожь парцуфа. От хазе.

0: Аба до П, де Аб, точно так же, как Аб относительно Гальгальда, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу зивук Дака. И этот парцуф будет называться Саг. Он тоже распространяется до табора, не более. Тут его гуф. И тоже утончается, опустошается. И тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе. Это П следующего парцуфа. Здесь его рож. А это гуф. Этот парцуф называется ма. И он тоже выходит и приходит уже снова к табору. И у него есть только рож. Это называется бон. Нет у него гуфа. Бон без гуфа. И каждый из них можно назвать Кетер Хухма Бина Зрампин Малхут или Гальгальта Апсак Мабон. И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гуф де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малху Дейнсов не может себя полностью наполнить.
1: Тут есть также вывод света.
0: Вывод света.
1: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
0: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож. Тох. И есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет? Ор-пними. Вот этот ор-пними, который вошел, он сам по себе — это ор-пними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит: «Я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так». Или он чувствует слабость кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются Никудот? Потому что Малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется тамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты. Гальгальта пустая. Затем гальгальта получающая. Затем гальгальта опустошенная. Опустошившаяся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась сейчас внутри. Этот этап называется тамим. Гальгальта, которая освобождается. Опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот цвета выходят из нее. Она называется никудот. А первое — это цимцумалев. Первое положение гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф. Совершенно пустой. Так же, как и до вхождения светов, как и в цимцумалев, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются тамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось. Решимот, которые остались здесь внизу, будут Тагин, Ришимот, Таамим, Ришимот, Никудот, это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются Таамим и выходят Никудот, Ришимот от Таамим называется Тагим, Ришимот от Никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок. Вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Таамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Таамим мы не знаем. Это очень такое вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше. Мы видим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии она находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющий там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. Потом кто может, может добавить там стрелки, исхождение цветов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
1: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Иван сказал.
2: Чисто.

Хорошо, спортом заниматься? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец так хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У кого-то
2: есть труды Баля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Баля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
2: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет. Да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, который есть у него. Так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Накудо Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
1: Красноярск, Сахалин, Вакаша.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
2: Решимот мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. Как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, никудот, тагин, утиот. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимот, и от этого есть решимот, и это называется тагин, это решимот от таамим, а затем у нас есть никудот, есть решимот от никудот.
0: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
2: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рож. То есть в рож она хотела только отдавать. Теперь в гуф, и она начинает проверять, может ли она действительно отдавать. Получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... А какова причина, что нет, что не может получить весь сов парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает, и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
2: Мак 11.
4: Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Сак, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зрампин и Малху. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, кетер, хахма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
2: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зерампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф сак — это парцуф бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках и у нас. 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь слова книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
0: И он говорит, что праведник называется Есод, и он тот, кто передает все избавления Нукве, от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нуквы — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Исраэля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство целетворения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в Апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим, разбиение произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться. Тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
1: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются называется 613 советами этим. Это свойство Ахор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии Ахураим, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
2: והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות מה שהוא רוצה להתגבר
1: אבל поскольку он видит, что после всех усилий преодоления, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха.

0: означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое. Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих Келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
1: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение Келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
0: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свое создание. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
1: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исод. И называется Исод, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исоду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
0: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хисарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хисарон наверху. Однако следует знать, что означает хисарон. Известно, что кли называется хисароном. То есть, если есть хисарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хисарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет килим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы

0: Венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что Шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания. И в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Торы и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
1: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. То есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
0: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью из первого тома Шлаве Сулам, страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что

0: Вообще, реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя. Более внутренняя вещь — это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого, Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется: «Из действий твоих познали мы тебя». Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела,
1: в
0: состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи. Это называется действие по исполнению заповедей, Торы, заповеди, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немного немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все. Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат, с помощью чего я могу прийти к этому состоянию. Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу уподобиться тебе в каком-то действии, дай мне силу сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важно, это уже результат, но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действий, исполнения заповедей, какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано: «Я создал злое начало», то есть он создал это как средство. И создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, Согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей. Да. Что ты хотел?
1: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошее действие, действия получения — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, я не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, или радио, или какого-нибудь там средства, он слышит. Это действует. Кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
1: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шурин.
1: Если актер не это отталкивает?
0: Если актер не нормальный, не в порядке, не знаю, что актер не в порядке.
1: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
1: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познали мы тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце, или лева-эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? Девять первых, если ты учишься от Творца, из действий твоих познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
1: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку, и эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю 9 первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в 9 первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в 9 первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как несуществующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
0: Всё.
1: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
0: Вот.
1: Так что главное? Не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться, только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус.
0: Да. Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
1: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе, любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
1: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений — это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
0: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что...
1: Первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего большего. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Ничего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Все. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом. Да? Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока приду к его важности. Масса этапов.
2: Элима.
1: Ну что? Первая претензия. Почему он скрыт, если дает удар? Дает удар. Тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока они приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику. Это очень трудно. Через удары, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику. Свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь?
2: Как
1: не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
3: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.
1: Есть здесь такое?
3: Написано, молитва моя, время благоволения.
2: Нет,
1: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
3: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что для меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится.
1: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
1: У человека есть два желания, а обществом называется двое. Наименьшее количество множества – двое. 70 народов мира – это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
0: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
1: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько большой или маленький чемоданчик я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность, насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам важным, важных для меня. Ты понимаешь? Вот. Скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего, всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя, а ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
0: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
1: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти, зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? Им. То есть клипе, конечно же. Ты хочешь восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, Я за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
0: Как заботиться о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
1: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от Него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от Него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора. Это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное. По крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью, на самом деле. Ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
2: Там вин за дайн мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
4: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказывать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не будут впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
5: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет, с этим проблема?
4: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него — это в ощущении, а что значит положительное от него — это в разуме. В ощущении получил удар — прекрасно. А, получил удар, а разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от него, он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
5: Как из того, что Творец — это полностью отдача, он все же управляет нами? Как так происходит?
4: Как из того, что он в отдаче, он управляет нами? Что это как бы ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет, есть такое понятие. Польская мама, да, знаешь? Ну что можешь добавить к этому? Айдыши мама. Она душит ребенка своей любовью, он бедолага. Если Творец, он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе.
2: Макот.
4: Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
5: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
4: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
5: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
4: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
5: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
4: Нет, я и в материальном плане так поступал с своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думаю обо мне так. Но сейчас я понимаю.
2: Ахарей хамеш шаним шаити им ребе.
4: я помню, уже лет через пять после того, как я пришел к Рэбе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год
2: 85-й.
4: Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
5: Человек учится

0: Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть Сулам, есть Шамати, есть учение десяти сферот, есть Бальсулам.
1: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
0: Неважно, из какой книги?
1: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не... Вы не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне. Но этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важно.
0: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом творения. И все, что обычно мы говорим любых товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
1: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
0: Важность Творца — это точка, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
1: Да, это все время повторялось, и Рав дал практические такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
0: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарении этих самых усилий,
2: где
0: Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача нижним будет совершенно. И высшее изобилие действительно не зайдет к нижним.
1: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
0: И действительно огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильно, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
3: Евгений
1: продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
0: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
1: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
0: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
1: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца, и там я могу создать свою молитву.
0: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверота.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается, и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя. И видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось? Не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание, сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет. Возвращает весь свет, и это уже мир сокращения. Что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует. Но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось, и тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии, прежде

0: получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется Галгальта. Получила весь свет, что она раскрывает в конце, что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение Ратядачи. Она — это Галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину. Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия сама. Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот этого вот окружающего и внутреннего святого. Это происходит только в гуф парцуфа, когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь парцуфа, в тох парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в табуре, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов, не хочу получать. Вот это взаимоударение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется Галгальта, не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют, и тогда весь ее авиют расслабляется. Очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф Аб. Что есть в парцуфе Аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья. Осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф Аб. А в парцуфе Аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все видение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенцин?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство «малхут», слово «малхут», я знаю, что это что-то в моем сердце, там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Барурло. Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут мира бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания. А 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в П, и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из П, и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в П и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, и паштут. Выход светов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зивуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табура обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А вот так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рожь, П, табур, сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь. Давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это Врош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Втох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов. И экран решает, я очищаюсь, я не могу стоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться, или очищаться, одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из П до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура П называется ослаблением или очищением или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние до зивуга ака, который в рожь. Это второе состояние после зивуга ака с наполнением. А это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности, произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, Но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему. А он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей, и в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением, и слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно, примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галгальтер. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину, как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож, и он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табура предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Галгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Галгальты. Если здесь была Галгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки, соударение. И по тем же причинам, что и Галгальта, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает. Если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать ради отдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат. Блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется гальгальта, второй парцуф называется ап, третий парцуф будет называться саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рож, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, шореш, масах, который был в Малхут Бен Соф на самой большой ступени, на четвертой далит. Сейчас он утончался, вплоть до нуля. Исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
0: От нуля до табура?
1: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыба, ни мясо, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой хозяин и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
0: На этом этапе она встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
0: То есть на этом этапе как бы
1: здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И пять этих парцуфим — это то, как и снова мы можем это назвать Шореш Алиф Бет Гимел Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут, или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта. Аб, Саг, Ма, Ибон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия и состояние в состоянии. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об авиюте, желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинный, это его рожь. П, где экран? Табур. Сиюм. Тох. Сов. Свет, который находится здесь, называется Орпними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рожь от хазе гальгальты до п гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб. Аб. И у него есть соударение битуш пнимумагив, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на 5 частей, и у него есть спуск, и П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб, и здесь у нас есть рожь парцуфа. От хазе Аба до П де Аб. Точно так же, как Аб относительно Гальгальда, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук Дака. И этот парцуф будет называться Саг. Он тоже распространяется до табора, не более. Тут его гуф. И тоже... утончается, опустошается, и тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе, это П следующего парцуфа, здесь его рож. А это гуф. Этот парцуф называется Ма. И он тоже выходит и приходит уже снова к табору. И у него есть только рож. Это называется Бон. Нет у него гуфа. Бон без гуфа. И каждый из них можно назвать Кетер Хухма Бина Зрампин Малхут или Гальгальта Апсакма Бон. И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гуф де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
0: Тут есть также вывод света.
1: Вывод света.
0: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
1: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож. Тох. И есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет? Ор пними. Вот этот ор пними, который вошел, он сам по себе это ор пними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит, я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так. Или он чувствует слабость кли. Вот эти света, которые выходят из келим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется таамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты. Гальгальта пустая, затем гальгальта получающая, затем гальгальта опустошенная, опустошившаяся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась, сейчас внутри. Этот этап называется таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот света выходят из нее. Она называется никудот. А первое — это цимцумалев, первое положение гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф, совершенно пустой, так же, как и до вхождения светов, как и в цимцумалев, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются тамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось. Решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот тамим, решимот никудот, это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются тамим и выходят никудот. Решимот от тамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Тамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Тамим мы не знаем. Это очень такое вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше. Мы видим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии она находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющий там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек.
2: А
1: потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение цветов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
0: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Иван сказал.

0: пошел спортом заниматься?
1: Нет, увеселить фокус.
0: А?
1: Посмотри, что происходит.
0: Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец, как хорошо. Мне даже завидно, что я уже не крепкий.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У кого-то есть труды Бааля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Бааля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
1: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет. Да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, который есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо Деса, которые опускаются, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
2: Красноярск, Сахалин, бевакаша.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
1: Решимот мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. Как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, никуда тагинуть йод. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимоты, и от этого есть решимот, и это называется тагин, это решимот от таамим, а затем у нас есть никудот, есть решимот от никудот.
0: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
1: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рош. То есть в рош она хотела только отдавать. Теперь в гуф она начинает проверять, может ли она действительно отдавать, получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... Ну, а какова причина, что нет, что не может получить весь сов парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
1: Мак 11.
4: Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал

0: נכון, כי בעצם כל פרצוף יש לו תכונה.
1: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф кетер, это хухма, бина, это парцуф зарампин, малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф сак — это парцуф бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву».

0: Мы видим здесь слова книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, а что до меня молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
1: И он говорит, что праведник называется Исод, и он тот, кто передает все избавления Нукве от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нуквы — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
0: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца, в Малхут. Только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «доброе творящее добро», которое раскрывается в мире как свойство целетворения, называемый «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в опрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
1: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духу. Как написано в комментарии Сулам, и в этом также смысл разбиения келим, разбиение произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться, тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
0: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение? А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
1: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
0: Поскольку он видит, что после всех усилий преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
1: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которое должно произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
0: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе. Имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество. Имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя право и лево. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
1: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исуд. И называется Исуд, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исуду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
0: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет килим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хиссарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
1: Получается, что молитва, являющаяся хиссароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хиссарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Иисус, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет килим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных килим, нет для, пригодных для этого килим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
0: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающие кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
1: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
0: Мы прошли статью из первого тома Шлавея Сулам, страница 279, молитва многих. Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из семи истин народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то, за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что вообще реальность не в том, что он будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя, более внутренняя вещь. Это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется: «из действий твоих познали мы тебя». Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела, в состоянии, статусе быть как творение или как творец, а действия на самом деле в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповеди, Торы и заповеди, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все. Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат, с помощью чего я могу прийти к этому состоянию. Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу уподобиться тебе в каком-то действии, дай мне силы сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важно, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действий, исполнения заповедей, какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано: я создал злое начало, то есть он создал это как средство. И создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их Удостоитесь ли привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию статуса Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании Божественного, важности Божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей.
2: Кен.
0: Да. Что ты хотел?
1: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошие действия, действия получения — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, радио или какого-нибудь там средства, он слышит. Это действует. И кто там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
1: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шуля, ну.
1: Если актер не это отталкивает?
0: Если актер ненормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
1: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
1: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познаем тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце, или лева-эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил он Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? 9 первых, если ты учишься от Творца, из действий твоих познали мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
1: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку. И эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к 9 первым сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной. Конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, он сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю 9 первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в 9 первых сферот, это называется, что я создаю клей души, а в самой точке я не работаю, а только в 9 первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как нет существующая, сущая из ничего. Она становится буквально, ну, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
2: Всё.
1: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средство уподобиться Творцу.
2: Вот.
1: Так что главное, не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус.
0: Да. Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
1: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе, любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
1: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
0: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что...
1: Первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим. включиться в это, и нет ничего больше. Так я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Ничего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное.
0: Все.
1: Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь.

0: не получить ударов, так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому. На самом деле, нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удары, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику. Свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Как не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
1: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.
0: Есть здесь такое?
1: Написано, молитва моя, время благоволения.
2: Нет,
0: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится?
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: Человек есть... Два желания, а обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного,

0: Да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
0: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько большой или маленький чемоданчик я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность, насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам важным, важных для меня. Ты понимаешь? Вот. Скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя, а ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
1: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
0: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти, зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? Им. То есть клипе, конечно же. Ты хочешь восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, я за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
1: Как заботиться о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
0: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него. что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть, нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное, по крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью, на самом деле. Ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
2: Это вин, задайн мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
3: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказывать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не будут впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
4: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет с этим, проблема?
3: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. В ощущении получил удар. Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, Закончим на этом? Да.
4: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
3: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет, есть такое понятие. Польская мама, да, знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то Он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое Он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе.
2: Макот.
3: Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
4: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
3: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
4: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
3: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
4: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
3: Нет, я и в материальном плане так поступал своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думаю обо мне так. Но сейчас я понимаю.
2: Не лозухер, за...
3: Я помню уже лет через 5, после того, как я пришел к Ребе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
4: Человек учится Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится,

0: то есть разные виды книг. Есть что есть Сулам, есть Шамат, есть учение десяти сферот, есть Бальсулам.
1: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
0: Неважно, из какой книги?
1: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пяди и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне.
2: Но
1: этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом, только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
0: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом Творения. И все, что обычно мы говорим, любовь к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
1: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
0: Важность Творца
3: — это
0: точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
1: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
0: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарение этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и Высшее изобилие действительно не зайдет к нижним.
1: Я слышал уточнение, этот, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
0: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
3: Евгений Дебел.
1: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
0: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
1: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
0: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
1: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
0: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать,

0: שלום חברות וחברים יקרים.
1: שלום, שלום לכולם, שלום ניף.
0: שלום גדי. אנחנו
2: здравствуйте, друзья, здравствуйте, Ниф, здравствуйте, Гади. Мы чувствуем, что мы буквально особые удачники, что мы учимся с Равом, с Рабашем. И все эти важные вещи, которые нас обучают, сегодня мы с вами будем изучать важность молитвы многих. Если только подумать о всей важности, величии, глубине и силе, которую мы получаем от этих статей, действительно, большая честь, что у нас есть такое большое право, что у нас есть такие возможности, благодарность. Да, друзья, я вам раскрою секрет. Когда Ниф читает статьи, я чувствую буквально Рабаш. Вот так слушаю Нива и впечатляюсь Рабашем через него.
1: И работает
2: с этой статьей. Рабаш нам рассказывает о том, как мы должны работать, к чему стремиться, вновь и вновь нам напоминает об этом. Давайте вместе войдем в эту статью. Важность молитвы многих. Статья 7. В книге Зоар Вайшлах сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон, и молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями, ведь один просит милости, хасадим, второй мужество, гурот, третий — милосердие, рахамим. И она в себя включает несколько сторон, именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исода, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И вот приди и увидь, Яков включал все три линии. И потом, потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве и включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитвы». Мы видим здесь в словах книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке, ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, и как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая. Почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения? Когда наступает час благоволения, когда все общество молится. Гадим. Тут Рабаш поднимает вопрос: если Яков молится, получается, это молитва одного. Мы же знаем, что молитва многих — это когда множество общества поднимает молитву. Пока он еще не объясняет нам точно, о чем молится, но говорит, что Яков молился, его работа была в трех линиях. Ямин, смоль, эмца. Правая, левая, средняя. Пока он не объяснял нам суть этих трех линий, но посмотрите, сколько тут разных вопросов возникает в начале статьи. И мы с ними останемся пока что. Пойдем дальше.
3: Я также заметил то, что говорится, что про Якова говорится, что поскольку Творец ему это подстроил, для того, чтобы он молился, потому что он желал его молитву. То есть почему приходят страдания Якову? Потому что Творец ему это подстроил, чтобы он молился, ибо Творец желает его молитву.
2: И он должен быть в трепете.
3: Да, и он должен быть в трепете. Итак, мы еще немного дальше продвинемся по статье. Мы говорим о молитве многих, молитва одного человека. О чем речь? Молитва многих, как объяснял мой отец и учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву. Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется Собранием Исраэля, или Святой Шхиной, которая называется Многие, так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которую иногда называют Шхина во прахе, ибо все эти имена показывают нам сути целетворения, которое исходило из желания насладить свои создания. И, как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради получения, высшее благо скрыто от этого места. И только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден, чтобы только получать, в том месте, которое он видит, его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать. А он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и освятится имя Его Великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство творения, называемое «насладить свои создания». Все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слияние с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается во прахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство, то есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
2: Да, действительно хорошо, и Рабаш тут поднимает вопрос, и для меня вдруг тоже этот вопрос возникает, и вы тоже можете задавать свои вопросы.
3: И через систему Арвут можете посылать, и голосом задавать вопросы.
2: Получается, что творение попадает в какой-то тупик. Он создан со своим желанием получать, должен приобрести природу отдачи. И Рабаш нам говорит, что Шхина является... То есть само желание отдавать, оно находится в прахе, в изгнании.
3: Из-за первого сокращения, цимцума.
2: Из-за первого сокращения. И как вообще мы можем выйти из этой тупиковой ситуации и попросить желание отдавать, если такого вообще не присутствует ни в коей форме в моем желании?
3: А без этого добро не будет раскрыто никогда.
2: Да, никогда. И тут вопрос, когда и как это может произойти.
3: И это самое главное. То есть работать над величием Творца, что только с помощью этого что-то может измениться. Вы знаете, у нас есть клип номер один, который мы можем посмотреть вместе, потому что там Рав направляет нас именно на этот отрывок, о котором говорил сейчас Рабаш в статье, где он говорит о намерении. Вот как Рабаш нам объяснил, что все зависит от изменения намерения нашего желания получать. Что мы выбираем? Давайте посмотрим клип номер один, а потом продолжим и читать, и отвечать на вопросы, пожалуйста.
2: Реальность включает в себе два состояния, не действия, а именно два состояния. Либо состояние творения, либо состояние Творца. И именно это мы должны выбирать. Между этим и этим. То есть в каком состоянии находиться, не в самом действии, получать, отдавать. Принимать и отдавать — это нечто внешнее. Мы говорим о более внутреннем. Кем мы хотим быть? И различие между тем, быть ли получающим, и тогда человек, он лишь ешмиаин, суще из ничего. Все остальное, что вокруг этой точки, оно все исходит от света. Или же творение может, исходя из этой точки, сделать единственное действие — выбрать, быть как Творец. И все. Как выбрать? Осуществить такой выбор, вместо того, чтобы быть черной точкой, сущего из ничего, стать Творцом. Тут выбор в важности, что одно важнее другого. Вечное, совершенное, бесконечное. Что выбирать? Когда мы уже говорим, что выбирать, между чем и чем, человек начинает взвешивать. Ему нечего взвешивать, говоря о сути Творца. Он должен взвешивать и выбирать, исходя из разницы, которая видит между собой и Творцом. И тут возникает уже понятие, из действий твоих своих познаю тебя. Твоих познаю тебя. Как действия Творца и действия мои творения находятся в обратности по их намерению, отдаче и получению. Кроме этого, нет никаких различий, поскольку все поступки человека выполняет за него Творец. И все поступки Творца тоже от Творца. В чем же различие? Различие лишь в намерении. Когда в человеке все эти действия, которые вызывает в нем Творец, они могут быть в намерении ради получения, а у Творца те же самые поступки и действия, они в намерении отдачи относительно человека тоже. Поэтому выбор, по сути, он... Выбор статуса, состояния, быть ли мне как Творец или как Творение.
3: Прекрасно. То есть все делает Творец, а человек его выбор лишь в том, быть ли как творение, то есть ради себя, ради получения, и тогда Творец действует с ним, либо быть как Творец, когда он тоже хочет быть в намерении ради отдачи, с теми же самыми действиями. Это очень важный момент. И это нам освещает наш путь, потому что показывает, что именно мы должны изменить только важность Творца, только важность намерения ради отдачи. И тогда все наши действия остаются теми же самыми. Творец продолжает действовать в этой реальности. Нет никого, кроме него. Но человек, его выбор, единственный выбор в том, чтобы уподобиться Творцу. А действия остаются те же самые.
2: Да, это мы уже теоретически знаем. Вопрос, как к этому прийти, поскольку творение в общности своей, он, если у него нет точки сердца, то творение всегда бежит за своими удовольствиями. Желаю почести, желаю денег, знаний и так далее. Я желаю. Когда же возникает точка в сердце? В сердце он не ограничивается только этими желаниями, он должен уже начинать выбирать, кем я хочу быть. Я кого выбираю? Выбираю быть творением, оставаясь творением или же творцом. Тут должно быть действительно это различие, где находится творение. И наша работа, она как Яаков, который пришел к состоянию, что он понял, что он должен молиться, почувствовал. Поскольку он познал высшие свойства и понял, насколько он находится в системе получения, и какая у нас важность Творца, которую мы получаем откуда, по сути, от нашего окружения, когда мы вкладываемся в свое окружение настолько, что, чтобы окружение разрекламировало мне важность Творца. Я готов платить за это, проделывать усилия ради этого, только лишь бы Творец стал великим, важным для меня. Иначе я останусь творением в своих свойствах, качествах. И вот вопрос окружения, в котором я нахожусь, тут становится наиважнейшим, поскольку оно может возвеличить в нас именно эту цель. И когда мы выходим из этой тупиковой ситуации, как Ниш сказал, у нас есть возможность выбора, выбрать, когда мы за счет наших усилий можем сделать то, что было менее важным, более важным. Это очень важное решение.
3: Прекрасно, мы видим, что уже есть вопрос. Скоро мы перейдем к вопросам. Готовьте еще вопросы. И сейчас мы прочитаем еще отрывок, там, где Рабаш нам объясняет. Итак, какая связь между намерением и важностью молитвы многих? И как это связано с изменением намерения? Давайте посмотрим.
0: וכול העבודה וההתחזקות שהאדם צריך להתגבר על הרצון והמחשבה שלו, מה שהם מפריעים לו ללכת על דרך האמת, נוהג רק בזמן שהוא באחוריים, שנקרא בחינת עושי דברו. כי במצב זה,
2: в этом состоянии пока еще не чувствует высшего света, который облачен в Тору и заповеди. И делает все, поскольку он верит, что это великое достояние, даже если пока еще не чувствует важности этого. Делает все в вере высшего знания. И в этом суть всего человека — делать это все ради небес. Делает все, чтобы прийти к этому. Поскольку это так, он выполняет все и делает многие усилия, множество усилий, и все его намерение только лишь в том, чтобы достичь совершенства.
3: А поскольку он видит, что после всех усилий, преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть, чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Другое, молитва многих — это когда он молится за многих. То есть, чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов, и в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения Его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
2: Надо же, как Рабаш это объясняет, прекрасно. Он нам объясняет, что есть Малхут Небес. Мы должны прийти к этому. Что такое Малхут Небес? Это как Творец руководит в качестве доброго дающего. Мы же относимся к желанию получать. И желание получать... У нас точка. Существует точка, называется на Исраэль, то есть те, кто желает получить, принять на себя Тору и заповеди. Тора и заповеди — это то, что может принять на себя каждый, кто желает прийти к Творцу. И тут возникает два состояния, то есть два этапа. Первое — то, что называется выполняющий его заповеди. И он это делает как некие заветы, которые он желает выполнить, чтобы услышать голос его. Когда у человека уже есть свойство отдачи, он может увеличивать ее потихоньку. Для того, чтобы прийти к этому качеству, он должен пройти все эти состояния, увидеть, что он пока еще не способен на это. И тогда в нем возникает важность прийти к важности отдачи больше, чем пребывать в своем самополучении. И тут возникает разбиение. В чем разбиение?
3: Не хочу забегать вперед, это будет дальше, но мне про это прочитать тоже.
2: Тогда возникает возможность ограничить наши келим так, чтобы разбиение не повторилось вновь, как это было в мире Никудим, создав мир клипот. И даже если человек, работая уже в духовном мире, желает получать это ради себя, когда ему раскрывается свет Хохма, он желает его принять в себя. Это то, что произошло в Никудим, он желает принять в себя весь свет Хохма, поскольку он этого достиг за счет своих усилий, за счет своего желания. Но должен быть еще один фактор, который мы скоро с вами затронем.
0: Боже.
3: Прекрасно, давайте возьмем несколько вопросов. Пожалуйста, Латин 4.
4: Латин 4 tiene dos preguntas. Nuestra plegaria debe dirigirse primero a toda la humanidad, o debemos pedir fuerzas para superar el estado egoísta que nos impide amarnos.
2: Моя точка должна быть все время направлена только ради человечества, действуя к нему к отдаче или в группу. Как можно сопоставить два этих качества, чтобы наша общая молитва была правильно направлена ради Творца, либо ради человечества?
3: Спасибо за вопрос. Мы видели, вы прислали нам его в Арвут. Вы можете нам присылать и через систему, конечно. Да, действительно. О чем мы должны молиться? Написано молитва многих. То есть мы должны молиться за мир в мире, за всю общую группу, за нашу десятку. За что? Каков порядок правильной молитвы, чтобы она была принята? Прежде всего, порядок правильной молитвы, чтобы она была принята, это молитва из сердца. Это очень важный момент. Тут нет каких-то правильных слов или большого разума. Есть различные рассказы про каббалистов, что человек

0: именно и не мы те, кто упорядочиваем нашу молитву и меняем ее. Тот, кто выстраивает в нас молитву, это свет, возвращающий к источнику, это первоисточники, это работа в десятке. Там все происходит. И поэтому мы должны сосредоточиться на работе между нами, на любви к товарищам. Это самая близкая для нас работа, самая практическая. Но мы не забываем, что в конечном итоге цель творения — это дать добро всем, насладить все творения, как говорит Рабаш в этой статье и в других. И потом мы должны заботиться о всех. И, конечно, их тоже брать в расчет в нашей молитве. Спейн, пожалуйста. У вас было два вопроса. Может быть, мы позже сможем вернуться. Сейчас много вопросов. Давайте дадим товарищам. Спейн, пожалуйста.
1: Hola, amigos y profesores. El Creador nos envía sufrimiento.
2: Здравствуйте, дорогие учителя. Творец посылает нам различные страдания для того, чтобы мы подняли свою молитву. Но вместе с этим я не понимаю пока, как мы можем воспользоваться материальными страданиями, которые в основном еще и повторяются, ради духовного. Я не могу почувствовать эту связь.
3: У нас есть
2: пятый видеоклип, который мы можем с вами просмотреть. Это будет также в качестве ответа на ваш вопрос. Удары, страдания, они только усиляют скрытие, чтобы прийти как раз для того, чтобы потребовать Творца, а не прекращение самих ударов, желая его, невзирая на то, что будут продолжаться удары. Пускай продолжаются удары, но главное мне не забыть про Творца. Различные вот такие варианты всяких ощущений, переживаний, пока человек не пройдет все эти этапы, перестав полностью обращать внимание на все эти удары, держась только лишь за важность Творца. Все это должно постепенно развиться в человеке в течение множества действительно ударов и страданий, и горьких состояний.
1: Это
2: жесткое развитие. Поэтому каббалисты проделывали различные особые исправления, благодаря которым светом мы можем исправляться, возвращающего к источнику. За счет использования методики мы можем прийти к тем же результатам более легким, приятным путем. Как? Не работая через удары, не работая против желания получать напрямую, без того, чтобы погружаться в него или, наоборот, отстраняться от него полностью, или критикуя его. А главное — перейти на поле Творца. Быть там, работать там. Это называется «создал я приправу к злому началу». Насколько возможно, старайся привлечь, присовокупить себя к свету. Тогда он возвратит тебя к источнику. Да, друзья, это необыкновенно. И ответ на вопрос. Только лишь увеличив важность Творца. И что тогда происходит? Каким образом будут ощущаться, переживаться все эти удары? Это уже будут не удары нашему желанию получать, а как обучение тому, как прийти к Творцу. В этом весь вопрос молитвы, который вы тоже спрашиваете. О чем мы спрашиваем? О чем мы просим? Просим, чтобы прекратились удары или о связи с Творцом.
0: Мы верим, что Он велик, добрый, дающий добро, и все, что Он дает для того, чтобы мы совершенствовались. И если мы в нашем окружении создаем такую атмосферу, то мы действительно и получаем, принимаем от своих товарищей, кроме того, что мы им отдаем, мы также принимаем, впитываем от всех это воздействие, насколько эта атмосфера сильнее, окружение сильнее, мы становимся сильнее, и мы как раз благодаря этому можем еще более

0: точно направлять свою молитву, когда не так уж важны будут удары, как Рабаш нам говорит. Пускай страдает мое тело, мой эгоизм. Это не просто какое-то мазохистское высказывание. Он не желает страдать. Он желает, чтобы его желание получать стало направленным на Творца. Пускай это будет для него важно. Тогда он станет раскрывать Творца за счет молитвы.
1: Прекрасно. Это был ответ и Даниила из Рахова, которая спросила подобный вопрос. С помощью окружения мы не забудем об этом направлении. Женщины Спейн 1. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Здравствуйте, мировой кли. Если Творец делает все действия, а наше единственное участие — это намерение, то как я могу выстроить ценность, величие Творца настолько высокую, что все мои желания, мысли будут возможностью прилепиться к нему без собственной выгоды.
2: Нив.
1: Прекрасно. Тут какой-то парадокс, да, в вопросе получается. Как я могу действовать с наибольшей важливостью без собственной выгоды? У меня это против моей природы, у меня нет такой возможности. И поэтому у нас есть средство, и Творец нам дал такое средство еще в корне творения. То есть та душа, Малхут, о которой мы читали в статье, она была разбита. И когда у человека есть совет, какой совет нам Рабаш дает? Это молитва многих, молиться за общество, за многих. Это и есть совет Рабаша. Когда он это делает, человек, он уже не заботится о себе. Это очень-очень важный момент. Когда мы переводим фокус нашего внимания вне себя и молимся о других, и тогда тем самым мы создаем вот эту важность. Мы берем у них важность уподобления Творцу. Еще больше. Когда мы все так действуем и говорим о том, что только так Творец нас услышит, потому что написано во всех книгах, что у нас нет другого кли, и у нас нет другого инструмента. Мы находимся в себялюбии. Единственная возможность выйти — это молитва многих, и только на эту молитву Творец отвечает, то нам этот инструмент нужен, иначе Творец, Он добрый, творящий добро, Он дает нам добро, а мы получаем это в инверсивной форме, в обратной. Все Его добро превращается и раскрывается в нас как удары, как страдания, как отсутствие этого, совершенства. И для этого нам дана десятка.
0: Да?
3: Но тут еще важный момент, Латисия. То, что, какая сила именно нас держит, как вы нам это описываете, получается действительно нестерпимое состояние. Какая тут сила? Сила веры. Это неспроста такие два слова. Сила веры. Эту силу мы получаем, когда мы молимся о том, чтобы Творец властвовал в нашем мире. Не наше желание, которое обычно все определяет. Будут страдания, он тебе говорит, оставайся там, где есть. Но человек должен верить в Творца, то есть то, что он способен на все, что он способен это все перевернуть. Но мы должны к этому прийти за счет нашего требования. Нашего требования, когда только Творец может нам помочь. Мы делаем все усилия, направленные к этому, и только в этом состоянии, когда человек отчаивается от всех этих страданий, не готов на это. Но если у него есть такая сила веры, просить это от Творца, не убегать с поля боя, тогда он, как он просит? Просит о том, чтобы помогли ему приходящие очиститься, да помогут ему свыше. Тогда ему Творец помогает, и он поднимается над своим исконным желанием. То есть это становится для него важнее, чем его первичное желание, и уже не страдает от своих страданий, поскольку это уже находится в относительно другой важности к цели.
1: Мак 11.
2: Ага. О, шумим.
4: Дорогие учителя.
1: Сейчас слышно.
4: Вы сказали, что самое главное — молитва, чтобы она была из глубины сердца. И когда мы говорим о молитве за всего общества, мы должны почувствовать хисарон всего общества, чтобы молитва получилась из глубины сердца. Как мы можем почувствовать хисарон всего общества?
1: Это действительно самый главный вопрос, самый важный вопрос. Если у нас нет хисарона, то есть, с одной стороны, молитва многих должна быть от всего сердца, с другой стороны, нам говорят молиться за всех, если мы не чувствуем хисарона общества, как мы можем за них молиться и так далее. То есть это действительно вопрос. И тут Рав дает нам очень важный совет. Этот совет — это игра. Это очень важный принцип в нашей работе духовной. Давайте посмотрим клип номер 4, который говорит о том, насколько молитва, несмотря на то, что она еще не исходит из глубины нашего сердца, именно эта игра в молитву, это принцип, который существует в природе, закон, благодаря нему действует на нас свет, возвращающий к источнику, и развивает нас. Это очень важно. Давайте посмотрим клип номер 4.
3: Первый этап, который должен отработать человек, это осознание величия Творца, когда он должен обустроить вокруг себя все, что только возможно, которое станет помогать ему впечатляться этой целью, впитывать это, взаимовключаться в это величие, важность. Я тебе говорю буквально, заплати людям, чтобы они поставляли тебе эту важность, будь то деньгами или важностью, или усилием, делай там себе рекламу в телевидении, на радио, где угодно, в книгах, которые будут перед тобой. Просто отработай, поработай со своим животным так, чтобы этот посыл стал самым важным для него. Творец хочет к этому привести тебя постепенно за счет страданий. Он дает нам множество ударов в течение тысяч лет, чтобы постепенно мы осознали и поняли, что истинная наша проблема, она с ним, мы должны считаться с ним и видеть, что он важнее всего. Потом увидим, что самое главное — это быть как он. Не просто ладить с ним, а стать таким, как он. Это долгий путь, а путь, который... Второй путь — это путь осознания.
1: Да, это очень точное направление. Как мы можем увеличить важность величия Творца и молитвы многих, несмотря на то, что этого у нас пока нет. Но когда мы вот так излучаем эту важность друг другу, мы впечатляемся. А откуда к нам приходит вот это впечатление? Именно от наших товарищей в десятке и в общей группе в Небарух. Потому что если я в них вкладываю и увеличиваю в них величие Творца, важность Творца, и они увеличивают во мне величие Творца, они тоже так об этом говорят. И мы так договариваемся между собой, я тоже от них впечатляюсь. И тогда у нас поднимается важность молитвы многих. И это... уже переходит от состояния, что у меня нет к этому хисарона, вдруг, оп, у меня есть к этому хисарон. Откуда я его получил? От важности моего окружения. От окружения я впечатлился, и сейчас это у меня уже есть внутри. Women Mark 97.
5: Спасибо, дорогие преподаватели. Когда мы читаем псалмы Давида или Шамати, три условия молитвы, то обращение к Творцу всегда идет от первого лица, как бы от себя лично. Что должно произойти и каковы условия, чтобы молитва одиночки превратилась в молитву многих и за многих?
6: По
3: сути, ответ на ваш вопрос будет в конце статьи, которую мы начали читать. Продолжим читать статью. Получается, согласно тому, что что важным правилом это состоит из нескольких сил, поэтому говорит нам Зор, что причина того, что это правило было принято, поскольку в нем есть совершенство. И Творец коронуется, обрамляет себя этой молитвой. Один просит хасадим, другой гвурот, а третий милосердие, рахамим. Следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех их? Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенство считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, там не было бы никакого изъяна, а не так, как было в мире Никудим, где произошло разбиение келим из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда Высший дает Нижнему некое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое Нижний получает, пошло бы на пользу Нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. И это является разбиением келим, когда благо ушло из святости наружу. И потому высшее благо не передается Нижнему. И это называется, что молитва не принимается. И это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе. Где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята, то есть ей можно дать высшее благо. То есть получается, что все килим смешаются. Нам Рабаш объясняет, что есть там Исраэль, народ Израиля, есть народы мира. Это внутри каждого из нас. Почему же мы чувствуем весь мир, как он к нам относится? Мы это напрямую чувствуем. Это зависит от нашего намерения, на что мы намереваем, направляем себя к Творцу, или же мы хотим просто, чтобы нам не причинял вреда мир. И отсюда все это общее правило, поэтому мы чувствуем очень тонко, что происходит в мире, это тут же отражается на Израиле и так далее. Отсюда это все берется.
1: Прекрасно. Давайте ответим на несколько вопросов из системы Арвуд. Эседа из Турки 5 спрашивает. Мы молимся о наших товарищах в десятке, но мы не видим никаких результатов. Как мы можем молиться правильно на благо наших товарищей? Это действительно вопрос. Прежде всего, каких результатов мы ожидаем? И что это за молитва? о чем мы молимся для них? Если мы молимся увидеть их соединенными, объединенными, как он говорит там, что в них уже есть эти исправления, и они уже находятся в намерении ради отдачи, и мы молимся о том, чтобы в них раскрылись все света, которые уже наполняют эти келим ради отдачи. Это значит, что мы делаем внутреннюю работу в десятке, и мы молимся о выстроении нашего кли. И тогда это действие, эти действия мы должны чувствовать и должны раскрыть, когда мы их делаем вместе. То есть, может быть, внешне мы молимся там о том, чтобы было здоровье, пропитание и так далее. Об этом тоже нужно молиться, это важно. Но внутренняя молитва, как мы учим в этой статье, она именно о выстроении кли, чтобы было намерение ради отдачи, в котором может, они могут получить высший свет. Эда из Турция 9. Как человек может молиться о процветании своего товарища, в то время как у него у самого он чувствует недостатки и нехватку?
3: Да, отличный вопрос. Мы с вами тоже читали, что Малхут включает в себя все души. Когда мы с вами стараемся проделать все эти усилия для того, чтобы соединиться между нами, в нашей группе, между собой, то мы начинаем ощущать этот хиссарон как общий хиссарон. И тогда и мой хиссарон, и то, что мне не достает, и то, что является хиссароном моих товарищей, становится моим общим. Когда я молюсь за весь хиссарон своей десятки и группы, и клеолами, и человечество, это становится моим хиссароном, поскольку я включаю в себя все, как Рабаш нам пишет, что рассказывал, что ты чувствуешь, что твой сын там находится, или дочь. Так оно работает, свойство отдачи, которое включает в себя все, и тогда нет разницы. Это общий хиссарон.
1: Мак 39.

0: לא שומעים אתכם, לא שומעים.
1: Вас не слышно. Может быть, напишите вопрос или попробуем позже. Хадера 1. Здравствуйте, дорогие преподаватели. В последнем отрывке, который мы прочитали, Рабаш нам говорит, что молитва должна быть за многих.
2: А
1: постижение общества — это постижение каждого члена общества или это общее постижение всех, кто включается в это общество?
0: Ниф.
1: Прекрасно. Он также говорит это в начале статьи, что есть и такое, и такое. То есть общество — это и когда мы молимся вместе, во многом это так объясняется. Но также молитва многих — это и молитва за многих. Рабаш берет объяснение Бааля Сулама и продолжает объяснять, что молитва многих, то есть он молится за многих. То есть это и так, и так. Человек может начать с себя. То есть он молится за общество, за многих, и таким образом он выстраивает исправление своего намерения. Вопрос. Мой вопрос в том, что если человек чувствует общество, чувствует многих и хочет за них молиться, то есть это общество еще не существует объединенным. Он молится за их объединение, и он постигает, что они объединены лично. Но в этой группе, в которой он находится, есть те, которые еще не чувствуют, что есть объединение, даже говорят об этом. Может ли это навредить его постижению, или нужно ждать, что все придут к тому же самому уровню постижения?
3: Отличный вопрос, Шарлин. То, что нам Бааль Сулам объясняет в предисловии книги Зор, говоря о том, в конце он пишет, из частного в общее, то, что ты молишься и чувствуешь свойства общества, их потребности, это позволяет тебе попросить Творца, поскольку Творец ведет весь мир. Тогда все остальные тоже это получают, несмотря на свою неисправность. Так же, как в истории с Раби Йоси бен Кисма. Это позволяет всем немного продвигаться. Все это зависит от свободного выбора, который ты спрашиваешь, о котором ты спрашиваешь. И действительно, тут очень важно, что мы правильно поднимали эту молитву, каждый обо всех.
1: Вимен Мак 30.
4: И, товарищи, здравствуйте, дорогие преподаватели. Иногда молитва рождается как в меру каких-то обстоятельств. И тогда мы, естественно, что мы обращаемся к Творцу из веры в высшее знание, но мы не соблюдаем каких-то определенных правил. Мы из чистого сердца молимся за всю группу, за всех товарищей. И вот эта молитва от чистого сердца к Творцу, к из веры в высшее знание, она может считаться молитвой многих.
1: Прежде всего, это прекрасная молитва, и важно ее продолжать, и только увеличивать и развивать. Но постепенно все эти понятия будут выясняться, что такое вера в высшее знание, что такое молитва и сердце, какая разница между ними и так далее. Но, несомненно, молитвы, и тем более молитвы за товарищей, это приветствуется, и Творец хочет такие молитвы, и нам нужно их молиться как можно больше. Woman Mac 142.
5: Здравствуйте, любимые учителя и хаверим и хаверот. У нас вопрос. В отрывке сказано, ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Что имеется в виду под обвинителями?
3: Да, хороший вопрос. Обвинители, о которых он тут пишет, это наши желания, которые обвиняют. поскольку они являются пока неисправленными, если человек молится так, как вы и заметили, он пока не исправлен, ведь в своем желании получать присутствуют вот эти обвинители, которые всегда требуют, ну почему он не дал мне то, что я просил, то, что я желал. Это то обвинение в желании получать. Если желание получать не исправлено, то оно всегда обвиняет Творца. И тут следует идти верой в высшее знание, не оставаться внутри нашего знания, в том, как мы понимаем Творца, соотнося себя к тому, что Он желает нам дать. Как Он желает нам дать? Он. Из действия Его познаем Его. Не желая слушать своих обвинителей, услышать зов Торы и проделать действия, поступки по исправлению, получению заповедей. И тогда этих обвинителей сходят на нет.
1: Подруга из МАК 37 спрашивает, что значит молиться из сердца? Должны ли мы искать истинную молитву у себя в сердце? Нив. Действительно, с одной стороны, наше сердце полностью эгоистическое. Тут Рав нам дал совет, мы его слышали на протяжении всего урока, и в принципе, перевести фокус внимания с того, что происходит у меня в сердце, на величие Творца, на важность Творца. И лучше всего это делать тем, что я поднимаю важность Творца у моих подруг, у товарищей, выстраивать такое окружение, которое будет на меня действовать и пробуждать во мне такую молитву. Это то направление, в котором мы должны продвигаться.
0: Да?
1: Да, таким образом на нас действует свет, возвращающий к источнику, и меняет наше сердце, чтобы действительно это была наша истинная молитва. Вначале Рав дал пример, что как рекламная кампания. Мы вообще не интересуемся этим. Просто мне платят за эту рекламу, и я вот сейчас рекламирую это. Но из-за того, что я об этом говорю, мы собираемся, мы изучаем, говорим об этом, и это меня меняет. У нас время подошло к концу. Тут прекрасные вопросы. Спасибо вам большое за ваше участие. Ваши вопросы просто прекрасные, и мы не могли бы провести этот урок без вас. Поэтому, Лехаим, спасибо. Закончим песни. И величие Творца — это самое важное. Давайте поднимать важность Творца в наших десятках.
3: Спасибо, товарищи.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Иаков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь, в словах книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молятся. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
0: И он говорит, что праведник называется Есод, и он тот, кто передает все избавления Нукве, от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нукве — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец и учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина, и тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство цели творения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в Апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить в то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться. Тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
2: בעת שהוא עוסק בדברים גשמיים, כגון אכילה, שתייה,
1: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются выражается 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов. Как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит.

0: что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере выше знания, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
1: Поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
1: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
0: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исод. И называется Исод, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исоду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
1: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой, нешама.

0: То есть, если есть хисарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хисарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет килим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хисарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
1: Получается, что молитва, являющаяся хисароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хисарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Иисус, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что Шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Торы и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет килим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных килим, нет для, пригодных для этого килим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
0: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
2: נעבור כעת לשיעור מתאריך 14 לפברואר.
1: Перейдем

0: сроку от февраля 2002 года. Мы прочли статью из первого тома Шлаве Сулам, страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойств Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя. Более внутренняя вещь — это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого, Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется «из действий твоих познали мы тебя». Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерения ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека, их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела,
1: в
0: состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповедей, Торы и заповедей, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: «Так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все». Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат, с помощью чего я могу прийти к этому состоянию. Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу уподобиться тебе в каком-то действии, дай мне силу сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важно, это уже результат, но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действия, исполнения заповедей, какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано: «Я создал злое начало», то есть он создал это как средство. И создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, удостоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент, статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей.
1: Кен.
0: Да. Что ты хотел?
2: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошие действия, действия по получению — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, или радио, или какого-нибудь там средства, он слышит. И это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги. ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
2: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие. Об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шуля, ну.
2: Если актер не нормальный, это отталкивает?
0: Если актер не нормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
2: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
2: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познали мы тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце, или лева эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? 9 первых, если ты учишься от Творца, из действий твоих познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
2: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку, и эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к 9 первым, сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия. То есть я обретаю 9 первых сферот на основе этой точки. Из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в 9 первых сферот. Это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в 9 первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как нет существующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
1: Всё.
2: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
1: Вот.
2: Так что главное? Не сами средства эти, а сделать... создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус. Да.
0: Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
2: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе — любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
2: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений — это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
0: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что...
2: Первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего большего. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. делая рекламу на радио, на телевидении, делая это в книгах, которые будут перед тобой, во всевозможных вещах. Нечего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное.
0: Все.
2: Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь. И учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом.
0: Да?
2: Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока я приду к его важности. Масса этапов. Ну что? Первая претензия, почему он скрыт, если дает удар, дает удар, тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока они приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удар, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможные рода, всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь, это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику, свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь?
0: Как?
2: Не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его ни над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
0: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, или время желания, время благоволения.
2: Есть здесь такое?
0: Написано, молитва моя во время благоволения.
1: Нет,
2: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
0: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что для меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения, когда все общество молится.
2: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения. Да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
0: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
2: Человек есть... Два желания, а обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
0: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
2: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько... Большой или маленький чемоданчик, я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вешу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность, насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам важных для меня. Ты понимаешь? Вот, скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя, а ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
0: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
2: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. А и осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти, зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как Он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? И
1: биклипа, вода еще.
2: То есть клипе, конечно же.
1: Лимродбо, атарце, лишь
2: ты хочешь
1: лишлоталав, вода?
2: Восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, я за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так потом я хорошим, красивым. Не могу.
0: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
2: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное. По крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
1: Это вин, это один, это один мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
3: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Это проблема, это очень важно. Чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждения, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказывать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно. Они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения. Меня не будет выбрасывать, не буду впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
4: То, что он велик, это нормально. А то, что он управляет, с этим проблема?
3: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. В ощущении получил удар. Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
4: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
3: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет? Есть такое понятие «польская мама», да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, и он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе. Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
4: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
3: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
4: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
3: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
4: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
3: Нет, я и в материальном плане так поступал своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, сейчас не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через пять, после того, как я пришел к Ребе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
4: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть Сулам, есть Шамати, есть учение 10 сферот, есть Бальсулам.
3: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
4: Неважно, из какой книги?
3: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне. Но этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важно.
4: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом творения. И все, что обычно мы говорим любых товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
3: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы, и здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
5: Важность Творца
4: —
5: это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание, и весь успех молитвы, все развивается с этого, из важности Творца.
3: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
5: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарении этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
3: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
5: И действительно огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильно, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
1: Евгений Дебел.
3: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
5: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
3: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
5: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
3: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца, и там я могу создать свою молитву.
5: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверота.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается, и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя и видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось, не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание, сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус, статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о гости и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет, и это уже мир сокращения, что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует, но весь свет, который

0: был, есть внутри четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий, она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание, в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет, то есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось, и тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рош. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце? Что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот этого вот окружающего и внутреннего святого, и это происходит только в гуф парцуф, когда Малхут начинает получать. В рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь парцуфа, в тох парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в табуре, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов, не хочу получать. Вот это взаимоударение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется галгальта, не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют, и тогда весь ее авиют ослабляется. Очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф аб. Что есть парцуф аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья. Осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф аб. А в парцуфе аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все введение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенц?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство Малхут, слово Малхут, я знаю, что-то, что-то в моем сердце. Там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут мира бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в П, и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из П, и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в П и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, их паштут. Выход светов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табура обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура.
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рож, П, табур, сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь. Давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это в Рош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут в Тох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейран, Пен и Малхут, Сов. Сов. Тогда, о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов, и экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться, или очищаться, одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из П до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура Ф называется ослаблением или очищением или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. и возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табора уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рож, это второе состояние после зивуга ака с наполнением, а это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности, произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи, она уже произвела это действие по отношению к Творцу, она уже подобна Творцу в части от П до Табура, и в этой части она подобна Творцу, она получает, чтобы отдавать ему, а он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей. И в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние, есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галгальте. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину, как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож, и он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется Аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Гальгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Гальгальты. Если здесь была Гальгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает ради отдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Гальгальт, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать ради отдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат. Блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение, битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется Гальгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рожь, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, Шореш, Масах, который был в Малхут Дейнсов на самой большой ступени, на четвертой Далит. Сейчас он утончался, вплоть до нуля. Исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Эйнсоф была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может, обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
0: От нуля до табура?
1: до нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыбы, ни мяса, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой хозяин и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
0: На этом этапе он сталкивается с, встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
0: То есть на этом этапе как бы...
1: Здесь на экране вы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И пять этих парцуфим — это то, как и снова. Мы можем это назвать Шорыш Алиф Бет Гимл Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут, или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта.
2: Гальгальта
1: Аб Саг Ма Ибон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия и состояние в состоянии. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об «авиюте», желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинный, это его рожь, П, где экран, табур, сиюм, тох, сов. Свет, который находится здесь, называется Орпними. свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ор Макиф. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рож от хазе гальгальты до П гальгальты. Это рож. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб. Аб. И у него есть соударение битуш пниму макив, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на 5 частей, и у него есть спуск. И П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб. И здесь у нас есть рож парцуфа. От хазе Аба до П де Аб. Точно так же, как Аб относительно гальгальды, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук дака. И этот парцуф будет называться саг. Он тоже распространяется до табура, не более. Тут его гуф. И тоже утоньшается, опустошается. И тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе. Это П следующего парцуфа. Здесь его рож. А это гуф. Этот парцуф называется Ма. И он тоже выходит и приходит уже снова к табуру. И у него есть только рож. Это называется бон. Нет у него гуфа. Бон без гуфа. Каждый из них можно назвать Кетер Хухма Бина Зрампин Малхут или Гальгальта Апсак Мабон. И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гуф де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
2: Тут есть также вывод света.
1: вывод света.
0: То есть какой-то внутренний процесс есть, входы и выходы?
1: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож. Тох. И есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет? Орпними. Вот этот орпними, который вошел, он сам по себе это орпними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит, я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так. Или он чувствует слабость кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется таамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты, гальгальта пустая, затем гальгальта получающая, затем гальгальта опустошенная, опустошившаяся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим, как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась, сейчас внутри. Этот этап называется таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот света выходят из нее. Она называется некудот.
2: За
1: А первое — это цимцумалев, первое положение Гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф, совершенно пустой, так же, как и до вхождения святов, как и в цимцумале, в первом сокращении. Но в чем разница, что там нет цветов? В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4, в первом состоянии она была перед получением цветов, во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются таамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось, решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот таамим, а решимот никудот — это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются таамим и выходят никудот. Решимот от таамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Таамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Таамим мы не знаем. Это очень такая вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше. Мы видим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя, какая ступень, душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии она находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющие там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. А потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение светов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
0: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Кабан сказал.
2: Чисто.

пошел спортом заниматься. Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: אפשר גם למסור מה שסרטטתם לחבר שהוא
1: ישנים. Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
2: מי שיש לו כתבי בעל הסולם על השולחן יכול לפתוח ספר
3: העניין. У кого-то есть труды בעל הסולמה на столе. На 370-й странице там тоже есть чертежи. Это может помочь. Чертежи בעל הסולם.
1: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
4: Вопрос,
3: почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
1: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет, да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, который есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо-Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
2: Красноярск, Сахалин, пожалуйста.
5: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решемот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
0: מאיפה יצאו את הרשימות בתהליך הזה?
2: Решимот אנחנו מקבלים כתוצאה מהסתלקות האור, מזדקחות המסך.
3: Решимот мы получаем в результате выхода света, утончения экрана, и как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, никуда тагину тиот. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимоты, и от этого есть решимот, и это называется тагин, это решимот от таамим, а затем у нас есть никудот, есть решимот от никудот.
1: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
3: Какова причина выхода светов?
1: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рош. То есть в рош она хотела только отдавать. Теперь в гуф она начинает проверять, может ли она.

0: решает очиститься от всего этого вьюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет. Поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцов. Бенци, чего ты хотел?
1: Мак 11.
2: Спасибо, дорогие учителя. Вот Рав назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зарампин и Малху. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, Кетер, Хохма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
1: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зарампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф Саг — это парцуф Бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас
1: 20-30
0: минут.

0: Важность молитвы многих. В книге Зор, глава Вайшлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Иаков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь в словах книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
1: И он говорит, что праведник называется Исод, и он тот, кто передает все избавления Нукве, от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нукве — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец и учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной. которая называется «Многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
0: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. И только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «доброе творящее добро», которое раскрывается в мире как свойство цели творения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в Апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
1: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждение и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться, тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
2: Как он
0: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
1: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гидим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющей слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураим, которое называется свойством исполняющее слово его, ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
0: Поскольку он видит, что после всех усилий преодоления, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе — молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповеди. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
1: И сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех, всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к нижнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
0: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе. Имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество. Имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
1: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исуд. И называется Исуд, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исуду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
0: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет келим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хиссарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
1: Получается, что молитва, являющаяся хиссароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хиссарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исуд, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется упал венец головы нашей. Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
0: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зоар говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
1: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
0: Мы прочли статью из первого тома «Шлаве Сулам», страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя, более внутренняя вещь. Это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом. Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека, их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела,
2: в
0: состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповедей, Торы и заповедей, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и
2: всё.
0: Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: «Так, ты хочешь быть подобным мне? Ну, пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все». Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат. С помощью чего я могу прийти к этому состояние. К посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу уподобиться тебе в каком-то действии, дай мне силу сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важна, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действий, исполнения заповедей, какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано «я создал злое начало», то есть он создал это как средство и создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, достоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей.
2: Кен.
0: Да. Что ты хотел?
1: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошие действия, действия получения — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит, искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слышит. И это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие всю ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
1: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шуля, ну.
1: Если актер не это отталкивает?
0: Если актер ненормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
1: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет.
1: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познаем тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце, или лева эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? Девять первых, если ты учишься от Творца, из действий ты их познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
1: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку. И эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым, сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, он сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю девять первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в девяти первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в девяти первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как несуществующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
2: Всё.
1: Так мы должны увидеть Тора и заповеди и средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого. Мы должны видеть их как средство уподобиться Творцу.
2: Вот.
1: Так что главное? Не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус. Да.
0: Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
1: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе — любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. что это цель сама по себе, я должен кого-то любить. Это является целью творения — любить кого-то.
0: Это средство.
1: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
0: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
1: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это.

0: наносит ударов в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь учения с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом.
1: Да?
0: Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока я приду к его важности. Масса этапов. Ну что? Первая претензия. Почему он скрыт, если дает удар? Тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока они приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику. Это очень трудно. Через удары, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику. Свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь?
1: Как?
0: Не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
2: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.

0: есть здесь такое?
1: Написано: молитва моя во время благоволения.
0: Нет, где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что для меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится.
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: Человек есть... Два желания, а обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
0: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется, то есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько... Большой или маленький чемоданчик, я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вешу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность, насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам важным, важных для меня. Ты понимаешь? Вот. Скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя, а ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
1: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
0: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти, зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть. Конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться. И... То есть клипе, конечно же. Ты хочешь восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, я за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
1: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
0: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное, по крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью, на самом деле. Ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
1: Это вин, задайн, задайн мацав ра. Лахен анахну цихим лидок.
2: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказывать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не будут впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
3: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет, с этим проблема?
2: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении я получил удар? Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
3: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
2: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет? Есть такое понятие. Польская мама, да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе. Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
3: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
2: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
3: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
2: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
3: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
2: Нет, я и в материальном плане так поступал с своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, Что ж не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает из результата, он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через 5, после того, как я пришел к Рэбе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год
4: 85-й.
2: Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
3: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть человек, есть Сулам, есть Шамати, есть учение 10 сферот, есть Бальсулам.
2: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
3: Неважно, из какой книги?
2: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не... Вы не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне.
4: Но
2: этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
2: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
3: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом творения. И все, что обычно мы говорим, любовь к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
2: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
3: Важность Творца — это точка, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
5: כן, זה באמת חזר על עצמו, ורב נתן הרבה...
2: Да, это все время повторялось, и Рав дал практические такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
3: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарение этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
2: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
3: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
4: Кенба Кивунче Евгений Дебер.
2: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
3: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
2: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
3: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
2: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
3: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается, и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя. И видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось? Не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет, и это уже мир сокращения, что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует, но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. И тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце, что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот это вот окружающего и внутреннего святого, и это происходит только в гуф парцуф, а когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь парцуфа, в тох парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в таборе, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов, не хочу получать. Вот это взаимоудрение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется «Галгальта не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют», и тогда весь ее авиют расслабляется. Очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф Аб. Что есть в парцуфе Аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья. Осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф Аб. А в парцуфе Аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все видение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенцин?
2: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство «малхут», слово «малхут», я знаю, что это что-то в моем сердце, там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут Мира Бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в «П», и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из «П», и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в «П» и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, и паштут. Выход светов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
2: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табура обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
2: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
2: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А вот так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
2: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рож, П, табур, сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это Врош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Втох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов. И экран решает, я очищаюсь, я не могу стоять, не могу получить свет. И экран начинает ослабляться, или очищаться, одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из П до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура Ф называется

0: называется ослаблением или очищением или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рож, это второе состояние после зивуга ака с наполнением, а это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности, произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом исторгла это наполнение. Вот эти 20%. Они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему. А он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей, и в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно, примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галгальте. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину, как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож, И он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется Аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Гальгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Гальгальты. Если здесь была Гальгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Гальгальт, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать радиоотдачи, может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат, блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется Гальгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рожь, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумаки, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, шореш, масах, который был в Малхут Бенцов на самой большой ступени, на четвертой далит. Сейчас он утончался, вплоть до нуля. Исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела.

0: и продвигает нас к исправлению. Есть Машех бен Юсеф, это Ари, с раскрытием, с его раскрытием науки Каббала, Машех бен Давид, которого, появление которого мы ждем. Может быть, он раскроется в образе какого-то лидера или как сила, которая вытягивает человечество и влечет его к исправлению. Потому что Давид — это уже общее Малхут. Йосеф — это только Йесод, что в Малхут. В Зоре много статей об этом Машиахе. Бааль Сулам пишет, что мы находимся в поколении Машиаха, то есть речь уже идет о силах, которые воздействуют на нас и продвигают нас вперед. Распространение Каббалы по всему миру — это шофар, труба Машиаха. Так он и называет это. И так называется статья «Шофар Машиах». Еще очень много сказано о Машиахе в каббалистических трудах. Несмотря на то, что это иногда привязывается к душе, облаченной в тело, но правильнее говорить не о человеке, а о силе, которая реализуется в нашем мире и реализует программу исправления творения. И поэтому давайте посмотрим, что добавляет нам здесь Зор на тему Машиаха. 109 пункт, да, пожалуйста.
1: Параграф 109. В том месте, зовущемся птичьим гнездом, вышиты на одеянии, называющемся драгоценной одеждой Малхут, формы всех народов, собравшихся против Израиля, чтобы причинить им зло. Вступает Машиах в то место, поднимает глаза и видит праотцов, вошедших в разрушенный дом Творца, пока не видит Рахель со слезою на щеке. Творец утешает ее, а она не хочет принимать утешение. Как сказано, не хочет она утешиться из-за детей своих. Тогда Машиах поднимает голос и плачет, и содрогается весь райский сад. И все те праведники, которые там находятся, рыдают и плачут вместе с ним.
0: Речь здесь идет о внутренней стороне человека, о тех силах, которые наличествуют в каждом из нас, о матерях, об отцах и обо всем, что мы только, обо всем, о чем мы только можем говорить. Все это находится в человеке, и все это наши душевные силы.
1: Параграф 110. Рыдает и плачет во второй раз, и содрогается небосвод над садом. И 1500 десятков тысяч станов, высших ангелов, пока не приходит Машиах к высшему престолу. Тогда намекает Творец той птице, и она входит в свое гнездо и сидит у Машиаха, и возглашает то, что возглашает, и просыпается то, что просыпается. Есть два вида голоса. Первый — от экрана Малхут, не подслащенного в бине. Как сказано, Машиах поднял голос и заплакал. И поскольку это происходит из свойства суда, постольку сказано, что содрогается весь райский сад, даже в правой линии райского сада. Второй. Когда экран Малхут уже подслащен в бине, тогда образуется новое окончание второго сокращения, называющееся небосводом. И это второй плач, когда содрогается не весь сад, а левая линия и левая половина средней линии, которая называется 1500 десятков тысяч. Тысяча, поскольку они представляют хохму. 10 тысяч, поскольку они облачены в хасадим. И тогда восходит Машиах на высший престол

0: к бине. А Творец намекает той птице, то есть привлекает к ней свечение хохма. И птица, то есть мохин де хохма, возвращается в свое гнездо и сидит у Машиаха, чтобы отдавать в нем хохму. И тогда возглашает она то, что возглашает, чтобы привлечь хохму голосом бины. И просыпается то, что просыпается, то есть просыпаются мохин де хохма.
1: Здесь Зоар показывает нам обычный процесс, в котором прежде всего наше желание получать проходит исправление, проходя первый цимцум, цимцум алев, и поднимается над своим желанием. И после этого оно получает исправление хасадим в хафец хесед, а после этого может получить даже ор хохма, облаченный в хасадим. Поэтому есть этапы, где он поднимает голос и плач. И так это проходит все этапы. Мы это учили в наших основах Авраам, Ицхак и Яаков, где прежде всего есть цимцум алев, исправление хасадим. Потом нужно пробудить Ицхака, то есть кли получения, кли хохмы. И после того, как он пробуждается, в нем производится исправление, а продолжение использования хохма и хасадим — это уже Яаков. Так что кто тот Машиах? Это та сила, которая может произвести в нас этот процесс.
0: Параграф 111. Пока из Святого Престола, то есть бины, не призываются трижды, то есть в трех линиях друг за другом, это птичье гнездо с Машиахом, и все поднимаются наверх, к бине, и Творец заклинает их извести злодейскую Малхут из мира с помощью Машиаха, воздать отмщение за Израиль и привлечь все благо, которое сделает Творец своему народу. И возвращается птичье гнездо с Машиахом на свое место, и Машиах вновь скрывается в птичьем гнезде, как ранее.
1: То есть после того, как высшая сила производит это действие относительно Малхут, поднимает ее, исправляет ее, наполняет ее, тогда уже приходит следующая ступень. То есть он исчезает, и появляется новая сила.
0: До сих пор книга Зоар давала разъяснение о Машиахе во время изгнания. И говорится, что корень его из окружения рая, где он был скрыт вначале. Когда же установились миры и птичье гнездо, то есть Малхут от категории хохма и судебного приговора, тогда скрылся Машиах в нем. А по субботам и праздникам поднимается Машиах с птичьим гнездом к бине, и получают они три линии бины.
1: Отсюда видно, что речь идет об обычных исправлениях, о которых мы учим в ТЭС, введении в науку Каббала, то, как приходит и исправляется желание получать. Так при чем здесь Машиах? Что это такое? Мы не осознаем того, что весь период исправления, фактического исправления, когда речь идет об исправлении келим, которые были должны быть исправленными с начала творения, это называется дни Машиаха. Мы с вами учим, что Творец создал желание получать в мире бесконечности, улам эйнсов. И это желание получать прошло пять миров. Мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия и Цирая Сия. Между миром Адам Кадмон и Ацилут произошло разбиение Килим. Келим включились друг в друга, смешались, и из этого мы получили миры Асия, Брия и Цирая Асия, как результат разбиения Келим, Швирата Келим. И тогда, когда Келим пришли в наш мир, это последний этап мира Асия, и тогда желание получать начало как будто исправляться, но желание получать, которое начинает свое исправление, в нашем мире, начиная с большого взрыва, с той искорки, которая ворвалась в желание получать ради получения, раскрывается в течение миллиардов лет развития Вселенной. Например, 14 миллиардов лет. Потом планета Земля, из них говорят, это 4 миллиарда лет. Скажем, вместе 10 и 4, вместе с Солнечной системой. А потом уже на Земле то, как мы развиваемся. Здесь уже присутствует планета Земля. И дальше идут уровни неживой, растительный, животный и говорящий. Когда начинает развиваться говорящий, он тоже развивается в соответствии со стадиями неживой, растительной, животной и говорящей материи, материй. И первый говорящий, который начал развиваться из человека, был Адам, который раскрыл впервые науку Каббала. После Адама пришел Авраам, и с Авраама началось уже не исправление, а подготовка к исправлению, которая за 2000 лет до нашей эры, до 2000 года до нашей эры, было исправление Гальгальтейнаим. Точно так же, как здесь, в Олам Адам Кадмон, было разбиение, сначала исправление Гальгальтейнаим, потом к нему присоединился Ахав, и они разбились вместе. То же самое произошло в нашем мире. Исправили Гальгальтейнаим, то есть народ Израиля, потом они соединились с Ахапом и разбились. И тогда, до времени Ари, это Раби Шимон, и здесь уже Ари. До времени Ари у нас было вот это последнее изгнание, взаимовключение, смешение Келим, Гальгальтейнаим и Ахаб. А со времен Ари, которого мы называем Машиах бен Йосеф, простите, что я тут так мелко пишу, со времен Ари и далее мы приходим к нашему поколению, уже вот здесь, где Машиах бен Йосеф — это только потенциал, а здесь мы находимся в 21 веке, это уже Машиах бен Давид, то есть фактический Машиах. Уже фактически происходит с нами исправление. То есть с наших времен и дальше, как говорит Бааль-Сулам, это называется времена Машиаха. А мы всегда думали, времена Машиаха — это где оно? Это тот же самый период, когда начинают исправлять, когда фактически начинают исправлять Келим. До сих пор не было исправлений. Все, что было до сих пор, было подготовкой. Подготовка к исправлению. Исправлению души. А с этого времени далее уже исправление, свобода выбора и все, что происходит сейчас, это именно то, что происходит в наши времена. Так пишут Рав Кук и другие каббалисты. Таков период до конца исправлений. Фактически, этот период, до того, как мы придем к Гмар-Тикун, это приход Машеха, или как это сказать? Машех, в общем. Сила, которая действует и исправляет нас, как мы учим сейчас. Так чего здесь особенного вроде бы? Приходит сила, которая исправляет нам правую линию, потом левую, среднюю, выясняет нам келим, соединяет эти келим. Насколько мы можем, а насколько не можем мы пользоваться ими. Совершенно верно. В этом и заключается действие света, возвращающего к источнику, которое называется Машех. Не более того, но то, что он фактически воздействует и исправляет души, исправляет те души, которые пришли к исправлению. Этого не было во всем протяжении истории, кроме тех единиц, которые должны были действовать в это время подготовки. А сейчас, когда пришло время, когда все должны уже в этом участвовать, так называется этот период. Поэтому это то, что в Зоре, в статье о Машехе, так называются света, которые приходят и приводят в порядок парцуфим, о которых мы постоянно учили в Талмуде и Сарасферот. Это те самые действия. Но если они уже происходят относительно душ, если мы уже действительно осуществляем их, то это и называется временем Машеха. Ясно? Хорошо. Продолжим.
0: Отсюда и далее начинает Зоар разъяснять порядок раскрытия Машеха, когда он приходит, чтобы избавить Израиль. Ибо не достоит он избавить Израиль, пока не привлечет гар-де-гар, которых не достает в птичьем гнезде, и не достает ему самому. И называются они Нешама, Хая и Ехида. Поскольку Израиль недостойны избавления, привлекаются в мир. С каждым привлечением левой линии суровые и горькие суды.
1: Вопрос здесь в том, что Исраэль, эти Гальгаль-Тейнаим, которые были исправлены со времен Авраама, когда во время Вавилона он присоединил к себе несколько тысяч и пошел с ними в землю Кнаан и исправил Гальгаль-Тейнаим, они потом опустились в Египет, поднялись на уровень первого храма, вышли в изгнание, потом поднялись на уровень второго храма, пока не упали окончательно. И в этом, в соответствии с течением времени, с временным графиком, это было 2000 лет назад, разрушение. Здесь речь идет время от Авраама до разрушения храма. Это все исправление Гальгаль-Тейнаим. Теперь во время изгнания смешались с народами мира. Сыны Израиля плюс народы мира смешались. И сейчас то исправление, которое происходит, исправление здесь должно быть общим, исправляться должны вместе, потому что после взаимовключения Гальгаль-Тейнаим и Ахапа, после того, как они уже взаимовключились, мы не можем выяснить одно в отрыве от другого. Теперь воздействует Ор-Макив, и этот Ор-Макив из этих Гальгаль-Тейнаим Виахап начинает выяснять Гальгаль-Тейнаим, что в Ахапе, Ахап, что в Гальгаль-Тейнаим, и Ахап. Косточка ореха, Лева Эвен. Все это происходит посредством Ор-Макив. Поэтому мы должны распространять Каббалу всем, без исключения. Поэтому Бальсулам говорит о том, что распространение науки Каббалы по всему миру называется шофаром, трубой Машеха. потом с помощью этого, этой трубы, этого звучания, эти продвинутся больше, эти меньше, каждый по мере того, что он слышит. Слух здесь — это близость к свойству хасадим, к исправлению на отдачу. Но, вне всякого сомнения, исправление теперь должно быть согласно тому условию, что исправление передается всем. Когда произведется выяснение, прежде всего исправится, конечно, Гальгаль Тайнаим. Они будут первыми, кто исправится. Потом будут исправлены те, кто могут включиться. Ахаб, те, что в Гальгаль Тайнаим. Потому что они могут аннулироваться, и тогда влияет на них Гальгаль Тайнаим. Потом та Гальгаль Тайнаим, что в Ахапе. И только в Гмар Тикун, в окончательном исправлении, исправится Ахаб. Поэтому Гальгаль Тайнаим, Исраэль, им придется исправиться раньше, а потом помочь другим частям исправиться, всем остальным частям. Это значит быть светом народом. Орлигуим. Но этот подъем, это духовное развитие изначально не может быть без заботы обо всем мире, потому что сыны Израиля вышли в изгнание только для того, чтобы присоединить к себе души народов мира. Изначально в Гальгаль Тайнаим не было никакой потребности портиться и исправляться, потому что изначально это были келим отдачи. А все это только для того, чтобы с их помощью исправить Ахаб. Пожалуйста.
0: Ибо нет света, который не привлекался бы в трех линиях. Отсюда Зоар начинает разъяснять порядок раскрытия света Нешама от Гар-де-Гар. С пункта 115 и далее он разъясняет порядок раскрытия света Хая. А с пункта 121 и далее — порядок раскрытия света Ихида. А потом разъясняет порядок раскрытия Машеха низшим. Параграф 112. Когда пробудится Творец, чтобы исправить миры, засветят буквы имени в совершенстве. Юд, то есть Хохма, засветит в Гей, то есть в Бине. Вав, то есть Тиферет, засветит в Нижний Гей, то есть в Малхут. И будут Юд-Гей в едином совершенстве с Вав-Гей. Говоря иначе, пробудится одна грозная звезда, Тиферет, зовущаяся Грозной в своем экране Хирик, посреди небосвода, поскольку она представляет среднюю линию. Подобно пурпуру, включающему все цвета, так и она включает все три линии. Горит она и сверкает днем, то есть в свете Хасадим, который называется день, на глазах у всего мира, также и в свете Хохма, который называется глаза. Параграф 113. «И встанет один огненный пламень с северной стороны, от левой линии, поскольку, когда она привлекает Хохму сверху вниз, превращается ее свет в огненный пламень на небосводе. И будут они стоять друг напротив друга 40 дней, ибо пламень, происходящий от левой линии, отделяет себя от каждой сферы хуптум, что в средней линии. Каждая из них состоит из 10 сферот, а всего 40. И устрашатся все жители мира к концу 40 дней, то есть в конечной сфере Малхут де Малхут. И поведут войну звезда и пламень на глазах у всех. И распространится пламень в горении огня в небосводе с северной стороны. То есть распространится, чтобы привлечь Хохму от левой линии, также и в Малхут де Малхут, которая еще не подсластилась свойством милосердия, откуда получает средняя линия, то есть звезда, экран для своей точки Хирик. Таким образом, замыслит пламень поглотить звезду полностью, то есть аннулировать ее экран, и тогда аннулируется средняя линия. Сколько же правителей, царей, стран и народов устрашатся усиления пламени?
1: Прежде всего, он объясняет нам это такими понятиями, что сначала говорит «цафон», «север», потом «гвура», потом «хохма», постоянно подменяет нам термины. Он выдает одни за другим аналогичные определения для того, чтобы дать нам как можно больше наименований тому же явлению, тому же понятию. Это во-первых. А во-вторых, о чем он нам здесь рассказывает? Зоар рассказывает нам о порядке действий, которые должны пройти в общем желании получать созданным Творцом. Очень просто. Создал я злое начало, создал Тору как снадобье к нему. В этом есть участие человека в последнем этапе исправлений. Как мы записали здесь, мы здесь нарисовали, что есть прежде всего развитие в мирах, потом во Вселенной, потом неживая растительное животное и говорящая материя на Земле, потом уже в говорящем уровне неживой растительное животное, снова говорящее и так далее. Это принужденное развитие, непроизвольное. И все это было сделано для того, чтобы то изначально созданное желание получать, привести его к подобию свойств с Творцом. Действия, которые показывает нам здесь Зоар во всем их порядке, не то чтобы сам Зоар соблюдает этот порядок и всегда соблюдается порядок действий, причины и следствия, они знают, как должно быть написано, что нам показать, а что нет, но в общем это действие необходимое, потому что это природа. Для того, чтобы привести желание получать из начального к окончательному состоянию, оно должно пройти такое-то количество действий. Только в конце желания получать есть порядок, когда он приходит на уровень говорящий, к своей пхине далит, к осознанию себя, далит, что в далит, который начинает понимать, как в четырех стадиях прямого света, что у нее есть связь с Творцом, что она хочет делать собственные действия, ей дана свобода воли. Здесь есть некоторая часть нашего собственного участия. И это самое главное. Несмотря на то, что эта часть очень мала относительно всего развития миров, Вселенной и мира, но те несколько десятков лет, которые нам даны, это самое важное, потому что именно самые высокие, самые особенные вещи, они зависят от нашего решения, и поэтому они занимают так мало времени. Здесь Зоар дает нам порядок действий, которые должны пройти в желании получать, и мы должны принимать участие в этих действиях. Мы должны здесь привлекать, притягивать свет, возвращающий к источнику, так, чтобы он воздействовал на нас таким образом, чтобы все называемое силой Машеха пришло к нам добром в нашем правильном участии, с его помощью. В этом заключается все. Тут написано, что это так, придет так и будет так. Да, все это произойдет. Придут народы и будут воевать. Конечно, это произойдет. Невозможно без этих столкновений. Но вопрос в том, как мы это ощутим и как мы это проведем. Либо это пройдет внутренне. Без этих войн невозможно, если человек не подготавливает себя и не воюет внутри себя со своим эгоизмом. Либо он сам не делает эти войны, подготавливая себя к этой войне, а к нему приходит та же самая сила неисправленного желания, которая находится в отставании, которая вовремя не исправлена, и тогда это обязывает человека с помощью страданий все равно пройти исправление. Но все действия необходимы, неизбежны. С самого первого состояния, состояния первого до состояния третьего, первая и последняя форма, Конечно же, все эти действия таким образом должны пройти в этой материи, материи желания получать. Пожалуйста.
0: Параграф 114. «Тогда поднимется звезда к южной стороне,

0: представляющий правую линию. И свет милосердия, хесед и хасадим снова засветят в мире. Тем самым звезда воцарится над пламенем, и пламень постепенно будет поглощен на небосводе пред звездой, пока не станет совершенно невиден. Тогда проложит звезда дороги на небосводе в 12 границах. То есть подсластит экран свойством милосердия, которое называется дорогой. Когда три ее линии включатся в каждую сферу из хуптум, тогда три раза по четыре составит 12 дорог. И будут стоять эти дороги на небосводе 12 дней. Ибо даже сама Малхут светит лишь в трех линиях Хагат. А сфера Малхут в ней не светит. И потому они составляют 12 светов. Тем самым обретет Машиах совершенство в Нешама Дегар. Параграф 115. Когда он захочет привлечь их свечение через 12 дней к Малхут, все жители мира убоятся свойства суда, что в Малхут, и потемнеет солнце в полдень, как потемнело, когда был разрушен храм.
1: Солнце — это Зерампин, храм — это Малхут. Конечно же, речь идет о духовных понятиях, то, что происходит в душе, а не то, чтобы мы увидим это в небесах, как мы видим нашими глазами. Это абсолютно не имеет никакого отношения одно к другому.
0: До такой степени, что не будут видны небеса и земля. И пробудится один голос в громе и искрах от свойства суда, что в Малхут. И сотрясется земля от этого голоса, и несколько воинств и станов умрут из-за него. Параграф 116. День этот, то есть Малхут, приведет к тому, что пробудится в великом городе Рим, то есть в бине сил скверны, огненный пламень от суда левой линии. В силу этого голоса, который пробудится во всем мире от свойства суда, что в Малхут. Иными словами, два этих суда соединятся друг с другом, и сожжет он множество башен и множество чертогов. Сколько же башен падет, сколько правителей и властителей падут в тот день? И все они, все суды, соберутся против нее, чтобы нести зло. И все жители мира не смогут спастись. И все это — подготовка к восполнению Машиаха светом Хаядыгар. Ведь, как известно, обратная сторона предшествует лицевой. Параграф 117. С того дня до 12 месяцев, то есть пока не исправится свечение 12 границ также и в Малхут, ибо в Зеранпине,
1: когда Малхут получит все эти Юдкей Вавкей, и начнет исправляться в соответствии с этой же формой, как Зерампин, то, что называется 12 пределов.
0: Ибо в Зерампине они называются 12 днями, а в Малхут они называются 12 месяцами. И будут совещаться все цари, и постановят о некоторых запретах и нескольких гонениях на Израиль, и преуспеют в них. Счастлив тот, кто окажется там в дни Машиаха. Счастлив тот, кто не окажется там и спасется от этих судов. И весь мир будет в большом смятении.
1: Что это значит, будет там и не будет там? Зависит от того, как придет к этому человек. Мы уже сказали, он должен пройти все эти этапы, он не может перепрыгнуть через них. Все души должны пройти весь этот процесс. Нет какой-то души, которая могла бы вдруг сделать какой-то скачок на пути к Мартикуну. Вопрос подготовки. Подготавливают ли они себя, как мы всегда говорим? И тогда пробуждение снизу, предваряющее пробуждение сверху, мы таким образом приходим к исправлениям, или к нам приходит пробуждение свыше, которое ощущается нами как страдание, которое обязывает нас исправляться.
0: Параграф 118.
1: Нужно стремиться к тому, чтобы чувствовать эти моменты в нас, где находится каждая из этих вещей в нас.
0: К концу 12 месяцев, после того, как будут исправлены 12 цветов в Малхут, встанет скипетр от Израиля, царь Машиах, который пробудится в райском саду. И все праведники увенчают его там и опояшут его оружием с помощью запечатленных букв сосуда святого имени. Параграф 119. Голос разнесется по ветвям деревьев в саду и призовет силу, и скажет: «Просыпайтесь, высшие святые, вставайте перед Машиахом. Настало время соединиться жене со своим мужем». То есть Тиферет с Малхут. И муж ее, Тиферет, захочет совершить за нее возмездие в мире и возродить ее, и отряхнуть ее от праха. Параграф 120. «Тогда встанут все и опояшут его оружием, как ранее. Авраам справа от него, Ицхак слева от него, Яаков спереди, а Моше, верный поводырь, над всеми этими праведниками идет и танцует в райском саду». Тем самым восполнится Машиах светом Хая Дегар.
1: Ясно, что речь идет только о внутренних категориях. Авраам, Ицхак, Яаков, три линии, которые светят в Зарам Пинда Цилут, поднимают нас в гар. Над Аба Виима, к высшим Аба Виима, Илаин, к соединению с Арихампин.
0: Параграф 121. Исправившись с помощью праведника в райском саду, Машиах войдет, как раньше, вместо птичьего гнезда, и увидит там образ разрушения храма и всех праведников, убитых в нем. Тогда возьмет он оттуда 10 одеяний, называющихся 10 одеяниями ревности, и будет укрыт там 40 дней, не раскрываясь совершенно.
1: Ясно, что этот свет берет из Малхут части и включает их в Бину.
0: К концу 40 дней пробудится один голос и призовет от высшего престола, то есть из Бины, птичье гнездо с царем Машиахом, укрытым в нем. Тогда поднимут его наверх, и Творец увидит царя Машиаха, облаченного в одеяние возмездия и опоясанного оружием, и возьмет его и коснется его головы.
1: Такой зевук дака.
0: Тогда содрогнутся 390 небосводов, и намекнет Творец одному из них, что был укрыт со времени 6 дней сотворения, и извлечет из одного чертога в том небосводе один венец, на котором выгравированы и отчеканены святые имена. Этим венцом увенчался Творец, когда Израиль проходили море, чтобы взыскать отмщение от всех колесниц фараона и его конницы. И увенчает он этим венцом царя Машиаха. Экран, подслащенный в Бине, называется небосводом. Поскольку он происходит от Бины, в нем есть четыре категории хубтум, в каждой из которых 100 сферот. Однако, поскольку Малхут лишена их, поскольку в них есть только 390 небосводов, а 10 небосводов Малхут были утаены со времени 6 дней сотворения, то есть с тех пор, как было произведено исправление второго сокращения. Тогда содрогнутся 390 небосводов, так как пришло исправление для судной Малхут, а они страшатся судов Малхут. И, как сказано, намекнет Творец одному из них, что он был утаен со времени 6 дней сотворения, небосводу судной Малхут, утаенный со времени 6 дней сотворения. И извлечет Творец из одного чердога в том небосводе один венец, ибо недостаток Малхут в Келим приводит к недостатку света Кетера в святах.
1: Небеса — это та часть Малхут, которая включена в Бину, небосвод.
0: Теперь же, когда исправилась Малхут, вернулся свет Кетера на небосвод. Во время пересечения Конечного моря, когда пожелал Творец утопить клипу Египта, так чтобы Израиль никогда больше не увидели их, увенчался Творец этой Малхут в свойстве суда. Теперь же, когда эта Малхут исправилась, и в ней раскрылся свет Кетера, возьмет ее Творец и увенчает этой короной царя Машиаха. Тем самым восполнится царь Машиах светом Ехида Дегар, но только Вагда Ехида. Параграф 124. Когда Машиах увенчается и исправится всеми этими исправлениями, возьмет его Творец и коснется его, как раньше. Кто видел святые колесницы и станы высших ангелов, окружающих его и дающих ему многочисленные дары и гостинцы? И он увенчается от всех их.
1: Мы, насколько можем понять, можно увидеть, что пробуждение снизу должно быть таким малым относительно того, сколько приходит на это пробуждение свыше, все эти зевугим денешекин. Зевуг денешекин, когда он как бы целует его, или пэль-пэ, пэль-озен, или рош, все это связи между парцуфами, высшим парцуфом и низшим. Мы видим, насколько должна быть относительно малая подготовка к тому, чтобы свыше было немедленное пробуждение к исправлениям, таким большим исправлениям, которое прямо вытягивает парцуф души наверх.
0: Параграф 125. Войдет он там в один чертог и увидит всех высших ангелов, которые зовутся скорбящими по Циону. Они оплакивают разрушение храма и плачут всегда.
1: Они находятся в Катнут, соответственно, тем келим, который они должны исправить, келим, находящимся в разбиении, в разрушении.
0: И они дадут ему облачение Эдомской Малхут, чтобы вершить возмездие. Тогда Творец укроет его в том же птичьем гнезде, и будет он сокрыт там 30 дней. Это подготовка к получению Гар да Ехида.
1: Верхняя половина Кетер.
0: Параграф 126. Через 30 дней после того сокрытия в птичьем гнезде сойдет он, увенчанный всеми исправлениями, сверху вниз, в окружении нескольких святых станов, и увидит весь мир один свет, свисающий от небосвода к земле. И простоит он 7 дней, сообразно с Хагат Нехим в Малхут, так как он будет светить даже в Малхут де Малхут. А все жители мира удивятся и убоятся, и не поймут ничего вовсе.
1: Все остальные желания, что в Малхут, все те, что находятся в мире и не включаются в это действие, тоже, тем не менее,
0: за исключением тех мудрецов, которые разбираются в этих тайнах. Счастлив их удел.
1: Также те части, которые могут принимать участие в зевуге Гарда и Хида.
0: Параграф 127. Все эти 7 дней будет он увенчан на земле, то есть в Малхут, этим птичьим гнездом. Сказано, если попадется птичье гнездо перед тобою, это указывает на царя Машиаха, увенчанного птичьим гнездом вместе с захоронением Рахели, что стоит на перепутье. И поскольку Машиах увенчан также светом Малхут де Малхут, пригодным для собирания изгнанных, постольку он известит ее об этом и утешит ее. И тогда получит она утешение, в то время, как ранее не хотела она утешиться из-за детей своих, ибо нет его. И она встанет и поцелует Машиаха. Параграф 128.
1: Мы учили про две нуквы Зарампина.
0: А затем встанет свет из могилы Рахели, и воцарится она в городе деревьев, Иерихоне. И потому слова «на каком-либо дереве» означают Иерихон, город пальм. Иошуа не смог исправить его полностью, и потому сказал: «Проклят тот человек перед Творцом, кто встанет и построит этот город», поскольку он происходит от свойства суда, что в Малхут де Малхут. Теперь же Машиах исправит его светом 7 дней. Или на земле — это Иерусалим, внешняя часть Малхут. И будет он укрыт в том свете, в птичьем гнезде, 12 месяцев. Параграф 129. Через 12 месяцев будет тот свет стоять между небесами и землей, и воцарится в земле Галилеи, где началось изгнание Израиля, ашшурское изгнание. Там раскроется Машиах от того света птичьего гнезда и вернется на свое место. В тот день содрогнется вся земля, как ранее, от края небес до края небес. И тогда увидит весь мир, что раскрылся царь Машиах в земле Галилеи.
1: Нам нужно также понять, сейчас он начинает объяснять нам не через Сферот Парцуфим, Гар, Вак, Гар Дейхида, Вак Дейхида, а начинает объяснять нам это уже географически. Те же самые вещи, те же ангелы, что и раньше, те же ходы. Малхут, нынешний мир следующий, Малхут, небосвод, земля Галилейская, Иерусалим, Петах-Тиква, неважно. Все имеет свое место. Поэтому это неважно, в какой форме он нам это объясняет.
0: Параграф 130. «И соберутся к нему все те, кто занимался Торой, называющиеся сыновьями. Они малочисленны в мире, и благодаря юным ученикам укрепится сила Машиаха».
1: Потому что они находятся в Катнут, но это ученики, они хотят Гадлут. И с помощью этого он растет, та самая общая сила, которая справляет Малхут, которая называется Машиах, исправляет посредством свободного выбора тех, у кого есть точка в сердце, которые хотят раскрыть его.
0: И это птенцы, о которых сказано: «Мать сидит на птенцах или на яйцах». А если таких нет, то сосунки, сидящие у материнской груди, и сосущие молоко, как сказано, отлученные от молока, отнятые от груди, или яйца, ибо для них пребывает шхина с Исраэлем в изгнании. 131 параграф. «Ибо мудрецы, зовущиеся сыновьями, малочисленны в то время. Если мать сидит на птенцах или на яйцах, то не забирай мать от сыновей, ибо сыновей тогда нет, и потому не забирай мать, шхину». А Машиах задержится до других 12 месяцев. А затем придет ее муж, Зейранпин, и возродит ее из праха, как сказано: «Восстановлю павший шатер Давида».
1: То есть, если не с помощью пробуждение сниже, то это будет с помощью пробуждения свыше, но с опозданием. А любое опоздание — это раскрытие меры суда.
0: Параграф 132. В тот день начнет царь Машиах собирать изгнанных от края мира до края мира, как сказано,
1: из всех желаний, что в Малхут.
0: Как сказано, даже если будет заброшенный твой на краю неба. С того дня все знамения, чудеса и могучие деяния, которые совершил Творец в Египте, совершит он для Израиля. Сказано об этом, как в дни исхода твоего из земли Египта явлю ему чудеса. Параграф 133. Все эти вещи ты найдешь в 32 путях мудрости Святого Имени. А пока эти чудеса не пробудились в мире, не восполнится Святое Имя и не пробудится любовь, как сказано, заклинаю вас, дочери Иерусалима, газелями. Цваот. Газели — это царь Машиах, зовущийся воинствами, цваот, или ланями полевыми. Это прочие воинства и станы внизу. Не будите и не пробуждайте любовь. Это десница Творца, сфера хесед, называющаяся любовью. Доколе не пожелает она, ведь она пребывает во прахе, шхина в изгнании, пока не пожалеет ее царь. Пока не пожелает ее царь. Праведником будет тот, кто удостоится того поколения. Праведник он в этом мире, праведник в мире будущем.
1: Всем нам придется пройти через все эти состояния. Все мы станем праведниками. Опять же, период Машиаха, приход Машиаха, царь Машиах — это период, время исправления желания получать с помощью Гальгаль Тейнаим, который называется «сынами Израиля», упавшими, разбившимися, а теперь проходящими исправление. Здесь нет ничего такого, чего мы не проходили раньше, но вещи становятся более близкими, более реальными. Это не какая-то мистика, которая где-то там творится, а это те самые действия, которые мы, как мы знаем, должны произойти в Малхут с помощью света, возвращающего к источнику Цимцум Алиф, от «не ради Творца», ради Творца, через Махсом, к исправлению из трепета, к исправлению из любви, Гмар Тикун, воскрешение мертвых, те желания, которые нельзя было исправить, включая вот эту вот косточку ореха, Лева Эвен. Это то, что нам понятно в соответствии со структурой Малхут. Но то исправление Малхут, которое сейчас приходит, все это называется временем Машиаха. Дальше.
0: Параграф 136. Сказал Раби Шимон, «Мои примечания касались букв Святого Имени и пробуждения Творца к его сыновьям. Теперь же я должен буду раскрыть то, что не позволено раскрыть другому». Однако заслуги этого поколения будут обеспечивать существование мира, пока не придет царь Машиах. Горе тому, кто встанет тогда. Судя по тому, что я вижу, продлится изгнание, и кто сможет вынести это.
1: То есть, именно в этом свобода нашего выбора. Мы должны как можно быстрее распространять науку Каббала, как говорит Бааль Сулам, и с ее помощью мы удостоимся того, чтобы пройти весь этот процесс быстро и радостно. И все спасение в нашем единстве. Поэтому...

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Яков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь слова книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам знание.

0: Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих, это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву. Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Исраэля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в прахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство цели творения, называемой «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном. Как написано в комментарии Сулам, И в этом также смысл разбиения келим, произошедшего... Разбиение произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждение всевозможных

0: виды любви попали под власть клипот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться, тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
1: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пикадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль-Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его, тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющей слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоится заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
2: והיות שהוא רואה שאחרי כל המאמצים וההתגברויות מה שהוא רוצה להתגבר.
1: А поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: И сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешним. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
1: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовые кли, то есть молитвы есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
0: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исот. И называется Исот, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исоду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
1: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет келим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хиссарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
0: Получается, что молитва, являющаяся хиссароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хиссарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исот, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы на шее». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
1: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя. Перейдем к уроку от февраля 2002 года. Мы прочли статью из первого тома Шлаве Сулам, страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то, за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя, более внутренняя вещь. Это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого, Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше, исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерения ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи. Тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела, в состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповеди, Торы и заповеди, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем. И быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие действия. Уподобься мне в этих действиях, и все. Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что исполнять исправления. Осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат. С помощью чего я могу прийти к этому состоянию? К посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу уподобиться тебе в каком-то действии, дай мне силы сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важна, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действий исполнения заповедей. Какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано «я создал злое начало», то есть он создал это как средство и создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, удостоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей.
2: Кен.
1: Да. Что ты хотел?
0: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
1: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать что-то действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошие действия, действия получения — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца. Как работать над этим? Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаю, что то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает, и насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слышит. Это действует. И кто там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам, и пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
0: Просто промывка мозгов.
1: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие. И тут все усилия человека — организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шурин.
0: Если актер не нормальный, это отталкивает?
1: Если актер не нормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
0: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
1: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова различает, отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет?
0: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
1: Из действий твоих познаем тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. И сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце или Леваевен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил он Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? То есть девять первых, если ты учишься от Творца, из действий ты их познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
0: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку. И эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю девять первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в девяти первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в девяти первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как несуществующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
2: Всё.
0: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средство уподобиться Творцу.
2: Вот.
0: Так что главное, не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться, только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус.
1: Да. Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
0: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе — любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
1: Это средство.
0: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
1: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
0: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего больше. Так я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Нечего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Все. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом.
2: Да?
0: Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока приду к его важности. Масса этапов. Ну что? Первая претензия. Почему он скрыт, если дает удар? Дает удар. Тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику. Это очень трудно. Через удар, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможные рода, всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику. Свет в нем возвращает к источнику. Когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Так как не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
1: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.
0: Есть здесь такое?
1: Написано «Молитва моя, время благоволения».
0: Нет, где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, сейчас благоволение, когда наступает сейчас благоволение, когда все. Молится.
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да? Что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: У человека есть два желания, а обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
0: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько большой или маленький чемоданчик я могу нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления.
2: Все.
0: Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю.

0: мерять одно против другого, это называется, что ты увеличиваешь важность.
1: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
0: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? И
2: биклипа, водайше.
0: То есть клипе, конечно же.
2: Лимродбо, атарце, лишь
0: ты хочешь
2: лишлоталав, водай.
0: Восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, я не, за это, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
1: Как заботиться о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
0: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, и ему хорошо. Если у него что получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное, по крайней мере, не будет страдать. Если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.

0: אתה מבין, זה עדיין מצב רע. לכן אנחנו צריכים לדאוג.
1: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждения, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду сказать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не буду впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
2: То, что он велик, это нормально. А то, что он управляет, с этим проблема?
1: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении получил удар? Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
2: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
1: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет? Есть такое понятие, польская мама, да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, и он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе. Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
2: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
1: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
2: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
1: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
2: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
1: Нет, я и в материальном плане так поступал своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю.
0: Не лозухер, за...
1: Я помню уже лет через пять, после того, как я пришел к Ребе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
2: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть сулам, есть шамати, есть учение десяти сферот, есть бальсулам.
1: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
2: Неважно, из какой книги?
1: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем...
0: Анахну курим ктавим, ше...
1: произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не... Вы не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне. Но этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
2: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о том, что главное — выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
2: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца. И акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом Творения. И все, что обычно мы говорим любых товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
1: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
2: Важность Творца — это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
1: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
2: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарении тех самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и Высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
1: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важностью Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
2: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
3: Евгений Дебер.
1: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
2: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
1: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
2: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
1: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
2: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Баальсулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя и видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он оно желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось? Не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет. Возвращает весь свет, и это уже мир сокращения. Что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует. Но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему, желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. Желание осталось. И тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце? Что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот этого вот окружающего и внутреннего святого, и это происходит только в гуф парцуф, когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь парцуфа, в тох парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в таборе, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение? Немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов. Не хочу получать. Вот это взаимоудрение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется галгальта, не хочет использовать четвертую стадию.

0: свой авиют, и тогда весь ее авиют ослабляется, очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф аб. Что есть парцуф аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья, осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф аб. А в парцуфе аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все введение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенц?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство Малхут, слово Малхут, я знаю, что-то, что-то в моем сердце, там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут мира бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в П, и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из П, и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в П и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа. Называется распространение, итпаштут. Выход цветов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из ПФ табора.
0: Да, экран опускается из ПФ табор, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табора обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпнемии, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура.
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А вот так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рож, П, табур. Сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь. Давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это в Рош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут в Тох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейран, Пен и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов, и экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться или очищаться, одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из П до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура Ф называется ослаблением или очищением, или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние до зивуга ака, который в рож. Это второе состояние после зивуга ака с наполнением. Это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности. Произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% ради отдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему, а он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей, и в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить ради отдачи? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо. Мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи. И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галальте. Закончено. Больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину, как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рожь, и он делает здесь расчет, сколько он может получить ради отдачи. И тогда он получает ради отдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Галгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Галгальты. Если здесь была Галгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает ради отдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Галгальта, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать ради отдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат, блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение, битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется Галгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рожь, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумаки, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура. Парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, шореш, масах, который был в Малхут Бен Соф на самой большой ступени, на четвертой далит. Сейчас он утоншался, вплоть до нуля. Исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утоншение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может, обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
0: От нуля до табора?
1: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыба, ни мясо, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой хозяин и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
0: На этом этапе он встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
0: То есть на этом этапе как бы...
1: Здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И пять этих парцуфим — это то, как и снова. Мы можем это назвать Шореш Алиф Бет Гимел Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут, или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта. Аб Саг Ма и Бон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия, из состояния в состояние. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об «авиюте», желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинный, это его рожь. П, где экран?
2: Табур.
1: Табур.
2: Сиюм.
1: Сиюм.
2: Сов.
1: Тох. Сов. Свет, который находится здесь, называется Оркними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рожь от хазе гальгальты до п гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб.
2: Аб.
1: И у него есть соударение Битуш Пнимумакев, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на 5 частей, и у него есть спуск. И П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб. И здесь у нас есть рожь парцуфа. От хазе Аба до П де Аб. Точно так же, как Аб относительно Гальгальды, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук дака. Этот парцов будет называться саг. Он тоже распространяется до табура, не более. Тут его гуф. И тоже утончается, опустошается, и тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе. Это П следующего парцуфа. Здесь его рожь. А это гуф. Этот парцуф называется Ма. И он тоже выходит и приходит уже снова

0: Гальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
1: Тут есть также вывод света.
0: Вывод света.
1: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
0: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рожь, тох, и есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как этот свет называется? Свет? Орпними. Вот этот орпними, который вошел, он сам по себе — это орпними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит: «Я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так». Или он чувствует слабость кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка, так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется таамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты, гальгальта пустая, затем гальгальта получающая, затем гальгальта опустошенная. Опустошившиеся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его.

0: Гальгальта, которая наполнилась сейчас внутри. Этот этап называется Таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот цвета выходят из нее. Она называется Никудот. А первое — это Цимцумарев, первое положение Гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф, совершенно пустой, так же, как и до вхождения светов, как и в Цимцумале, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались и решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются таамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось, решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот таамим, а решимот никудот — это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются таамим и выходят никудот. Решимот от таамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок. Вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Таамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Таамим мы не знаем. Это очень такая вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше, мы увидим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии оно находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющий там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заводится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. А потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение светов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
1: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего Рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли Рава. Давайте постараемся изобразить, как Иван сказал.
2: Есть.

пошел спортом заниматься. А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У кого-то
2: есть труды Баля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Баля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
2: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет. Да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, которые есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
1: Красноярск, Сахалин, Вакаша.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
2: Решимот мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. И как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, некудот, тагинут, йод. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимот, и от этого есть решимот. И это называется тагин. Это решимот от таамим. А затем у нас есть... Никудот. Есть решимот от Никудот.
0: Микрофон. Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
2: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рож. То есть в рож она хотела только отдавать. Теперь в гуф, и она начинает проверять, может ли она действительно отдавать. Получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... А какова причина, что нет, что не может получить весь сов парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает, и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
2: Мак 11.
4: Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Сак, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зарампин и Малху. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, кетер, хахма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
2: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зарампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф сак — это парцуф бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Иаков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь слова книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
0: И он говорит, что праведник называется Есод, и он тот, кто передает все избавления Нукве, от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нуквы всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением радиоотдачи, включением ради получения, высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение радиоотдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство целетворения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в Апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном. Как написано в комментарии Сулам, и в этом также смысл разбиения келим, произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждение и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться. Тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
1: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются называется 613 советами этим. Это свойство Ахор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоится заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
1: Поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе — молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: И сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешним. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
1: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовые кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
0: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исуд. И называется Исуд, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исуду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
1: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хисарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хисарон наверху. Однако следует знать, что означает хисарон. Известно, что кли называется хисароном. То есть, если есть хисарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хисарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет келим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хисарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
0: Получается, что молитва, являющаяся хисароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хисарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исуд, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Тора и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно идет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы нашей». Другими словами, важность Творца — подверглась осквернению.
1: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя.
0: Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью из первого тома «Шлаве Сулам», страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то, за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что вообще реальность не в том, что он будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя, более внутренняя вещь. Это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света.

0: человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше. Исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела,
1: в
0: состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи, это называется действие по исполнению заповедей, Торы и заповедей, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы, как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: «Так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие и такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все». Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что вся наша работа — это даже не в том, что осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат. С помощью чего я могу прийти к этому состоянию? Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность.

0: важность Творца.
1: И
0: тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу подобиться тебе в каком-то действии, дай мне силы сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важна, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действия исполнения заповедей. Какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано «я создал злое начало», то есть он создал это как средство и создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, удостоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей.
1: Кен.
0: Да. Что ты хотел?
2: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
0: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошее действие, действия по получению — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца, как работать над этим. Он говорит искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаешь, что-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, потому что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому что ему платят деньги. Так? Это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слышит. Это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам. И пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
2: Просто промывка мозгов.
0: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шурин.
2: Если актер не нормальный, это отталкивает?
0: Если актер не нормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
2: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
0: Твое животное не различит, искусственно это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет?
2: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
0: Из действий твоих познали мы тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи. Сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти 9 первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце или лева эвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит, Тору и заповеди? 9 первых, если ты учишься от Творца, из действий твоих познали. Мы тебя, после того, как познали тебя, что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
2: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку. И эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю девять первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в девяти первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в девяти первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как нет существующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
1: Всё.
2: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
1: Вот.
2: Так что главное? Не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в развлечении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус.
0: Да. Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
2: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе, любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
2: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство, взаимовключающее все, но включающее всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы... Это действие было целью. Какой целью? что в этом есть. Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал.

0: Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
1: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
0: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего больше. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. Во всевозможных вещах. Нечего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Все. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий, да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом.
2: Да?
0: Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока я приду к его важности. Масса этапов. Ну что? Первая претензия, почему он скрыт, если дает удар? Дает удар, тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удар, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливают скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. знаешь, такие всевозможные рода, всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику, свет в нем возвращает к источнику, когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Так как? Не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, ни над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
1: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, в особое время, время желания, время благоволения.
0: Есть здесь такое?
1: Написано: молитва моя, время благоволения.
2: Но эфу котов забекешер лима, это рацион.
0: Нет, где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения, когда все общество молится.
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: Человек есть... Два желания. А обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
0: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть, согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько... Большой или маленький чемоданчик, я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести. Так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления. Всё. Теперь в чем разница между величием и важностью? Это виды впечатления, которые очень близки друг к другу. Величие говорится о том, как я его измеряю. Важность насколько я воспринимаю его величие, измеряю его относительно величия всего остального во мне, насколько он становится важным у меня по отношению к остальным вещам, важных для меня. Ты понимаешь? Вот, скажем, ты в моих глазах велик, как 10 метров, это дает мне ощущение твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего, всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя. А ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
1: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
0: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? И
2: Беклипа, водайше.
0: То есть клипе, конечно же.
2: Лимродбо, это арце лишь там.
0: Ты хочешь
2: лишлотала, водай?
0: Восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Я не могу.
1: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
0: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще кабалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, ему хорошо. Если у него что-то получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное. По крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню, Глизерина оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать Каббалу. Оставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
2: Это вид за один мацав ра. Лахен анахну цихим лидог.
3: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно. Чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждение, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказать, что он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не буду впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
4: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет, с этим проблема?
3: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем.
2: То,
3: что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении получил удар? Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от него, он велик и так далее. Но снова мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
4: Как из того, что Творец — это полностью отдача, он все же управляет нами? Как так происходит?
3: Как из того, что он в отдаче, он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет? Есть такое понятие. Польская мама, да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, он бедолага. Если Творец, он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе. Ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
4: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
3: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
4: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
3: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
4: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
3: Нет, я и в материальном плане так поступал своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает. Из результата он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через пять, после того, как я пришел к Ребе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
4: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть Сулам, есть Шамати, есть Учение Десяти Сферот, есть Бальсулам.
3: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
4: Неважно, из какой книги?
3: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже как говорится, раскрытие пядей и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не, вы не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне.
2: Но
3: этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
3: Рав говорил о том, что главное выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
4: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом Творения. И все, что обычно мы говорим, любовь к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
3: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
4: Важность Творца — это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание, и весь успех молитвы, все развивается с этого, из важности Творца.
3: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
4: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарение этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
3: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важности Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
4: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
5: כן, בכיוון ש יבגני דיבר.
3: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство.
5: И
3: так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
6: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
3: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
6: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
3: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
6: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Баальсулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор. Чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается, и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя. И видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он оно желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось? Не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет, и это уже мир сокращения, что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует, но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. И тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце, что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот это вот окружающего и внутреннего святого, и это происходит только в Гуф Парцуф, а когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь Парцуфа, в Тох Парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в таборе,

0: То, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что была, то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф Аб. Что есть парцуф Аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья. Осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф Аб. А в парцуфе Аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать Захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается, опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все введение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенсон?
1: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство Малхут, слово Малхут, я знаю, что-то, что-то в моем сердце, там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Так. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут мира бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть, авиют шореш, во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в П, и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из П, и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в П и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход светов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, итпаштут. Выход светов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите.

0: распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
1: Экран спустился из ПФ Табора.
0: Да, экран опускается из ПФ Табор, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из Табора обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
1: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
1: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
1: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рож, П, табур, сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена: Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это в Рош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут в Тох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращение, получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов. И экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И экран начинает ослабляться или очищаться. Одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из пэ до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура фэ называется ослаблением или очищением или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рож, это второе состояние после зивуга ака с наполнением. А это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности. Произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему, а он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей, и в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние и есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. «Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк». Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма, на меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить к радиодаче? Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо — мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галгальте. закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину. Как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож. И он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
1: Последний процесс, где Аб получает меньше Гальгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Гальгальты. Если здесь была Гальгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Гальгальт, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать радиоотдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зивук дака, насколько он может получить этот салат, блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение, битуш пнимумаки, в два света давят на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
1: Да. Первый парцуф называется Гальгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова... Он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рож, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, Шореш Масах, который был в Малхут Дейнсов на самой большой ступени, на четвертой Далит, сейчас он утончался, вплоть до нуля, исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Эйн-Сов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
0: От нуля до табора?
1: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыбы, ни мяса, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой хозяин и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
0: На этом этапе он встречается с 20 наполненными процентами?
1: Все эти вещи остаются.
0: То есть на этом этапе как бы...
1: Здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти пять парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, пять блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти пять парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И пять этих парцуфим — это то, как и снова мы можем это назвать Шореш Алиф Бет Гимел Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут, или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта.
2: Гальгальта
1: Аб Саг Ма Ибон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия, из состояния в состояние. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об «авиюте», желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво.
2: Секунда.
1: весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинный, это его рожь. П, где экран? Табур. Сиюм.
2: Сов.
1: Тох. Сов. Свет, который находится здесь, называется Орхними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа. Его рожь от хазе гальгальты до П гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется Аб. Аб. И у него есть соударение Битуш Пнимумагев, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на 5 частей, и у него есть спуск. И П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа Аб. И здесь у нас есть рож парцуфа. От хазе Аба до П де Аб. Точно так же, как Аб относительно Гальгальды, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук дака. И этот парцов будет называться саг. Он тоже распространяется до табура, не более. Тут его гуф. И тоже утоншается, опустошается. И тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе. Это П следующего парцуфа. Здесь его рожь. А это гуф. Этот парцуф называется Ма. И он тоже выходит и приходит уже снова к табуру. И у него есть только рожь. Это называется Бон. Нет у него гуфа. Бон без гуфа.
2: Каждый из них можно назвать Кетер Хухма Бина Зрампин Малхут или Гальгальта Апсак Мабон.
1: И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гув де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
0: Тут есть также вывод света.
1: Вывод света.
0: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
1: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож. Тох. И есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет?
2: Ор-пними.
1: Вот этот ор-пними, который вошел, он сам по себе это ор-пними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит, я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так. Или он чувствует слабость, кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она ограничена, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется тамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты, гальгальта пустая, затем гальгальта получающая,
2: Затем Гальгальта опустошенная, опустошившаяся. Когда она опустошилась от цветов, мы каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась, сейчас внутри. Этот этап называется таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот цвета выходят из нее. Она называется Никудот. А первое — это цимцумалев, первое положение Гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф, совершенно пустой, так же, как и до вхождения цветов, как и в цимцумалев, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются таамим. Выходят цвета из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось, решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот таамим, а решимот никудот — это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются таамим и выходят никудот. Решимот от таамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Тамим никудот тагин отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, хирик и так далее. Тагим. Тамим мы не знаем. Это очень такое вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше. Мы увидим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии оно находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющий там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. А потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение светов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
3: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Кабан сказал.
4: Субтитры сделал DimaTorzok.

0: пошел спортом заниматься?
1: Нет, увеселить фокусы.
0: А?
1: Посмотри, что происходит.
0: Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У кого-то
2: есть труды Баля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Баля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А вот есть вопрос. Пожалуйста.
2: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет. Да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф аб, из решимот, который есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
1: Красноярск, Сахалин, Вакаша.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
1: Решимот
2: мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. Как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, некудот, тагинут, йод. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимот, и от этого есть решимот. И это называется тагин. Это решимот от таамим. А затем у нас есть никудот. Есть решимот от никудот.
0: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
2: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рош. То есть в рош она хотела только отдавать. Теперь в гуф она начинает проверять, может ли она действительно отдавать. Получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... А какова причина, что нет, что не может получить весь сов парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает, и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
2: Мак
4: 11. Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зрампин и Малхут. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, кетер, хахма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
2: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зарампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф Сак — это парцуф Бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон. Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Иаков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь в словах книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар, о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает

0: конечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нуквы — всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих, это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву. Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина во прахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, получением ради получения, высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство целетворения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в прахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить в то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим,

0: Разбиение произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться, тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
1: В
2: то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас, это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пекадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», пикадон. Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль-Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его, тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются 613 советами этим. Это свойство хор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураем, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоится заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере выше знания, что является целью человека прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
2: Поскольку он видит, что после всех усилий преодоления, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием, обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — малхут, называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе — молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: Из сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех. Всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешнему. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
2: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно дать высшее благо. И по этому поводу книга Зоар объясняет, что Яков включал три линии. Ведь Яков называется средней линией, включающей в себя правую и левую. И потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. То есть, как сказано выше, со стороны Творца нет никакой задержки передачи высшего блага вниз, ибо желание его насладить свои создания. Но он как будто ждет получающих келим со стороны нижних, чтобы они были способны получать. Поэтому в тот момент, когда со стороны нижнего есть готовое кли, то есть молитва и есть то кли, которое способно получать, должно соблюдаться условие, чтобы высшее благо не пропало, то есть чтобы благо не ушло к внешним, то есть клипот. Поэтому производится исправление на Клималхут, которое должно передавать благо нижним. И это исправление называется исправлением линий.
0: И теперь выясним продолжение слов книги Зоар, ведь мы спросили, о чем она говорит, и там сказано. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Исуда, передающего все избавления Нукве от нее всему обществу. И мы спросили, но ведь мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на Исуде? А дело в том, что порядок передачи блага, приходящего в Малхут, и называется Исот. И называется Исот, что означает, что все девять первых сферот передают все свои свойства Исоду. И он, как известно, называется «всё». Получается, согласно этому, что мы всегда говорим об отдающем и о получающем благо, называемом Малхут. Поэтому, поскольку Создатель хочет отдавать, он ждет нижних, чтобы они предоставили келим, способные получить это благо. Поэтому, когда молитвы возносятся ввысь, и когда эти молитвы построены так, что они достойны быть приняты, они называются келим для получения высшего блага. Получается, что кли поднялось к дающему, а поскольку общий дающий — это Исуд, считается, что молитва поднялась в Исуд.
2: И согласно этому выходит, что все происходит в соответствии с правилом. Благодаря действию внизу пробуждается действие наверху, что означает, что благодаря пробуждению нижних, которые хотят приблизиться к Творцу и удостоиться слияния с Творцом, они просят помощи Творца, как сказали наши мудрецы, пришедшему очиститься, помогают. Если человек пришел очиститься, ему помогают святой душой нешама, и его очищают, и его освящают, и он называется святым. Таким образом, мы видим, что человек, когда он желает улучшить дела свои, вызывает зивук свыше, и благодаря этому благо привлекается вниз. И это называется подъем мана. То есть они вызывают хиссарон наверху. И следует понять, как можно говорить, что нижние вызывают хиссарон наверху. Однако следует знать, что означает хиссарон. Известно, что кли называется хиссароном. То есть, если есть хиссарон, есть место, куда можно дать наполнение, позволяющее наполнить этот хиссарон. А поскольку со стороны Создателя нет никакой задержки в отдаче, ведь желание его насладить, а то, что мы видим, что существует скрытие света, вызвано тем, что у нижних нет келим для получения высшего блага. Поэтому, когда нижний пробуждается, чтобы очиститься, и ему недостает сил, и он просит Творца о помощи, тогда этот хиссарон поднимается наверх, и у высшего теперь есть кли, в которое можно передать благо. И это называется подъем мана.
0: Получается, что молитва, являющаяся хиссароном, о котором нижний просит, чтобы ему наполнили его хиссарон, когда поднимается к дающему, где дающим называется Исот, который дает собранию Израиля, называемому Малхут, становится венцом на его голове. Ведь венец означает корону, что указывает на царскую корону, то есть важность царя. То есть, когда есть раскрытие света Творца, все признают важность Творца. Тогда как во время скрытия лика называется, что Шхина, то есть место раскрытия царя, находится в состоянии изгнания и в состоянии праха, ибо они не постигают никакого вкуса в духовном, то есть Торы и заповеди, как им кажется, будто бы имеют вкус праха. И все это вызвано тем, что у нижних нет келим для получения блага. И потому слава Творца осквернена среди народов. Это означает, что до того, как человек удостоился быть в свойстве иудея, он подобен свойству других народов. То есть, как известно, каждый человек есть маленький мир и включает в себя 70 народов и свойства Израиля. И тогда, во время скрытия, когда высшее благо не может раскрыться нижним, из-за того, что у них нет пригодных келим, нет для, пригодных для этого келим, если им дадут какое-то высшее свечение, оно уйдет в клипот. И поэтому высшее благо должно быть скрыто от них. И тогда это называется «упал венец головы на шее». Другими словами, важность Творца подверглась осквернению.
2: Но когда человек приходит очиститься, то есть он хочет, чтобы Творец приблизил его к себе и дал ему отдающее кли, благодаря которому он удостоится слияния, получается, что все, что он хочет, чтобы высшее благо раскрылось ради отдачи. То есть он хочет, чтобы свыше ему дали силы, чтобы у него была способность всегда оставаться в святости, являющейся состоянием слияния. Тогда его молитва становится венцом царской короны, ибо тогда признается важность царя. И в этом смысл того, что книга Зор говорит, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. Ведь благодаря молитве высшее благо передается нижним, и тогда раскрываются благо и наслаждение. Это называется венцом царской короны, важностью царя. Перейдем к уроку от февраля 2002 года.
1: Мы прочли статью из первого тома Шлаве Сулам, страница 279, «Молитва многих». Что такое молитва многих? Человек, который находится пока что в свойстве многих, то есть он еще состоит из 70 народов и свойства Израиля, у него есть разные животные желания, как у всех, а также у него есть какая-то искра, точка в сердце, которая пробудилась. Он называется, что молится молитвой многих. Многие — это два. За себя есть у него что-то, за Творца. И тогда он разрывается, он разделяется надвое и не знает, как и что, как действительно определить его состояние, чтобы оно было истинным, вечным, совершенным. Человек должен понять, что что вообще реальность не в том, что будет получать или отдавать, или будем давать, или брать. Реальность включает два состояния. Не действие, два состояния. Или состояние творения, или состояние Творца. И это то, что нам надо выбрать. В каком состоянии находиться? Не в самом действии давать, получать. А давать, получать — это какая-то вещь внешняя. Более внутренняя вещь — это кем мы хотим быть. И выбор между тем, чтобы быть получающим, и тогда человек — это только точка сущего из ничего, нет больше точки. Все остальное, что есть вокруг этой точки, это все приходит от света. Или он может из этой точки сделать только одно — выбрать быть Творцом, как Творец. Вот и все. И как выбрать быть вместо этой черной точки, сущей из ничего, вместо нее быть Творцом? Выбор в важности, что это лучше, важнее, больше, более вечное, совершенное. Что выбрать? Когда говорят уже, что выбрать, человек уже начинает взвешивать. Ему не за что зацепиться за суть Творца, за его самого, Ацмуто. Он должен уже выбрать, что лучше, исходя из разрыва между ним и Творцом. И тут начинает быть то, что называется, из действий твоих познали мы тебя. Как действие Творца и как действие человека находится в противоположности по форме, только исходя из намерений ради получения или ради отдачи. Но кроме этого, нет никакой разницы. Почему? Потому что все действия человека их делает Творец. А все действия Творца делает Творец. Так в чем же разница? Разница только в намерении. Что в человеке эти действия, которые Творец вызывает в нем, чтобы они были с намерением ради получения относительно человека, а в Творце те же действия ради отдачи. Тоже относительно человека. Так выбор, по сути дела, в состоянии, статусе быть как творение или как творец. А действия, на самом деле, в них нет никакой ценности. А с помощью того, что мы делаем разнообразные заповеди, мы ставим на все наши желания экран ради отдачи. Есть в нас 613 желаний. Мы ставим на каждое желание экран, работаем с этим желанием ради отдачи. Это называется действие по исполнению заповедей, Торы и заповедей, исправления. И в общем, когда мы завершаем все эти исправления, завершаем всю работу, мы подобны Творцу. То есть его статусу, состоянию. И тогда у нас нет уже связи с этими действиями, заповеди, действия, исправления, которые мы произвели, а мы поднимаемся на ступень, где мы как он, и все. Если мы говорим, я стараюсь немножко выделить эту точку здесь, что все дело в состоянии, которое мы выбираем, и быть подобным — это только средство, что через разнообразные действия мы хотим уподобиться. А как будто Творец сказал: так, ты хочешь быть подобным мне? Пожалуйста, например, я делаю такие действия, уподобься мне в этих действиях, и все. Действия, которые он дал нам, желания, которые он дал нам, это просто только как бы в чем-то, чтобы мы могли уподобиться. Иначе у нас не было бы в чем уподобиться ему. Мы не могли бы зацепиться за него, а только во внешнем и в его действиях. Мы говорим о разрыве между состоянием творения и состоянием Творца, что человек должен предпочесть быть как Творец. Мы понимаем, что
2: Вся наша работа — это даже не в том, что исполнять исправление. Осуществлять эти исправления — это средство, а самое важное — это важность состояния статуса Творца. Прежде всего, исходя из важности состояния Творца, уже приходит результат. С помощью чего я могу прийти к этому состоянию? Так, посредством установки экрана на какое-то желание, ради отдачи, но до всего, просто в абстрактном виде, его важность. И это главное и единственное, над чем надо работать. Об этом он, по сути, говорит, что молитва многих — это раскрыть важность Творца. И тогда, как следствие этого, конечно, раскроются для меня силы свыше, свет, возвращающий к источнику, я создал злое начало, создал Тору в приправу. Все эти вещи раскроются, но они раскроются только если я действительно хочу прийти к его состоянию, статусу. А не то, что я хочу подобиться тебе в каком-то действии, дай мне силы сделать какое-то действие. Эта вещь уже менее важно, это уже результат. Но что конкретно ты хочешь? Я хочу уподобиться, быть подобным тебе. Теперь с помощью чего? С помощью действия исполнения заповедей. Какие-то исправления на какие-то желания. Поэтому не просто так написано «я создал злое начало», то есть он создал это как средство. И создал Тору в приправу ему. То есть Творец хотел очистить Израиль, привести их, удостоить Израиль, привести их к своему уровню, создал для них Тору и заповеди. То есть эти вещи — это лишь средство, чтобы прийти к состоянию, статусу Творца. Что я хочу сказать этим? Много слов я произнес, что мы должны говорить о познании божественного, важности божественного, состоянии Творца в абстрактном виде, без ради отдачи, ради получения. Это дает нам какие-то звуки в ухе. Мы при этом теряем главный момент — статус, важность. И это должно быть во главе всех наших планов, действий, разговоров, мыслей, обсуждений, учебы, конечно, нашей. Все усилия, все средства должны быть только для этого. В той мере, в которой человек достигает некоторого ощущения важности Творца, согласно этому, он уже готов что-то делать, исполнять в правильном направлении, в направлении этого статуса. Это, по сути дела, Рэбе умел внести в статью очень много разных вещей. Да. Что ты хотел?
0: Так, что же по-настоящему можно зацепиться, когда я говорю о важности Творца без связи с отдачей и получением? Как я могу научиться этому?
2: А ты умный, ты говоришь, если мы говорим об отдающих келим, я понимаю, что они важны. Или получающие келим, это не важно. Но если я говорю без всякой связи с келим, то мне нечего говорить о важности Творца. Так я говорю тебе, это верно, что мы не можем зацепиться за него, кроме как за его действия. И за его действия в той мере, в которой мы начинаем познавать, что это действие ради отдачи, это с одной стороны. А с другой стороны, наша работа не должна начинаться с того, что я взвешиваю действия по отдаче, действия по получению, потому что в этом я не могу все-таки. Конечно, в этом я ошибусь. Я не собираюсь сказать, что действия по отдаче — это хорошее действие, действия получения — это плохие вещи. Это ложь. Для меня это наоборот. Обратное верно. А я должен работать просто над величием Творца, как работать над этим, как он говорит, искусственным образом. Допустим, я плачу 1000 шекелей в месяц людям вокруг меня, чтобы они все время говорили бы о важности Творца. Я говорю серьезно. И они говорят, знаю, что то-то-то-то-то-то. Когда я нахожусь внутри них, среди них, я им заплатил, они обязаны об этом говорить. Поверь мне, я впечатляюсь от них. И тогда я просто начинаю думать об этом, начинаю говорить об этом, начинаю желать постичь это. Ты думаешь, кто-то делает рекламу какого-нибудь там майонеза, не знаю чего. Так он действительно впечатляется от этого? Или мужчина, которому 40-50 лет, рекламирует подгузники, там, что ему важно, это больше впитывает, это меньше впитывает, понимаешь? А что он делает? Это потому, что ему платят деньги. Так это доходит до кого-то. У кого есть точка в сердце. Да. Что такое, что у него есть точка в сердце? Что у него есть ребеночек, и этому ребеночку он должен купить памперсы. Так он слушает. И насколько больше платят за эту рекламу, для радио или какого-нибудь там средства, он слушает. Это действует. И кто-то там посередине впечатляется этим? Только тот, кто должен слышать. Так и я, мне без разницы, я готов заплатить деньги ребятам, и пусть они приведут в действие все ту рекламу на меня. Вот и все. Если твоя группа способна на это, да. Если нет, мы должны будем заплатить.
0: Просто промывка мозгов.
2: Да, промывка мозгов. Взять других людей за плату, или за деньги, или за что-то другое. Здесь, в группе, это обмен. Они тоже хотят услышать о важности Творца. Ты действуешь на них, они действуют на тебя. Все играют друг перед другом. Но если есть точка в сердце, она впечатляется от того, что говорят другие об этом. Вот и все. И тут все усилия человека организовать такое окружение. Это называется выбрать лучшее окружение всякий раз. Все? Да, Шурин.
0: Если актер не это отталкивает?
2: Если актер ненормальный, не в порядке, нет, что актер не в порядке.
0: Важность Творца, она искусственная. Один старается говорить от всего сердца.
2: Твое животное не различит, искусственное это или нет. Я тебе говорю серьезно. Даже если он играет, и ты знаешь, что он играет, это в любом случае действует на тебя. Вот и все. Так мы устроены, потому что мы в восприятии материала, животное. Животное не различает, корова отличает добро от зла, не чувственно, а в разуме, между разумом, между ложью и истиной. Нет?
0: Что такое из твоих действий мы познаем тебя?
2: Из действий твоих познали мы тебя, что Творец хочет, чтобы точка сущего из ничего уподобилась ему. С помощью чего? Так он сделал какие-то 9 первых свои свойства отдачи и сказал, ты хочешь уподобиться мне? Сделай эти девять первых, как есть у меня. Как я даю тебе, сделай то же самое ко мне. Тогда точка в сердце или левоэвен, каменное сердце, в конечном счете уподобится мне. Вот и все. С помощью чего он еще мог это сделать? Не было для чего. Это называется, что Творец хотел удостоить, очистить Израиль, умножил им Тору и заповеди. Что это значит?

0: Круто, то есть 9 первых, если ты учишься от Творца, здесь ты их познали. Мы тебя обязал, как познали. Тебя что? Как познали тебя? С помощью подобия по форме, с помощью того, что я делаю то же самое. А в этом мире?
1: В этом мире нет познания Творца, о чем ты вообще говоришь в этом мире. Я говорю о том, что мы изучаем бесконечности, что Творец создал сущим из ничего точку, и эта точка пришла к состоянию впервые, когда она чувствует себя отделенной от Творца и делает сокращение. Что затем происходит? И после сокращения нужно еще в этой точке создать все возможные подготовки, чтобы это были подготовки к девяти первым, сферот, понять их, чтобы были все решимот, так приводят эту точку к полному отдалению от Творца, и называется, что она уже находится в этом мире, в месте подобающем, как он говорит. И если я чувствую, что это я, он, настолько, что я даже не чувствую его, и если хочу уподобиться ему, стать как он, тогда передо мной есть такая возможность, когда я с помощью своих действий, если я уподобляю себя ему, я в точности как он, своими действиями. Потому что в моей точке основной, конечно же, я не как он. Я сущее из ничего, сущее из сущего. Но после того, как мы совершаем все эти действия, то есть я обретаю девять первых сферот на основе этой точки, из этой точки, когда я буквально стою на ней, я произвожу все действия в девяти первых сферот, это называется, что я создаю кли души, а в самой точке я не работаю, а только в девяти первых сферот, что над ней, да? Это называется, что я уподобил себя ей полностью на 100%. Я завершил исправление. Что после этого? После этого эта точка вообще как несуществующая, сущая из ничего. Она становится буквально, даже не знаю, как сказать, здесь уже нет слов, это выше конца исправления.
2: Всё.
1: Так мы должны увидеть Тора и заповеди. И средства, чтобы выполнить Тору и заповеди, то есть состояние подготовки и все вокруг этого, мы должны видеть их как средства уподобиться Творцу.
2: Вот.
1: Так что главное, не сами средства эти, а сделать... Создать подобие, да, ему, чтобы я стал как он. Так как же стать как он? Желать, чтобы это стало важным. Так над этим нужно работать. Все эти вещи — это средства. Так и если мы думаем о том, что говорить в группе, что делать, о чем вообще говорить, так есть у тебя единственное, на чем стоит вообще сконцентрироваться, только на этом. Потому что если мы думаем ради получения, ради отдачи, так или иначе, три линии, это все потом. Потому что в этом ты как раз запутаешься и будешь думать, что ты уже в этом находишься. Но в различении важности «я» и «он», здесь ты определяешь это четкое направление, что это должно быть направлено на его статус. Да.
0: Даже что такая вещь, как любовь к товарищам, тоже возникает после того, как мы...
1: Что такое любовь к товарищам? Для чего? Это великое правило в Торе — любовь к товарищам. Это всего лишь всеобщее исправление. Что это цель сама по себе? Я должен кого-то любить? Это является целью творения — любить кого-то?
0: Это средство.
1: Ну, конечно же. Так что же ты спрашиваешь? Конечно же, это средство. Сильное средство взаимовключения.

0: включающая все, но включающая всего лишь в качестве исправления. Но не то чтобы это действие было целью. Какой целью? Что в этом есть? Если бы я мог прийти к тому, чтобы стать Творцом без этого исправления, возлюби ближнего как самого себя, так я бы этого и не делал. Это большое правило в Торе, да, верно. Это одна из 613 заповедей, всеобщая, но не более того. И так к этому нужно относиться, не ставить это во главу всего. Из всех исправлений это самое важное исправление. Но это исправление, то есть средство.
1: В работе по осознанию божественности есть, видимо, много этапов. Так каков первый этап, который человек начинает исполнять это, скажем, искусственным образом? То есть что
0: первый этап, над которым должен работать человек, это осознание величия Творца, когда он должен организовать вокруг себя все, что только возможно, чтобы это помогло ему впечатлиться этим, включиться в это, и нет ничего большего. Как я тебе говорю, заплати людям, которые все время будут работать над тобой. Заплати, или ты заплатишь усилием, или же деньгами. Делай рекламу на радио, на телевидении, делай это в книгах, которые будут перед тобой. О всевозможных вещах. Ничего здесь сказать. Просто работай ты над своим животным, чтобы начало воспринимать этот посыл как самое важное. Все. Творец хочет это сделать постепенно с помощью страданий. Да? Он наносит удары в течение тысяч лет, чтобы мы на самом деле осознали, что наша проблема исходит от него, и мы должны начать считаться с ним и увидеть, что он важнее всего, а затем увидеть, что самое важное — это не то, чтобы даже наладить отношения с ним, чтобы он был хорош, а чтобы быть как он. Это длинный путь, и учение с помощью ударов, а учеба с помощью группы может мне помочь пройти все эти этапы и сказать, что это очень высоко, и все на этом. Да? Смотри, сколько этапов на пути страдания я должен изучить, пока я приду к его важности. Масса этапов. Ну что? Первая претензия, почему он скрыт, если дает удар, дает удар, тогда мы будем знать, что это от него. Если будем знать, что от него, мы будем знать, с кем сложить отношения, чтобы не получить ударов. Так ты будешь работать над тем, чтобы не получать удары. Но, дружище, здесь другая цель. Не то, чтобы думал ты об ударах, а о том, кто стоит за ними. Может, стоит относиться к нему, а не к ударам, которые приходят от него. Так привести тебя думать через удары, думать о нем, и не думать о нем, чтобы освободил тебя от ударов. Но чтобы даже были удары, ты хочешь быть связанным именно с ним, несмотря на удары, которые приходят от него, пока не приходят к этому на самом деле. Нужно ведь несколько тысяч лет развития, а затем еще очень большие кругообороты страданий. Даже после точки в сердце, если человек не берет в свои руки эту методику, это очень трудно. Через удар, через проблемы, через скрытие. И удары только усиливает скрытие, прийти к тому, чтобы я требовал именно его, а не прекращение ударов. Хочу его, несмотря на то, что будут у меня удары. Пусть будут у меня удары, только бы я не забыл его. Знаешь, такие всевозможные рода, всевозможного рода ощущения, пока человек не приходит к состоянию, когда вообще не обращает внимания на удары, а только бы держаться за Творца и все, то есть за его важность, это важно. Эти вещи должны очень постепенно развиваться в течение очень многих, на самом деле, ударов и горьких состояний. Это действительно хлеб с солью ешь. Это ужасное развитие. И поэтому каббалисты сделали особые исправления, когда свет в них возвращает к источнику, свет в нем возвращает к источнику, когда мы можем с помощью учебы, методики прийти к этому результату быстрее и легче. Понимаешь? Так как? Не работать с ударами, не работать против желания получать, не оставлять его, не быть погруженным в него, не критиковать его, не над чем, только над важностью Творца работать. Вообще перейди со своей площадки на его и будь только там. Это называется «Я создал Тору в приправу». Насколько это возможно, будь связанным, относящимся и близким к свету. И тогда это называется свет, возвращающий к источнику. Да.
1: Доброе желание. Что он имеет в виду? Мое желание, его желание, особое время, время желания, время благоволения.
0: Есть здесь такое?
1: Написано, молитва моя, время благоволения.
2: Нет,
0: где это написано? В связи с чем время благоволения? Я знаю, что это.
1: На первой странице 279. Сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано, что до меня молитва моя к тебе, Творец, час благоволения. Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится?
0: Да? Когда час благоволения? Он говорит, во время молитвы многих. Когда время благоволения, когда общество молится, тогда приходит час благоволения, да, что называется обществом. Все желания человека, если они приходят к одному решению, что им нужно только одно, и все хотят достичь этой цели, это называется часом благоволения. Что же ты спрашиваешь?
1: Я спрашиваю, здесь это желание. Желание Творца, это желание мое или...
0: Человек есть... Два желания. А обществом называется двое. Наименьшее количество множества — двое. 70 народов мира — это одно желание, а вторым желанием называется желание Израиля. Если оба они хотят достичь одного, да, это может быть Творец, и не может быть другой, потому что точка в сердце не уступает, да? Тогда называется, что есть единая молитва, молитва многих.
1: В чем разница между важностью Творца и величием Творца?
0: В чем разница между важностью и величием Творца? Не знаю, что тебе сказать. На самом деле, это вещи, которые человек измеряет каждый раз согласно тому, насколько он впечатляется. То есть согласно каждый раз, сколько это дает ему сил продолжить путь. Это мы, по сути дела, измеряем. Я не могу его измерить. Я могу измерить его, насколько... Большой или маленький чемоданчик, я могу чемодан нести для него. Все это зависит от тяжести чемодана. Я вижу его, он 5 метров высоты. Я могу 5 килограммов пронести, или там 30 килограммов, километр пронести, так я могу измерить, сколько я могу работать для него. Это называется, что он больше или меньше важный, велик или менее велик. Все от моего впечатления.

0: твоего величия. Ощущение твоего величия дает мне ощущение твоего важности относительно всего, всех остальных вещей во мне. Я хочу сделать что-то для себя. А ты говоришь, сделать что-то для него или для меня. И ты начинаешь измерять одно против другого, и это называется, что ты увеличиваешь важность.
1: Человек должен завидовать Творцу, хотеть быть как он.
0: Должен ли человек завидовать Творцу и стать как он? По отношению к Творцу нет зависти. Потому что он, осознание Творца, приходит вместе с осознанием скромности его. И осознание скромности в самом человеке согласно подобию свойств. Так нет зависти к статусу Творца. Не может быть плохой зависти к статусу Творца. Может быть только стремление к тому, чтобы стать как он. Может быть, конечно же, есть в человеке всевозможные желания, как бы это сказать, пользоваться Творцом ради собственного наслаждения. Это, конечно же, есть. Это желание фараона. Да, то есть, чтобы Творец служил мне. Этого мы хотим, почему бы и нет. Все, что ты думаешь ради получения, кем ты хочешь пользоваться? И
2: Беклипа, водайше.
0: То есть клипе, конечно же.
2: Лимродбо, атарце, лиштабе.
0: Ты хочешь
2: лишлоталав, водай?
0: Восстать против него, пользоваться, конечно же. Если бы я был уверен сейчас, что не будет у меня ничего плохого из-за того, что я схватил его и 100% пользуюсь им ради своего наслаждения, это было бы в моей власти, это никогда не получалось иначе. Конечно же, если бы я за это дорого не должен был заплатить, я бы пользовался. Так бы был я хорошим, красивым. Не могу.
1: Как забыть о том, чтобы в группе было желание отмениться перед ним больше, чем быть подобным ему, больше, чем схватить его?
0: На самом деле это не важно. Важность Творца начинается с того, если это через удары, что я завишу от него, что любой удар, который приходит ко мне, исходит от него. Так на самом деле есть обычный трепет, трепет этого мира и будущего мира. То, что он говорит нам в конце предисловия книги Зоар. Это вклады Торы. Это уже трепет. Первая заповедь. Это прежде всего. Так важность его я достигаю прежде всего от того, что я ценю, что важно относительно моих келим получения. Когда я властвую и них, пользуюсь им полностью. И когда его полная власть. Нет у меня выбора, это важно, да? Если человек приходит к осознанию этой важности, только к осознанию этой важности и все, он может войти в состояние отчаяния, может оставить вообще каббалу, вообще весь путь продвижения, для того, чтобы забыть о том, что Творец правит всем. Это может его полностью вывести из жизни. Так это может заставить его найти такую группу, такое общество, когда он выходит из этого, ему хорошо. Если у него что получается в жизни, он забудет и будет жить просто как животное. По крайней мере, не будет страдать, если у него не получается, и если Творец все же напоминает ему о себе, тогда переводит свою жизнь бедняга, пока не умрет. Я помню Глизерина. Оставил нас, поехал в Америку, и там у него нет покоя, хочет изучать каббалу.

0: Поставь уже, живи своей жизнью. На самом деле, ты хотел преуспеть, ну, преуспевай. Нет. Ты видишь, бедняга.
1: Ты понимаешь, это состояние плохое, поэтому мы должны позаботиться. Эта проблема, это очень важно, чтобы в той мере, в которой я начинаю понимать, что Творец управляет всем, я должен также познать Его величие, ценить Его в том, что Он управляет всем. И тогда у меня будет от этого наслаждения, что слава Богу, что Он управляет всем. И я буду продвигаться по двум линиям одновременно. И не будет у меня отчаяния. И наоборот, каждый раз, когда будут раскрываться все больше бед и проблем, ударов, я буду рассказывать, что Он важный, великий. Он делает все, слава Богу. Ну, и уже мне становится хорошо от того, что это от Него. Понимаешь? Поэтому работа над величием Творца, над важностью Творца, она прежде всего, и согласно этому, пусть раскрываются все остальные вещи, это не важно, они всегда будут раскрываться уже эффективно для продвижения, меня не будет выбрасывать, не буду впадать в депрессию, и я не оставлю, не уйду.
2: То, что он велик, это нормально, а то, что он управляет, с этим проблема?
1: То, что он велик, и то, что он управляет, две эти вещи должны раскрыться во мне одновременно. Не то, что велик, а важен. То, что он добрый, творящий добро, скажем. То, что положительное от него и отрицательное от него, должно одновременно исходить. Что значит негативное от него? Это в ощущении. А что значит положительное от него? Это в разуме. А в ощущении получил удар? Прекрасно. А, получил удар. А разумом я вижу, что это мне на пользу, что это приходит от Него, Он велик и так далее. Но снова, мы не должны работать над ударами, мы должны работать только над важностью. Ну, закончим на этом. Да.
2: Как из того, что Творец — это полностью отдача, Он все же управляет нами? Как так происходит?
1: Как из того, что Он в отдаче, Он управляет нами? Что это как бы, ну, не подходит? Ты не из Польши случайно? Да, нет? Есть такое понятие. Польская мама, да? Знаешь? Ну, что можешь добавить к этому? Идыши мама. Она душит ребенка своей любовью, и он бедолага. Если Творец, Он добрый, творящий добро, хочет привести нас к этому добру, то он использует всякие проявления этого добра по отношению к нам, чтобы показать нам, что то добро, которое он хочет дать нам, пока еще в нас не находится. И это мы ощущаем как страдание. Я приготовил тебе все блага, которые действительно для тебя прекрасны. Да? Молоко, там яичко, там супчик, кусок курочки. А ты хочешь только конфеты. Ну что я могу с тобой сделать? Так я сейчас должен показать тебе, ну, удары. В чем? В том, что ты не хочешь ни молока, ни яиц, ни рыбы, ни мяса. Ну, вещи полезные. Это что он делает? То есть раскрытие вот этих ударов — это именно раскрытие добра, но только в обратном виде, которого нет у нас. Поэтому от него исходит только добро. Если наши килим находятся в инверсии к нему, тогда они ощущают зло. Ну, измени килим, ощутишь его добро напрямую. Поэтому это называется ор-яшар, прямой свет. Посредством чего это делают? Посредством ор-хозер, отраженного света.
2: То есть это, по сути, состояние, что когда мы удаляемся от него, мы ощущаем его управление?
1: Отдаление — это различие в килим. Я не близок и недалек от него, если можно так сказать, по расстоянию. Мои килим, насколько более подобны его прямому, прямой отдаче, означает ближе. Насколько не соответствует этому, значит дальше.
2: Это не обычная власть, а из-за того, что мы удаляемся от него, тогда мы...
1: Это управление воспитательное. Таким образом он воспитывает нас.
2: Нет, не власть на животном уровне, а иное управление.
1: Нет, я и в материальном плане так поступал с своим сыном не раз. Если я хочу, чтобы он думал, как я, то я делаю какую-то уловку, чтобы он понял, что если он будет думать, как я, что если не будет думать, как я, то у него будут проблемы. И постепенно я должен построить такую систему, чтобы он сам обнаружил, что думать так, как я, это самое правильное дело. Если ты выстраиваешь воспитание таким образом, то это воспитание, а все остальное — это подавление. А это не подавление, потому что он развивается, он уже сам понимает из результата, он понимает причину, корень, и достигает его. Очень трудно это сделать, у меня не получилось. Не думай обо мне так. Но сейчас я понимаю. Я помню уже лет через 5, после того, как я пришел к Рэбе, сын уехал в Канаду, мне кажется, да, где-то год 85-й. Тогда я еще не мог так управлять этой системой.
2: Человек учится. Человек учится, как он может постичь Творца. И есть множество средств, есть убеждения, есть реклама, есть много средств. Одно из средств — это книги, из которых мы фактически впитываем мудрость, которую написали каббалисты. Теперь, если человек учится, то есть разные виды книг. Есть что? Есть Сулам, есть Шамати, есть учение 10 сферот, есть Бальсулам.
1: Ты увидишь, как все книги говорят только об одном, только об этом.
2: Неважно, из какой книги?
1: Неважно. Да и вообще неважно. Читаешь ты статьи, письма, неважно что. А проблема в том, что мы читаем... Произведения, которые были написаны в прошлых поколениях, когда все это было скрыто. Да и сегодня это тоже, как говорится, раскрытие пяди и скрытие двух. Это тоже остается только на другом уровне. Они вообще не ощущаете, где это происходит. Можно говорить как бы обо всем, но сколько бы мы ни говорили, ты потом обнаружишь, что скрывается вдвойне. И что значит вдвойне? Это не просто вдвойне. Но этот момент важности Творца и работы над этим, если ты сейчас знаешь, просто услышал, ты раскроешь сейчас любые статьи и письма, ты увидишь, что он пишет только об этом. Только об этой точке, потому что все остальное — это уже как это реализовать, как этого достичь.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы возьмем для реализации в десятке.
1: Рав говорил о том, что главное — выстроить образ Творца, подобие, чтобы я стал таким, как Он, как быть таким, как Он, и желать, чтобы это было важным.
2: Удивляет, что статья называется «Молитва многих», а Рав сказал, что «Молитва многих» — это раскрыть важность Творца, и акцент был на том, что цель должна быть статусом Творца, разницей между статусом Творца и статусом Творения. И все, что обычно мы говорим, любовь к товарищам и так далее, это все средства. Но перед средствами должна быть цель.
1: Да, важность Творца — это молитва, когда человек молится за множество, за массы. И здесь мы должны раскрыть важность и величие Творца.
2: Важность Творца — это точка, с которой, в которой мы получаем вскармливание и весь успех молитвы. Все развивается с этого, из важности Творца.
1: Да, это все время повторялось, и Рав дал практически такие моменты, с которыми можно работать. Я записал для себя, он подчеркнул, как нужно сосредоточиться на важности Творца, не работать с ударами, не работать против желания получать, как относиться к этому, что создал злое начало, создал Тору в приправу к нему, быть связанным со светом. Это называется «возвращается к источнику».
2: Рав уточнил понятие величия Творца, как это должно выражаться в молитве многих нашей, что если мы готовим кли правильным образом, как Рабаш объяснил в статье, которую мы сейчас прочитали, то те самые потребности, которые готовит Малхут, чтобы получить их от Высшего, чтобы отдавать Нижним, все это должно выразиться, найти выражение в воцарение этих самых усилий, где Творец — это тот, который находится в этом процессе. И тогда и молитва, и отдача Нижним будет совершенно, и Высшее изобилие действительно не зайдет к Нижним.
1: Я слышал уточнение, то, что Рав все время возвращался к этому, что то, что должно вести нас, это не возлюби ближнего как себя, все эти средства, любовь к товарищам, но цель — это положение Творца, поэтому нужно работать над важностью этого, важности Творца. И он говорил о том, что тот, кто платит своему окружению для того, чтобы усилить важность Творца. Только...
2: И действительно, огромная честь — это заниматься Торой и заповедями, с помощью которых ты приходишь к вере высшее знание, что раскрывается как цель человека. И поэтому, чтобы это было правильным, нужно делать большие усилия, чтобы прийти к слиянию.
3: Евгений Дебел.
1: Продолжая Евгения, любовь к товарищам — это средство. И так только мы сможем изменить наши килим, почувствовать напрямую отдачу.
2: Да, и любовь к товарищам — это тоже средство. Но в конечном счете со всеми этими средствами мы платим нашим усилиям для того, чтобы прийти к тому самому сознанию величия Творца.
1: Я остался с вопросом о статусе Творца, о величии Творца. Является ли это одно и то же?
2: Наша свобода выбора — это использовать группу, окружение, десятку, чтобы они дали мне величие и важность Творца.
1: Да, вся помощь приходит оттуда, как сказал Рав. Даже я готов платить им, чтобы они дали мне вот это место, вот эту святость, там, где я могу прийти и быть зависим от Творца. И там я могу создать свою молитву.
2: Да, и характер, каким образом он относится к отношению, которое нужно построить к высшему благу, чтобы прийти к слиянию, это снова возвращает нас к молитве и к усилиям, которые мы должны делать, чтобы выйти из себя. И перед следующей частью урока мы споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала.
1: Шалом, шалом, хаверим ва хаверот.
0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие товарищи и подруги. Здравствуйте, наше мировое кли. Мы прошли первый урок с Равом и часть второго урока, где Рав своими словами объясняет все введение Бааль Сулама, которое он нам пишет. Давайте так пройдем, сделаем такой краткий проход, потому что мы прошли до сих пор, чтобы мы просто знали, как нам продолжать дальше. Творец сотворил желание получать. И тогда это желание получает весь свет и развивается, развивается, и в желании отдавать, и в желании получать, пока не желает получить весь свет в себя. И видит в этом, что желает и Творца, и видит, насколько он желание противоположно Творцу. Именно здесь оно раскрывает противоположность Творцу, потому что по своим желаниям хочет получить весь свет, всю бесконечность. Свет не заканчивается. В первой стадии хотела получить, получила, но не закончилась, захотела стать подобным Творцу. На этом закончилось? Не закончилось. А как хочет стать дающим, хочет получать и доставать наслаждение дающему. Что в конце концов раскрывается? Раскрывается, что оно, творение, желание сейчас получает немножко, чтобы дать наслаждение дающему. Но чего я хочу? Я хочу получить немножко или хочу получить все? И тогда приходит к решению, что я хочу получить все, но я хочу, потому что меня дающий таким сотворил, что я должен получить все. И здесь оно раскрывает, что получает все и желает и статус. Статус дающего. И вот здесь раскрывается стыд, потому что в дающем такого нет. Или, как мы учили о госте и хозяине, нет такого. И тогда оно решает по причине стыда не использовать свойство получения всего. Я не подобен дающему, но что дальше? Дальше возвращает весь свет, и это уже мир сокращения, что оно, творение, не хочет получать ничего, пока это не будет ради отдачи, а не в своем, не в его собственном свойстве. Его собственное свойство оно не использует, но весь свет, который был, есть внутри. Четвертая стадия, она результат всех предыдущих стадий. Она обобщает все предыдущие стадии. Но сейчас есть желание в той мере, в которой я уподобляюсь дающему, я использую свет, так, отраженный свет. Отраженный свет. То есть необходимо ей, ему желанию опустошиться от света ради получения. Свет, принятый ради получения, ушел, но желание осталось. И тогда свет, отраженный свет, который вернул свет Творцу, не хотел его использовать, становится кли, новым кли для получения света. И в этом кли оно получает прямой свет. И сейчас делает расчет, насколько я могу доставить наслаждение хозяину, чтобы это было наслаждением. Делает расчет, но еще не получил. Это называется рожь. Это называется рожь. Теперь она решает, да, я получаю, но только с намерением, чтобы было ради отдачи. Проверяет, получает на каждой стадии прежде. Получает на все стадии, что есть в ней. И первый раз это называется галгальта. Получила весь свет. Что она раскрывает в конце? Что хозяин хочет дать ей весь свет. А сколько она получила? Только тонкую линию, очень тонкую линию. Только насколько она может сделать намерение ради отдачи. Она — это галгальта. Здесь происходит взаимоударение. Хозяин, которому я хочу доставить наслаждение, желает дать мне весь свет. И это называется окружающий свет, потому что я еще не получил. Я получил только немножко, и этим я доставил наслаждение хозяину? Или я получил только немножко, а что мне мешает? Четвертая стадия, которую я не могу использовать. Что произошло? Произошло взаимоударение вот это вот окружающего и внутреннего святого, и это происходит только в Гуф Парцуф, а когда Малхут начинает получать. В Рош она делает только расчет, сколько я могу, но не проверила. Здесь она начинает получать внутрь Парцуфа, в Тох Парцуфа, и видит, что окружающий свет каждый раз хочет войти. И только в таборе, после того, как она получила весь свет, она чувствует, что не может больше выдержать это состояние, потому что цель хозяина — дать мне весь свет. А насколько я ему дал наслаждение — немножко. Так что мне мешает? Четвертая стадия, которую хочет получать для себя. Здесь я сделал сов, не хочу получать. Вот это взаимоудрение привело к тому, что я не хочу использовать четвертую стадию. Это то, что называется галгальта, не хочет использовать четвертую стадию, свой авиют, и тогда весь ее авиют расслабляется, очищается. Но облачение света, то, что хочет дать хозяин в желание, которое я получил, это то, что хозяин хочет. Я не хочу использовать свою четвертую стадию, но то, что хозяин дает мне, да, тут я хочу использовать. И это рождает в нас парцуф аб. Что есть парцуф аб? Есть свет облачения, то, что хозяин хочет дать, но у меня нет четвертой стадии уже, есть только третья. Осталось только третья. И это используется как накива, как женское начало для мужского света. Света Захар, который не может распространиться в парцуфе, потому что там нет четвертой стадии, есть только третья стадия. Поэтому там есть облачение и получение в третью стадию, и тогда выходит парцуф аб. А в парцуфе аб что у нас есть? Он должен быть независимым. В конечном счете он не может использовать захар, мужское начало. Он использует его как облачение и делает расчет, но расчет не на четвертую стадию. Это называется, что экран опускается в хазе, потому что он не использует всю четвертую стадию. Он не может поднять отраженный свет до кетер, а только до хохма. И тогда он получает свет хохма, и так далее. И так выстраивается мир Адам Кадмон из пяти парцуфов. Зависит от авиюта, который там есть. Можно продолжать, потому что в этом все видение в науку Каббала, которую нам объясняет Бааль Сулам. Но после того, как так мы вкратце прошли, что мы дальше можем делать, Бенцин?
2: А сейчас мы посмотрим урок Рава. Гади дал нам такой краткий обзор из того, что мы учили, и как это дальше будет развиваться. Важно, когда мы изучаем эту тему, она тема очень чувственная. Это не технические какие-то вещи, там водопроводные трубы там или что-то, или какие-то странные названия, а именно вот то чувство, когда я слышу свойство «малхут», слово «малхут», я знаю, что это что-то в моем сердце, там что-то движется, что-то выходит, что-то приходит. Это касается меня. И давайте продолжим это непрерывное воодушевление. Это все говорит обо мне. Давайте посмотрим сейчас урок Рава.
0: Понятно или нет? Нет. Так я повторяю снова. У нас есть Малхут Мира Бесконечности. Есть пять желаний. Я сейчас с помощью экрана делю и говорю. Я получаю 20% от каждого желания, а 80% я не могу получить от каждого желания. 20% от всех желаний для меня это называется тох, а 80% всех желаний называется сов. Я так вот просто изобразил. Сначала тох, потом сов. Так, та самая часть авиют шореш во мне в тох парцуф находится здесь. Это первая часть в тох. А то, что я не получаю, стоит здесь вот в сов. Понятно? Сейчас. Так экран, который получает свет внутрь, он стоит сначала в «П», и он говорит, я ничего не получаю. Затем смог получить, он опускается немножко из «П», и еще немножко, и еще немножко, и еще немножко, пока не стоит в табуре. Экран, который находился в «П» и не давал свету войти, теперь он действует как поршень, и дает свету войти внутрь. Сейчас, когда есть взаимоударение двух светов, которое называется взаимоударение внутреннего и окружающего светов, которое происходит у нас здесь, этот экран начинает ослабляться и говорит, я ничего не хочу получать, так он просто отбрасывает света, выталкивает их наружу. Сначала из четвертой стадии, потом из третьей, затем из второй, потом из первой и в конце из нулевой, корневой. Так вот он выталкивает их наружу. Вход цветов в парцуф, в тох парцуфа, называется распространение, их паштут. Выход цветов из парцуфа называется исторжение или истолкут на иврите. Распространение и исторжение. Рава поправляет, он говорит, что я не могу правильно писать.
2: Экран спустился из П в табура.
0: Да, экран опускается из П в табур, а потом этим он вызывает распространение света внутри парцуфа, а затем после зевуга ДАК он каким-то образом отдаляется от получения света. Так он выталкивает света наружу тем, что он поднимается из табура обратно в П. И это действие называется исторжением, выходом из получения или с исторжением светов.
2: Это не то, что экран такой, он должен опускаться и подниматься?
0: Нет, экран — это экран, он должен устоять и решить что-то. Если есть какое-то изменение в состоянии, есть какая-то добавка света, то выходит совершенно иной парцуф.
2: Можно ли так понять, что если свет наполняет пхина далит в рож, то масах и табур, они находятся вместе? Все четыре стадии свет их наполняет, орпними, и тогда килим соединены, и масах спускается на уровень табура?
0: Мы здесь изобразили состояние, когда экран получает свет. Если бы он получил весь свет, то это все опустилось бы до конца. А вот так он стоит где-то. Теперь мы это изобразим немножко иначе, этот процесс. Да, что ты хочешь? Я рекомендую, чтобы вы дома привыкли вот такое чертить. Без этого невозможно.
2: Что это за развитие?
0: Это происходит, как мы учили, что Творец сотворил свет, сотворил первую стадию, затем вторая стадия, затем третья стадия, затем четвертая. И четвертая стадия сделала сокращение. Это наполнилось, тут наполнилось, а тут сделала сокращение, затем произвела экран. А затем мы эту четвертую стадию изобразим, то, что здесь, как тут, и мы снова нарисуем тот же самый парцуф. У него есть рож, П, табур. Сиюм. Свет входит внутрь. Это называется внутренним светом. Наполняет парцуф. Здесь его экран. Теперь давайте надпишем названия, имена. Вместо нулевой, первой, второй, третьей, четвертой стадии нет больше нулевой, первой, второй, третьей, четвертой. Есть имена. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут. Еще раз, это Врош. Да, то же самое. Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Втох. И то же самое Кетер, Хохма, Бина, Зейранпин и Малхут, Сов. Сов. Тогда о чем мы говорили? Что Малхут после сокращения получает немножко света внутрь, решает, сколько она получает, 20% наполняется. У нас есть свет, который приходит. Малхут решает и получает внутрь 20% света. Все. И это получение называется Галгальта. Что происходит дальше? Было взаимоударение двух светов на экране, то, что называется взаимоударением окружающего и внутреннего светов. И экран решает, я очищаюсь, я не могу устоять, не могу получить свет. И тогда он начинает ослабляться или очищаться. Одно и то же слово. Поднимается вот так вот. Возвращается. Распространение из П до табура называется распространением, итпаштут, а возврат экрана из табура П называется ослаблением или очищением или исторжением. Почему очищением? Он становится более чистым, более тонким, он не хочет больше получать. И возвращается в то состояние, в котором он был. И тогда у нас есть тот же самый парцуф, как и раньше. Только табура уже нет. Просто пустой. Это рож, а это гуф. Как было здесь, после первого сокращения. То же самое. Это первое состояние. До зивуга ака, который в рожь, это второе состояние после зивуга дака с наполнением, а это третье состояние, в то время, когда он опустошился. Три состояния прошла Малхут мира бесконечности, произвела сокращение, потом наполнилась на 20%, потом извергла, исторгла это наполнение. Вот эти 20%, они называются Галгальта. Малхут, наполненная на эти 20%. Малхут мира бесконечности наполнилась на 20%. И когда она наполнила себя на эти 20%, это не исчезло. Она может оставить это действие, но это состояние остается в вечности. Она уже получила 20% радиоотдачи. Она уже произвела это действие по отношению к Творцу. Она уже подобна Творцу в части от П до Табура. И в этой части она подобна Творцу. Она получает, чтобы отдавать ему, а он дает ей здесь, для того, чтобы дать ей. И в этом они равны. То есть здесь, от П до Табура, есть слияние, есть совпадение Творца с Творением. Есть слияние Творца с Творением. В этой части Малхут находится на уровне Творца. Не знаю, как это может быть, часть да, часть нет, но вот так. Чтобы было понятно примерно. После того, как она стала пустой, она говорит так. Передо мной лежит большое желание и очень большое наслаждение. Я пошла ва-банк. Это называется четвертая стадия. Или кетер. Может быть, я пойду на меньший авиют, который будет называться гимел или ступень хохма. На меньший свет. И тогда, может быть, проблема будет меньше. Я могу еще немножко добавить ради отдачи. Так я это сделаю. На что это похоже? У меня передо мной 5 порций. Я ем главное блюдо. Мясо, только мясо. Сколько я могу ради отдачи? И я только на это иду. Это называется, что я использую вот эту вот отдачу в Галатах. Закончено, больше я так не могу действовать. Не могу, не способен на большее. Но у меня есть возможность принять что-то меньше. Например, рыбу. Ну, так я, может быть, я с помощью рыб смогу что-то дать хозяину. Как на том чертеже, который мы делали. Так оно идет на рыбы. Как есть рыбу? Если оно делилось на 5 частей, от рож в тох и в сов, то теперь оно берет порцию меньшую по уровню, чем раньше. Он работает уже не с 5 частями, а только с 4. То есть его экран, в отличие от предыдущего состояния, опускается на ступень из кетер в хохму. И на этой ступени, отсюда и далее, есть у него рож. И он делает здесь расчет, сколько он может получить радиоотдачи. И тогда он получает радиоотдачи до табора предыдущего парцуфа. И это называется гуф. Этот парцуф, который родился после Галгальты, он называется аб. Айнбет. Мы потом будем учить, почему. И он также получил, скажем, 15% по сравнению с Галгальтой. Неважно, я тут не могу остановить процесс. Если будем здесь останавливаться, то это будет не... Это будут тысячи. А последний процесс?
2: Последний процесс, где Аб получает меньше Гальгальты. И он как бы спускается на ступень ниже Гальгальты. Если здесь была Гальгальта, то Аб находится здесь. Я изображу это сейчас лучше. Он тоже получает радиоотдачи. И тоже здесь есть вот этот битуш пнимумаки в соударение. И по тем же причинам, что и Гальгальт, он чувствует, что он должен опустошиться. А за ним снова он решает, если кетер, то есть если с мясом я не мог это сделать, с рыбами не мог сделать ради отдачи. Может быть, сейчас я пойду на что? На салат. И тогда снова спускается его экран на одно блюдо меньше, чем раньше, и снова производит зевук дака, насколько он может получить этот салат. Блюдо еще меньше ради отдачи. Допустим, от него он получает 10% ради отдачи. Получил. И снова есть вот это соударение, битуш пнимумаки, в 2 света давит на экран, и снова экран утончается.
0: Каждый из них — это парцуф?
2: Да. Первый парцуф называется Гальгальта, второй парцуф называется Аб, третий парцуф будет называться Саг. И он тоже выходит по той же причине. И снова он думает, может быть, я пойду на какое-то меньшее блюдо, чем салат. Ну что может быть меньше салата? Кофе. Ну, он производит расчет, сколько он может попить и какой кофе ради отдачи хозяину. А это у него рож, а это будет гуф. И он получает ради отдачи, ну, допустим, 5%. Ну, из всех остальных наслаждений. И тоже там есть битуш, пнимумакив, тоже он утончается. И, ну, и думает, ну, после кафе что еще может остаться? Что, вода? Ну, стакан воды я выпью ради хозяина. Тот же процесс он производит, и, допустим, здесь у него есть 2% наслаждения, на этом он заканчивается. Почему заканчивается? Потому что его экран дошел до табура, парцуфа первого. Вот это блюдо называется ма, а это блюдо называется бон. И в итоге есть далит гимел бет алиф, Шореш, Масах, который был в Малхут Дейнсов на самой большой ступени, на четвертой Далит, сейчас он утончался, вплоть до нуля, исчез. И это действие, которое сейчас мы так прошли по нему, называется утончение экрана. Экран, который получил всю свою силу от того, что Малхут была полна, Малхут Энсов была полной, полна светом, и он ощущал Творца, который наполнял его, и она захотела сделать то же действие, как и Творец. Относительно него она тоже захотела быть относительно Творца. Это называется сила экрана. Сделать максимум, что он может обратно хозяину. Но из-за стыда, то, что мы говорили, и сейчас весь этот процесс, он просто использовал этот экран, эту силу, которая была у него раньше, пока не дошел до нуля.
3: От нуля до табура?
2: До нуля, то есть у него не осталось никаких сил отдачи. То, что он сейчас может сделать, он может просто застыть, остановиться и ничего не делать. Нет у него больше никаких сил притянуть что-то от хозяина ради отдачи. Ни рыба, ни мясо, ни салаты, ни кофе и даже ни вода. Ничего. Я могу быть перед тобой хозяин и вот так вот оставаться. Я прошу прощения, но у меня нет сил уподобляться тебе, то есть получать от тебя что-то.
3: На этом этапе он встречается с 20 наполненными процентами?
2: Все эти вещи остаются.
3: То есть на этом этапе как бы...
2: Здесь на экране мы получили там 20%, 10, 5 и так далее. Это считается, что мы получили. Но есть еще много чего получать, а экрана уже нет. Эти 5 парцуфим, которые выходят после первого сокращения в Малхут Мира Бесконечности, 5 блюд, которые Малхут Дейнсов, после того, как она сократилась, она получает их ради отдачи, вот эти 5 парцуфим называются «Мир Адам Кадмон». Такое название. Нет никакой связи с Адамом. Это мир Адам Кадмон, первый мир, который выходит после Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности. И 5 этих парцуфим — это то, как и снова мы можем это назвать Шореш Алиф Бет Гимел Далет или Кетер Хохма Бина Зерампин Малхут. Или относительно этого у нас есть парцуфы Гальгальта. Аб. Саг. Ма. Ибон. То же самое. Нет никакой разницы между ними. И действительно, они меняют в Каббале с легкостью эти названия, из состояния в состояние. То есть вместо хухмы говорят «аб» или «алиф». И с этим мы можем говорить об авиюте, желание. Ну, сейчас поговорим. Сейчас я изображу это более красиво. Весь этот чертеж. Вы немножко пытаетесь рисовать? Да или нет? Нет. Ладно. Ну, сейчас, наверное, вместе сделаем. Давайте сделаем это вместе, по-крупному, так вот, чисто. Десятки раз вы должны это рисовать, пока не начнете видеть соотношение между этими вещами. Ну, привыкайте рисовать. Итак, первый парцуф называется Гальгальта. От начала и до конца, очень длинный, это его рожь. П. Где экран?
4: Табур.
2: Табур.
4: Сиюм.
2: Сиюм.
4: Сов.
2: Тох. Сов. Свет, который находится здесь, называется Орпними. Свет, который приходит снаружи к экрану, называется Ормакив. Выходит, доходит до П. И спускается вниз. Ниже. На одну ступень. И вот эта ступень, которая ниже П, это называется хазе. И здесь, в этом месте, образуется П нового парцуфа, его рожь, от хазе гальгальты до П гальгальты. Это рожь. А тох и сов его вместе до табура гальгальты. Табур гальгальты мы можем так вот продолжить. До сих пор это его гуф. Этот парцуф называется аб. Аб. И у него есть соударение битуш пнимумакив, и он тоже выходит. Он, кстати, тоже делится на пять частей, и у него есть спуск, и П следующего парцуфа находится в хазе парцуфа аб, и здесь у нас есть рожь парцуфа.
4: Михазе де
2: от Хазе, Аба до П, де Аб, точно так же, как Аб относительно Гальгальда, так и этот парцуф, который... Я даже здесь изображу звук Дака. И этот парцуф будет называться Саг. Он тоже распространяется до табура, не более. Тут его гуф. И тоже утончается, опустошается, и тоже экран спускается. И тогда спускается экран к его хазе, это П следующего парцуфа, здесь его рож.
4: Вы же гуф.

0: Гальгальта Апсак Мабон. И сколько эти парцуфим наполняют Малхут Дейнсов? Вот это Малхут Дейнсов, да? Гув де Гальгальта — это Малхут Дейнсов, Малхут Мира Бесконечности. Они наполняют ее, мы потом будем изучать, как, почему. Только от начала и до табура. А все эти килим, вся эта часть Малхут Мира Бесконечности остается пустой. То есть цель творения не достигнута. Малхут Дейнсов не может себя полностью наполнить.
1: Тут есть также вывод света.
0: Вывод света.
1: То есть какой-то внутренний процесс, есть входы и выходы?
0: Сейчас будем изучать. Ты спрашиваешь хорошо. Он умный. Он спрашивает правильно. Он не выглядит таким, да, но умный. Что он хочет спросить? Я объясню. У нас есть процессы в каждом парцуфе. Возьмем любой парцуф, неважно какой. У него есть рож. Тох. И есть у него сов. Что, не видно то, что я нарисовал внизу? Ну ладно, оставь. Я сделаю это на этом парцуфе. Вхождение светов от П вниз до табура. Как это свет называется? Свет? Орпними. Вот этот орпними, который вошел, он сам по себе это орпними. Это свет. Но вкус, который он дает кли, называется таамим, вкусы. Таамим. Свет, который оставляет кли и говорит, я не хочу быть внутри, потому что у меня нет достаточно экрана, чтобы я мог оставаться так. Или он чувствует слабость, кли. Вот эти света, которые выходят из килим, они называются некудот. Некудот. Почему они называются некудот? Потому что малхут называется никуда, точка, черная точка. Малхут Дейнсов, черная точка так называется. А здесь ощущается ее ограниченность, насколько она не может больше продолжать получать из-за своей тьмы. И вот эта чернота, которая находится в ней, как бы, вот эта невозможность продолжать и получать в себя, это называется черная точка в свете, и выход светов из-за слабости этой точки черной называется никудот. Распространение светов в парцуфе называется тамим, а выход светов из парцуфа называется никудот. Мы говорили о том, что каждое состояние, оно остается, как было. То есть вместо этой гальгальты, гальгальта пустая, затем гальгальта получающая, затем гальгальта опустошенная. Опустошившиеся. Когда она опустошилась от цветов, мы

0: каждый раз говорим о том состоянии, о котором мы хотим. Как будто бы мы остановили фильм и говорим об этом, или об этом, или об этом. Но все эти вещи сосуществуют одновременно, но мы можем войти в каждый этап и рассматривать его. Гальгальта, которая наполнилась сейчас внутри, этот этап называется Таамим. Гальгальта, которая освобождается, опустошается, не знаю, изобразить, что она опустошается. Ну вот света выходят из нее. Она называется Никудот. А первое — это Цимцумалев, первое положение Гальгальты. Затем у нас есть еще один парцуф, совершенно пустой, так же, как и до вхождения светов, как и в Цимцумале, в первом сокращении. Но в чем разница, что... Там нет цветов. В чем разница, что она, скажем, вот это состояние 1, 2, 3, 4. В первом состоянии она была перед получением цветов. Во втором состоянии она получила цвета. В третьем состоянии она опустошилась, и в четвертом состоянии она осталась пустой. В чем разница между четвертым состоянием и первым? Что здесь остались решимот. Тут был свет, который пришел и наполнял ее. И также был свет, который вышел из нее. Два этих света, распространение и исторжение, они оставили решимо, то есть память об этом. Итак, решимо от распространения света в ней называется тагин. Решимо от выхода светов называется отиот. Или килим. И так происходит в каждом парцуфе. Скажем, саг посередине. В нем распространяются эти света, они называются таамим. Выходят света из него, они называются никудот. Решимот, которые остались в нем после того, как это все опустошилось, решимот, которые остались здесь внизу, будут тагин, решимот таамим, а решимот никудот — это будут отиот, буквы. То есть у нас есть света, которые распространяются таамим и выходят никудот, решимот от таамим называется тагим, решимот от никудот называется отиот. То есть, что нам показывает свет? Вот есть у нас буква, скажем, алиф или бет, неважно, какая буква. Вы знаете, над буквой есть какая-то коронка, внизу есть тоже какой-то значок вместе с разными точками никудот. Это все символы, которые есть у нас, они символизируют духовный объект. В каждом его состоянии, кто он сам, какая природа есть у него, каким светом он наполнился, то есть мы можем сказать, какой у него экран был, какое желание у него было, насколько он наполнил себя с экранами, со светами, на каком духовном уровне он находится, на какой ступени, и то, как он опустошился, и что осталось в нем. Таамим, никудот, тагин, отиот. Они дают нам всю информацию о духовном объекте, о духовном состоянии. То есть буква со всем, что есть в ней. Здесь там коронки наверху, точки внизу. Шолом, Хирик и так далее. Тагим. Тамим мы не знаем, это очень такое вещь скрытая. Мы не знаем даже, как называть их и так далее. И есть сами буквы, отиот. Отсюда мы будем продвигаться дальше. Мы увидим, как эти буквы соединяются в словах, что такое означает вообще понятие слова и так далее. Но пока что немножко о том, что называется свет, о том, что такое называется буква, от. Буква — это символ состояния духовного парцуфа, духовного объекта, в каком состоянии он находится. И отсюда мы можем понять, что же такое называется имя. Какая ступень, душа, которая занимает какой-то духовный уровень, и согласно духовному уровню, сколько есть экранов, сколько есть светов внутренних, окружающих, в каком состоянии она находится с ними, все это состояние, оно строит ее имя, и поэтому называется Моше, Авраам, Яков и так далее. Поэтому тут есть вопрос смены имен, меняющие имена, меняющие там место, меняет удачу, везение, мазаль. Это то, что я хотел сказать. Ну, как вы видите, это курс, это не урок. Это такой ускоренный курс введения в науку Каббала, очень плотный. Рав вводит очень много материала, вы видите эту тушь, такую толстую, помните, да? Это буквально как сканер такой, это в итоге остается как картина. Будем надеяться, что мы сможем потом воспроизвести все эти чертежи. Сейчас мы сделаем очень простое упражнение. Скажем, 3 минуты. Каждая десятка заботится о том, чтобы у каждого товарища был такой маленький чертежик этих 5 парцуфим. Да, 5 этих квадратиков, или можно без танта, без всех этих тагим. 5 таких линий, квадратиков там или что, так вот, 5 ступенек. А потом, кто может, может добавить там стрелки, исхождение светов из парцуфа. Каждая десятка пусть позаботится, чтобы у каждого товарища это было.
1: Да, это очень важно, потому что мы получаем духовный посыл от нашего рава и проверяем себя, насколько мы это получили, насколько мы поняли рава. Давайте постараемся изобразить, как Иван сказал.
2: Есть.

пошел спортом заниматься? А? Там пиздец, красота немеренная. Для очень крепких пацанов там пиздец.

0: Можно передать то, что вы начертили товарищу, чтобы он увидел, что вы там начертили, чтобы он дополнил то, что вы начертили.
1: У кого-то есть труды Бааля Сулама на столе, на 370-й странице там тоже есть чертежи, это может помочь. Чертежи Бааля Сулама.
0: Да, а пока что, товарищи, у кого есть вопросы, можете спросить, поднимайте знаки вопроса, чтобы мы, когда мы завершим это упражнение, мы начнем отвечать. Пожалуйста. А, вот есть вопрос. Пожалуйста.
1: Вопрос, почему Аб распространяется только до Табура? Все парцуфы после Гальгальты распространяются только до Табура. И у Гальгальты самой есть Табур, потому что на чертеже там было написано только Гуф. У всех парцуфим, кроме Гальгальты.
0: Очень хорошо вопрос. Почему свет не распространяется больше, чем табур Гальгальты? Ты об этом спрашиваешь. Нам нужно из этого изучить еще одну вещь, что табур Гальгальты — это там, где Гальгальта может получить свет, да? Потому что сверх этого есть уже желание сов, сиюм, где она не может получить свет. Но что такое парцуф Аб по отношению к Гальгальте? Это нам нужно изучить. Это порождение. Это как сын, который родился у отца. Когда парцуф Гальгальты именно рождает парцуф, следующий парцуф Аб, из решимот, которые есть у него, так если Гальгальта сама по себе не может использовать свое желание четвертой стадии, как же она даст своему сыну, парцуфу Аб, работать с этими решимот, которые находятся снизу? Ведь мы учили, что все эти понятия, нулевая, первая, вторая, третья, четвертая стадия, они находятся и в тох парцуфа. Так то, что происходит здесь, то, что здесь происходит, что только из тох парцуфа Гальгальта рождает сына Аб, который может их использовать. А Некудо Деса, который опускается, это уже другая история. Мы это будем изучать отдельно. Но здесь, как Рав объяснил, мир Ак, здесь распространяется только выше табура. Табур — это граница, за которую свет не может зайти. Если Гальгальта не может получить там свет, так, разумеется, и Аб, Сак, Ма и Бон тоже не могут. Спасибо. Ой, сколько вопросов у нас.
2: Красноярск, Сахалин, Вакаша.
3: Маленько пропустили момент, а где у нас появляются, откуда выходит уже решимот, то есть там, в этом процессе. Спасибо.
1: Решимот мы получаем в результате выхода света, утончения экрана. И как мы видели, у нас всегда есть полное строение, которое называется танта, таамим, никудот, тагинут, йод. Есть решимот от распространения света, которое произошло в желании, в кли. Есть у нас решимот от выхода света. Это, в общем-то, два явления. И от этого есть у нас решимоты, и от этого есть решимот, и это называется тагин, это решимот от таамим, а затем у нас есть никудот, есть решимот от никудот.
0: Да, Роман, ты хотел спросить, есть микрофон?
1: Какова причина выхода светов?
0: Причина выхода светов, как Рав объяснил на уроке, что Галгальта получила свет внутренний, да? Пока она не начала получать внутренний свет, у нее был рош. То есть в рош она хотела только отдавать. Теперь в гуф и она начинает проверять, может ли она действительно отдавать. Получает все света. И ты спрашиваешь, а почему она остановилась в получении? Почему она остановилась в получении? Она чувствует, что свет, хозяин, хочет дать весь свет. Он не хочет дать только вот эту вот мизерную часть, которую она получила по отношению к бесконечности, которую, то, что хозяин хочет ей дать. И тогда она решает, что... А какова причина, что нет, что не может получить весь софт парцуфа, который еще не пригоден к получению, так она решает не использовать это состояние, потому что она останавливает весь свет хозяина, останавливает, и решает очиститься от всего этого авиюта и не использовать, потому что он останавливает свет. Я не могу доставить наслаждение хозяину, потому что это останавливает свет, поэтому приходит ослабление, очищение света, и она рождает новый парцуф. Бенци, чего ты хотел?
1: Мак 11.
4: Спасибо, дорогие учителя. Вот Раф назвал вот эти пять парцуфов Гальгальта, Аб, Саг, Ма, Бун. Еще раз, еще он назвал Кетер, Хахма, Бина, Зарампин и Малхут. На схеме мы видим, приблизительно они одинаково выглядят, одинаково развиваются, ну там чуть поменьше, поменьше и поменьше становятся. Но вот эти пять стадий, кетер, хахма, там и так далее, они принципиально отличаются друг от друга. Где мы видим на схеме вот это вот отличие, да, отдача, получение, получение ради отдачи и так далее?
1: Верно. В каждом парцуфе есть свойства. Это парцуф Кетер, это Хухма, Бина, это парцуф Зарампин, Малхут. И он действительно функционирует. Иначе на схеме мы не видим точно эти различия в каждом, но когда мы углубляемся в строение парцуфим, то, что мы изучаем, парцуф Саг — это парцуф Бины, там свет может спуститься также и под табор, и там строение особое парцуфа этого, согласно его свойству, то, как, когда мы углубляемся в строение парцуфа, там можно говорить о характере и свойствах. Ну, нам осталось только закончить песней.

0: строим духовное общество. Дорогие друзья, в первой части урока мы будем изучать урок Рава от 14 февраля 2002 года. Урок основан на статье «Важность молитвы многих». Вы можете найти ее на 225-й странице первого тома Рабаша. Прочитаем вместе ее в десятках, и у нас 20-30 минут.
1: Важность молитвы многих. В книге Зоар, глава Ваишлах, сказано: «Приди и увидь, что сказал Раби Шимон». Молитва общества восходит к Творцу, и Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости хасадим, второй мужество гвурот, третий милосердие рахамим. И она включает в себя несколько сторон, а именно правую, левую и среднюю. И поскольку она включает в себя несколько видов и сторон, она становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры, то есть Есода, передающего все избавления Нукве, а от нее всему обществу. И приди и увидь, Яков включал все три линии, и потому Творцу была желанна его молитва, пребывающая во всем совершенстве, включающая все три линии, подобно молитве многих. И потому сказано: «И устрашился Иаков очень, и стало тесно ему, ибо Творец устроил ему это, чтобы он молился, так как желал его молитву». Мы видим здесь слова книги Зоар, что она объясняет молитву многих в одном человеке. Ведь она говорит, что Яков включал все три линии. И всюду, где написано о молитве многих, простой смысл этого, что многие молятся, как сказали наши мудрецы, как сказал Раби Йоханан со слов Раби Шимона бен Йохая, почему написано: «А что до меня, молитва моя к тебе, Творец, в час благоволения». Когда наступает час благоволения? Когда все общество молится. Отсюда получается, в простом понимании, что много людей молятся вместе. А также следует понять, что говорит книга Зоар о том, что молитва становится венцом и возлагается на голову праведника, оживляющего миры. В чем смысл того, что она становится венцом на голове? Ведь венец означает царскую корону, подобную царскому венцу. Что означает, что молитва становится венцом на голове его? Что дает нам понять важность и величие молитвы? Ведь получается, что он, Зоар, хочет раскрыть важность молитвы, и потому говорит нам: «Знайте, что молитва становится венцом для царя».
0: И он говорит, что праведник называется Есод, и он тот, кто передает все избавления Нукве, от нее всему обществу. И следует понять, почему венец появляется именно на Исоде. Ведь известно, что мы молимся бесконечному. В таком случае, что же означает, что молитва многих становится венцом именно на его сердце? И почему он говорит, что Исод передает Нукве, а от Нуквы всему обществу? Молитва многих, как объяснил мой отец-учитель, это когда человек молится за многих. Это называется молитвой многих. И поэтому молитва многих называется часом благоволения. Ведь когда человек молится за себя, у него есть обвинители, которые следят, действительно ли стоит, чтобы молитва его была принята или нет. Тогда как если он молится за многих, нет речи о том, что нужно рассматривать его дело, чтобы проверить, стоит ли ответить на его молитву? Ведь он не просит ничего для себя, а просит для всего общества. И потому они сказали, что молитва многих называется часом благоволения, когда молитва его принимается. А согласно тому, что выясняется в комментарии Сулам в нескольких местах, получается, что под молитвой многих имеется в виду Малхут, которая называется собранием Израиля или Святой Шхиной, которая называется «многие», так как она включает все души. А поскольку Шхина находится в изгнании, мы просим об изгнании Шхины, которое иногда называют Шхина в Апрахе, ибо все эти имена показывают нам суть цели творения, которая исходила из желания насладить свои создания.
1: И как известно, для того, чтобы раскрылось совершенство его действий, произошло первое сокращение. Это означает, что в месте, в котором есть лишь кли, называемое получением ради отдачи, включением ради получения, высшее благо скрыто от этого места. Только в то место, где могут построить намерение ради отдачи, лишь в это место приходит благо. А поскольку человек от природы рожден только чтобы получать, в том месте, где он видит его получатель, то есть свойство эгоистической любви, не может получать, а он должен сделать все для Шхины, то есть для Малхут, ибо лишь благодаря этому раскроется слава Творца в Малхут. Ведь только когда Творец может раскрыться нижним, становится видно имя славы Творца. Как сказано выше, что то место, где раскрывается Шохен, называется Шхина. И тогда это называется состоянием «да возвеличится и осветится имя Его великое». Ибо имя Творца, называемое «добрый, творящий добро», которое раскрывается в мире как свойство цели творения, называемое «насладить свои создания», все постигают благодаря тому, что уже есть кли, способное получать, то есть намерение ради отдачи, называемое слиянием с Творцом. Получается, согласно этому, что поскольку творения от природы могут лишь получать ради получения и не могут без преодоления своей природы работать ради отдачи, они приводят к тому, что Малхут остается в Апрахе, то есть они не могут увидеть ее достоинство. То есть они не могут увидеть, что она может получать от Творца, ибо все скрыто из-за сокращения, как сказано выше.
0: Однако мы нуждаемся в самоотчете. То есть мы должны верить то, что сказали нам наши мудрецы, которые сказали, что все удовольствия, заключенные в материальных наслаждениях, есть лишь тонкое свечение по сравнению с наслаждениями, имеющими место в духовном, как написано в комментарии Сулам. И в этом также смысл разбиения келим, разбиение произошедшего до сотворения мира. Ведь вследствие разбиения келим святости и падения их в миры бия разделения, вместе с ними упали в клепоты и искры святости. Из-за них наслаждения и всевозможные виды любви попали под власть клепот, которые передают эти искры для получения человеком и для его наслаждения. Согласно этому, получается, что главное наслаждение находится в святости, а мы видим обратное. Ведь в материальном каждый видит, что есть чем насладиться. Тогда как в работе в Торе и заповедях нельзя сказать кому-нибудь, чтобы он занимался Торой и заповедями, не пообещав ему вознаграждение за его работу. Потому что когда он занимается исполнением заповедей, он не чувствует в этом никакого вкуса. Но именно когда ему обещают вознаграждение, и он верит в это, тогда он может работать в Торе и заповедях из-за того, что получит вознаграждение.
1: В то же время, когда он занят материальными вещами, такими как еда, питье, и деньги, и почести и тому подобное, человек не спрашивает, зачем мне нужно заниматься этими материальными вещами. Ведь там, где человек чувствует удовольствие, он не спрашивает, в чем цель того, что я получаю удовольствие. И все, о чем он может размышлять во время получения удовольствия, это как расширить это удовольствие по количеству и качеству. И он никогда не станет, страшно сказать, размышлять о получении наслаждения. То есть для чего мне нужно получать наслаждение. А иногда бывает, что человек получает наслаждение от того, за что ему не пришлось заплатить. Хотя он и получает большое наслаждение, но тем не менее у него возникает вопрос, какова цель этого наслаждения. Например, наслаждение, которое не стоит денег, это наслаждение от отдыха. Ведь это наслаждение не надо покупать, а это наслаждение он получает бесплатно. Но часто бывает, что человек спрашивает себя, что я выиграю от того, что я наслаждаюсь отдыхом. Однако, когда у человека есть настоящее наслаждение и удовольствие, тогда в этом состоянии у него никогда не возникает мысль, какова цель этого наслаждения. А если случайно у него все же возникает мысль, какова цель этого наслаждения, которым я наслаждаюсь сейчас? Это признак того, что наслаждение, которое он испытывает, не является истинным наслаждением, ибо в его разуме еще остается место думать о цели. И это признак того, что в этом наслаждении есть свойство недостатка. А в том месте, где есть недостаток, у него может возникнуть мысль о другой цели, чем та, которую он чувствует сейчас.
0: Из всего вышесказанного следует, что главный вкус жизни и наслаждения заключен в Торе и заповедях, где высший свет находится в виде вклада, пикадон, как сказано в комментарии Сулам, а когда удостаивается услышать голос речения его, 613 заповедей становится 613 вкладами пкудин. Это от слова «вклад», «пикадон». Ибо есть 613 заповедей, и в каждой заповеди заложен свет определенной ступени, соответствующий определенному органу из 613 органов эйварим и связок, гедим души и тела. И получается, что, исполняя заповедь, он притягивает к органу, соответствующему ему в душе и в теле ступень света, относящегося к этому органу связки. И это свойство по ним заповедей. Получается, что благодаря исполнению Торы и заповедей раскрывается цель творения, состоящая в том, чтобы насладить свои создания. Однако Бааль Сулам говорит в комментарии Сулам, что это имеет место именно после того, как удостаивается исполнить Тору и заповеди в свойстве услышать голос речения его. Тогда как, когда исполняет Тору в заповеди и заповеди в свойстве исполняющие слово его, еще до того, как удостоились услышать, эти заповеди называются называется 613 советами этим. Это свойство ахор, что означает, что в них еще не светит высший свет, относящийся к этой заповеди, а это свойство советов, как прийти к свойству по ним, которые относятся к этой заповеди. И вся работа и укрепление, когда человек должен преодолевать свои желания и мысль, которые мешают ему идти по пути истины, имеют место лишь когда он находится в состоянии ахураим, которое называется свойством, исполняющее слово его. Ибо в этом состоянии он еще не чувствует высший свет, облаченный в Тору и заповеди. И поэтому он делает все благодаря тому, что верит, что великая честь удостоиться заниматься Торой и заповедями, даже если он не чувствует их важности, а делает все в вере в высшее знание, что является целью человека — прийти к слиянию с Творцом. И он делает все, чтобы прийти к этому. А поскольку это так, он исполняет все и производит многочисленные усилия во всем, что может, и намерение его только лишь прийти к совершенству.
1: Поскольку он видит, что после всех усилий и преодолений, с помощью которых он хочет одолеть помехи, стоящие перед ним, и тем не менее он все еще находится снаружи, так как слияние есть подобие по форме, а он все еще не сдвинулся ни на йоту от эгоистической любви, являющейся действием обратным слиянию с Творцом, тогда он начинает молиться Творцу, чтобы он дал свет очам его, и он смог бы поднять шхину из праха. Что означает, что человеку кажется, когда он хочет работать только ради высшей Малхут, то есть чтобы слава небес раскрылась в мире, тогда он чувствует в этом состоянии вкус праха. И он видит, что все такие же, как он, то есть пренебрегают славой небес, так как они не способны ценить ее важность. Это называется молитвой многих. То есть он молится за многих. И следует различать два свойства. Первое — Малхут называется «многие», так как она включает в себя все души. Второе. Молитва многих — это когда он молится за многих, то есть чтобы многие удостоились состояния важности Торы и заповедей. То есть, как сказано выше, чтобы удостоились 613 вкладов. И в этом отношении высший свет светит в каждой заповеди. Получается, что в конце концов из двух свойств многих возникает одно. То есть мы молимся, чтобы многие удостоились того, чтобы увидеть величие и важность Малхут, которая называется «многие». И это произойдет, когда все удостоятся отдающих келим. И тогда раскроются 613 заповедей в свойстве услышать голос речения его. И тогда 613 заповедей называются свойством 613 вкладов.
0: И сказанного выше получается, что молитвы многих, которые не возвращаются пустыми, это когда молятся за все общество. А общество называется общностью Израиля, и общество называется Святой Шхиной. А поскольку общество состоит из нескольких категорий, книга Зоар говорит, что причина, по которой молитва общества принимается, состоит в том, что она содержит совершенство. И там сказано, Творец украшается этой молитвой, ибо она восходит несколькими путями. Ведь один просит милости, хасадим, второй — мужество, гвурот, третий — милосердие, рахамим. И следует понять, зачем нужно, чтобы молитва включала в себя всех, всех. Но дело в том, что это следует правилу, гласящему, что все свойства, которые мы различаем в духовном, суть раскрытия, которые должны произойти для исправления нижних. Получается, что три линии — это то, что мы говорим, что совершенством считается то, где раскрываются три линии. Это означает, что поскольку Творец желает дать нижним благо, чтобы они могли пользоваться им, и там не было бы никакого изъяна, а не так, как это было в мире Никудим, где произошло разбиение келим, из-за того, что там не было исправления линий, как говорит великий Ари. Другими словами, когда высший свет дает нижнему некоторое благо, он желает, чтобы это высшее благо, которое нижний получает, пошло бы на пользу нижнему. В то же время, если кли, куда должно войти высшее благо, не пребывает в совершенстве, тогда все благо уйдет к внешним. Это является разбиением келим. Когда благо ушло из святости наружу, и поэтому высшее благо не передается нижним. И это называется, что молитва не принимается.
1: Это называется исправлением линий, которые присутствуют в обществе, где имеется в виду, что многие, то есть Малхут, включают в себя все общество, где имеется в виду, что есть исправление, называемое тремя линиями, благодаря которому высшее благо останется в святости и не уйдет к внешним. Поэтому такая молитва может быть принята. То есть ей можно...

0: Шалом хаварим.
1: Здравствуйте, друзья. Мы собрались здесь, потому что есть сила, которая не дает нам спать. Она толкает нас на все время, призывает нас, не дает нам ждать, не дает нам забыть о ней и подталкивает нас к вечности, делать для нас все. Как нам не забывать о ней? Что мы можем вернуть ей? Перед нами есть урок. Это время для нас. Основное время, чтобы сконцентрироваться и поблагодарить Творца, соединиться с товарищами и приблизиться к Творцу. Пожалуйста.
2: Главная работа человека состоит в работе выше знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состояние творения таково, что они чувствуют святость, пребывающей в состоянии шхинава-прахи. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим,

0: Работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. Рабаш, еще раз. Главная работа человека состоит в работе высшего знания, чтобы ценить Творца. Ведь в общем состоянии творений таково, что они чувствуют святость, пребывающую в состоянии шхина в прахе. Поэтому во всех книгах говорится, что до того, как заниматься Торой и заповедями, человек должен построить намерение на то, чтобы поднять шхину из праха. Ибо над работой, в которой маленький отменяется перед большим, работать не нужно, так как в природе заложено, что маленький отменяется перед большим. А вся работа человека состоит лишь в том, чтобы признать величие и важность Творца. Активный семинар. Поделимся и проникнемся величием и важностью Творца. Поделимся и проникнемся величием и важностью Творца.
1: Величие Творца никогда не может быть больше, чем то, что я получу от товарищей. И поэтому мы работаем об этом, мы заботимся и добавляем, и, может быть, мы должны концентрироваться на том, чтобы все действия, которые я делаю, и, конечно же, их делаю, для того, чтобы у товарищей было большее величие Творца.
0: Да, именно так. Ничего работать над чем-то другим, потому что все остальное вытекает из этого. Если нет величия Творца, то нет вообще нашего пути. И, как Исай сказал, только укреплять товарища, только молиться, чтобы товарищи к товарищам это пришло. И так это потом перейдет к человеку.
1: И как мы вчера сидели на трапезе, вечером, ты все, для чего мы собрались, и для трапезы, и для нашей группы, и для того, чтобы мы утром в шаббат провели наше дежурство. И ты понимаешь, что все, что мы делаем, все, что мы собираемся, это не случайно. Это не само собой разумеется, а что есть здесь такая сила, которая действует в каждом из товарищей. И из этого собрания, из их слов товарищей, из их действий, все это состоит. Это не само собой разумеется.
0: Творец велик, потому что он дающий, он наслаждает всех, все творения. И мы придем до него, если сможем построить хорошее окружение. Вчера в конце трапезы мы сидели снаружи, и в воодушевлении пели эту песню.
1: Да, вчера мы почувствовали, что наша цель — достичь свойств Творца. А величие Творца — это то топливо, которое дает нам энергию. Мы вчера почувствовали, насколько десятка просто излучает величие Творца каждым действием. Даже когда мы вместе смеемся, неважно в чем. Через товарища можно ощутить это величие Творца.
0: Величие Творца — это ощущение, что ты в радости отменяешься, в радости отказываешься от себя ради чего-то гораздо большего, чем ты, важнее, чем ты. Мы учили от Рава, что ты не можешь быть, чтобы Творец был больше, чем товарищ, поэтому должны возвеличивать товарища в наших глазах.
1: Второй отрывок из первоисточника. Поэтому если он нашел того, кто обеспечит ему ситуацию, когда он не должен будет прилагать усилия, это для него является счастьем, тогда как если он работает из-за важности царя, его наслаждение вызвано тем, что служить царю есть великая честь, тогда нельзя говорить о том, что, возможно, ситуация, когда он не будет работать, у него — будет вознаграждение, так как его вознаграждение и есть служение царю. Семинар в молчании. Вознесем молитву, чтобы мы удостоились вместе служить царю во время урока. Вознесем молитву, чтобы мы удостоились вместе служить царю во время урока. Семинар в молчании.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 10 февраля 2002 года. Урок основан на статье Рабаша о споре Якова с Лаваном. Статья находится в первом томе Рабаша на 94-й странице. Вместе прочитаем сейчас статью. В нашем распоряжении 20 минут, пожалуйста. О споре Якова с Лаваном. Мы видим в споре Якова с Лаваном, что он отличается от спора Якова с Исавом. О Якове и Лаване сказано, «И отвечал Лаван, и сказал Якову, дочери мои дочери, дети мои дети, и скот мой скот, и все, что ты видишь, мое это». А Якове с Исавом сказано, «И сказал Исав, есть у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И следует понять, почему Лаван утверждал, что все его. А Исав вел себя наоборот, ведь он сказал, «Пусть у тебя будет то, что твое». И мой отец и учитель объяснил, что известно, что есть состояние цепляния клипот, есть состояние вскармливания клипот. И он сказал, что цеплянием называется, когда клипа держит его и не дает сделать что-либо в святости. Например, когда человек должен встать рано утром, пойти в дом собрания и заниматься Торой, тогда является клипа и говорит ему, «Зачем ты мучаешь себя? Ведь ты устал, а на улице холодно и тому подобное». Из аргументов злого начала о том, что ему не стоит вставать и заниматься работой. И он отвечает ему, «Все, как ты говоришь, однако стоит трудиться в этом мире, чтобы удостоиться в мире будущем». И тогда злое начало отвечает ему, «То, что ты думаешь, что у тебя будет будущий мир за твои усилия в этом мире, это возможно, если человек занимается Торой заповедями ради небес». Но я знаю, что все, что ты делаешь, все это не ради небес. В таком случае, на кого ты работаешь? Только на меня. На этом примере можно понять его слова. Это то, как клипа держит его и не дает ему заниматься Торой и заповедями.
1: И это было доводами Лавана, дочери мои, дочери, и все, что ты видишь, мое это. То есть ты работаешь для меня, а не ради Творца. В таком случае ты не должен надеяться, что у тебя будет будущий мир. А если так, зачем утруждать себя зря? Этой силой она удерживает человека, и он не может выйти из-под ее влияния и сделать что-нибудь другое против ее желания. И это было доводами Лавана, ведь он думал, что благодаря этим доводам у него будут силы держаться за него, то есть за Якова, а у того не будет способности заниматься Торой и заповедями. А после того, как он преодолел доводы Лавана и сказал, «Неверно, ведь я на самом деле работаю ради небес, но я должен верить, что ты был послан мне со всеми этими справедливыми доводами, только чтобы оттолкнуть меня от святости. А я хочу служить Творцу в простоте, и нет у тебя никакой связи с моими Торой и заповедями, поэтому я одолеваю тебя, и я собираюсь заниматься Торой и заповедями. И нет у тебя никакого подхода ко мне никоим образом». Тогда клипа приходит в другом виде и заявляет в противовес ему: «Посмотри, есть ли еще люди такие, как ты, которые могли бы одолеть злое начало? Посмотри на низость других людей, у которых нет никаких сил преодоления. А ты, к счастью, герой из героев. И нет сомнения, что тебе не стоит соединяться с ними». И тогда все его занятия Торой и заповедями уходят к клипе, так как она вводит его в гордыню и тому подобное.
0: Тогда человек должен преодолеть и сказать клипе: «Неверно. Я не лучше других людей, и все мои занятия Торы и заповедями не были ради небес, а все было для тебя. В таком случае я сейчас в том состоянии, о котором сказали мудрецы: тот, кто учит Тору лолишма, лучше бы детское место перевернулось на лицо его, то есть лучше бы ты умер при рождении. Получается, что сейчас я хуже других людей. И это и было доводом Якова, когда он сказал Исаву: «Возьми дар мой, а я хочу начать заново заниматься Торой и заповедями». А до этого момента я как будто ничего не делал ради небес. Но, как сказано, «И сказал Исав: если у меня много, брат мой, пусть у тебя будет то, что твое». И он не захотел принять от него до того, как было произведено несколько работ и приложены большие усилия. И тогда и взял у него, как сказано, и упросил он его, и тот принял. Получается, что здесь, то есть после действия, все перевернулось. Аргумент Лавана, который сказал: «И все, что ты видишь, мое это». То есть, что все принадлежит клипе. Тут приводит Яков, ведь Яков посылает ему все в виде дара. То есть он говорит, что это собственность клипы. А то, что Яков утверждал Лавана, то есть до вышеописанного действия, когда Яков утверждал, что все принадлежит святости, а не клипе, сейчас это утверждает Исав, как сказано: «И сказал, пусть у тебя будет то, что твое».
1: Стих «И будет оставшийся стан спасен» Раши объясняет: он готовил себя к трем вещам: к дароприношению, к молитве и к войне. Иными словами, две вещи относятся к Исаву, то есть дароприношение и война, а одна вещь — к Творцу, то есть молитва. И вот в плане работы следует объяснить, что во всех трех вышеназванных вещах намерение направлено на Творца. И это, как сказал мой отец и учитель о стихе: «Вот место при мне, ты стань на скале», что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое». И на это пришел ответ: «И сказал Творец: вот место при мне». И объясняется, что «при мне идти» — это акроним слов «вера», «эмуна», «молитва», «тфила», «усилия» и «гия». И он сказал, что чтобы удостоиться величия Творца, следует верить в Творца, а потом нужно молиться Творцу, чтобы он приблизил его к себе. А потом следует приложить усилия, чтобы смирить свое злое начало, чтобы оно захотело отменить себя ради Творца. А после этих трех действий оно достаивается величие Творца. И это ответ, который Творец дал Моше на то, что Моше сказал Творцу: «Покажи мне величие свое».
2: והנה, על דרך זה יש לפרש מה שפרש רשי,
0: И вот таким образом следует объяснить то, что объяснил Раши, что он приготовил себя к дару, молитве и войне. Война есть война со злым началом. Молитва, чтобы Творец приблизил его, чтобы прийти к совершенству, к которому он должен прийти на своей ступени. К дару, то есть к вере. Ведь тот, кто доверяет кому-либо, это называется отдачей, как сказано об Аврааме, и уверовал в Творца, и он вменил ему это в праведность. И объяснил Раши, что Творец считал ее для Авраама честью и праведностью согласно той вере, которой он верил в него. Согласно этому, выходит, что все три вещи, то есть дар, молитва и война, имеется в виду, что этими тремя вышеназванными вещами он победит Эсава. И все три упомянутые выше вещи определяют отношения между человеком и Творцом. И не нужно говорить, что только молитва есть намерение между человеком и Творцом, в то время как дар и война имеются в виду Эсав. А все он относится к Творцу. Но главное, что нужно знать, в чем состоит свойство Эсава, которое нужно исправить. И известно, что святости противостоит клипа. И, в общем, она называется клипой Эсава. Однако в этой клипе есть много ступеней. И у каждого аспекта есть свое имя. И у святости тоже есть много аспектов. И у каждого аспекта есть свое имя.
1: В общем, святость называется по имени Сферот, и Парцуфов, и Миров. И в общем, святость называется свойством ради отдачи, а скверна называется ради пустоты.